Вот что вспоминает композитор. Режиссер сказал, нам нужен суперхит, без него картина не поедет. Я ответил, ну если нужно, попробуем сделать. Музыка родилась буквально в течение дня. Мелодию Данаевский передал поэту Юрию Ряшенцеву, наказав написать такой текст, чтобы песню легко могли спеть и взрослые, и дети. Ряшенцев задумался и поделился проблемой с автором сценария Марком Розовским. Розовский взял поэта на слабо. «Ты пишешь для интеллигенции, а слабо написать такую песню, чтобы ее запели в кабаке?» Оказалось, не слабо. Исполнение тоже не подкачало. Партию Д'Артаньяна исполнил сыгравший главную роль Михаил Боярский. Атос, Портос и Арамис запели голосами вокалистов ансамбля «Коробейники». Сейчас послушаем песню «Мушкетеров» в исполнении Михаила Боярского, Вячеслава Назарова, Леонида Серебренникова, Марка Айзенковича и группы «Фестиваль».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что Анатолий Папанов – участник Великой Отечественной? В армию его призвали еще в 40-м году. Когда немцы предательски вторглись в нашу страну, будущий актер прошел короткую подготовку и сразу отправился на фронт. Он был из тех, кто принял самые первые страшные удары врага. В марте 42-го он оказался в окружении под Харьковом и был тяжело ранен в ногу. 6 месяцев провел по госпиталям и потом хромал до конца своих дней. Однако травма не помешала ему поступить в ГИТИС. Спустя много лет Папанов сыграл комбрига Федора Серпилина в экранизации романа Симонова «Живые и мертвые». Автор книги, прошедший все фронта военкор, считал игру Анатолия Папанова идеальной.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Магнитогорск однажды оказался в объективе Международной космической станции. Космонавт Сергей Рыжиков сфотографировал город с высоты более 400 километров и поделился снимком. На фотографии отчетливо видны жилые кварталы, зеленые массивы и промышленное сердце города – металлургический комбинат. Такие кадры – большая редкость, ведь далеко не каждый город можно различить с орбиты, а Магнитогорск вошел в их число. Для местных жителей это стало поводом для гордости. Город заметен не только на карте России, но и в космосе. Эта фотография стала своеобразным портретом с орбиты, подтверждением того, что Магнитогорск действительно уникален. Его масштабы и вклад в промышленность страны настолько значительны, что даже с огромной высоты город остается узнаваемым. Теперь у магнитогорцев есть особый факт, которым можно гордиться. Их город можно увидеть даже из космоса.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Сергей Войтенко, заслуженный артист России, музыкант, композитор.
3: Многие думают, что взаимопомощь и взаимоуважение – это когда в коллективе вечная идиллия, и никто никогда ни с кем не спорит. То есть все друг друга уважают, все друг другу помогают. Но вот моя жизнь, моя практика, да, она говорит об обратном. Для меня это не про отсутствие конфликтов. Это про умение договориться, даже когда мнения расходятся. Вот уважать чужую границу и знать, что тебе помогут, если честно, попросишь. Вот это и есть взаимопомощь, взаимоуважение. Я бываю, конечно, резким, потому что я телец по гороскопу, бык по году, да, могу вспылить, это нормально. То есть, ну, я, правда, стараюсь с этим как-то бороться. Вот, но я давно заметил, что ни одно серьезное дело не делается в одиночку. То есть, как бы я ни старался, вот, в одиночку все равно не справиться, все равно нужна команда. А уважение как раз в команде – это та валюта, которая никогда не обесценивается. И без этого нельзя построить ничего настоящего. Я стараюсь это помнить каждый день.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире герой Донецкой Народной Республики, командир дикой дивизии Донбасса и легендарной пятнашки Ахра Авицба, позывной «Абхаз».
4: Пятнашке 10 лет, у пятнашки есть гимн. Или какую песню можно считать гимном пятнашки?
5: Гимн, самый первый гимн пятнашки, это который мы признали и был для нас пророчищем, это, наверное, Чечерина, когда она спела «Дичайшая дивизия Донбасса». И вот, видите, сегодня мы «Дикая дивизия Донбасса». Да. У пятнашки их несколько песен, потому что Алексей Черный, Черныш, так мы называли его, он написал, ну, попросил друзей своих и исполнили они. У нас тоже есть «Работает пятнашка» песня, вот много. Есть «Легрика», который тоже про пятнашку поет, и там про Мамая в частности. Поэтому у нас много подразделений, но именно которые мы для себя считаем, потому что она была написана тогда в еще в Донецке до СВО, до всего этого, это вот именно Чечерина, и она случилась так, что, видите, она стала пророческой, потому что на тот момент, если честно, мы о дикой дивизии и не думали ее создавать или еще что-то, это было вот, если не ошибаюсь, там 18-19 год, наверное.
4: Итак, Чечерина на радио «Гордость». Неофициальный гимн пятнашки в прямом эфире. У нас Ахра, позывной Абхаз.
6: Султан, братья, за мной дай джазу.

0: История одной песни.
1: Песню «Надежда» в России и за ее пределами поют уже более полувека. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали ее в начале 70-х годов и предназначили для мужского голоса. Исполнители не могли подобрать несколько лет. Либо певцы отказывались, либо исполнение не нравилось авторам. На свой страх и риск редактор фирмы «Мелодия» отправила ноты Анне Герман. В то время певица только начала выходить на эстраду после тяжелейшей аварии, но, ознакомившись с «Надеждой», воскликнула: «Я буду ее петь, во что бы то ни стало». Исполнение Анны Герман Пахмутова и Добронравов приняли с восторгом. «Мелодия» записала песню. За билетами на концерты певицы выстроились километровые очереди. «Надежда» зазвучала на радиоволнах и на улицах. Ее слушали перед отлетом космонавты. Песня стала хитом. В 1975 году «Надежда» оказалась среди лауреатов «Песни года». Но Анна Герман не смогла тогда приехать в Москву. На сцену вышел Муслим Магомаев. Успех был оглушительным. Зрители не отпускали певца со сцены. Ему пришлось петь на бис несколько раз. Все знают классическое исполнение «Надежды» Анны Герман. Ну а мы сегодня послушаем более редкую версию Муслима Магомаева.
2: Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда —

одно, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метель. Снова между нами города, жизнь нас разлучает.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Броненосец Потемкин» – один из лучших и самых цитируемых фильмов в истории. Чарли Чаплин считал его вообще лучшим фильмом всех времен. Геббельс был уверен, что недостаточно твердый нацист при просмотре фильма станет убежденным большевиком. Кино сняли всего за 3 месяца и без профессиональных актеров. На знаменитых крупных планах простые рабочие и матросы. Из-за этого множество сцен приходилось переснимать. Так гибнущий в давке мальчик не играл, а облизывал вишневый сироп, изображавший кровь. Сцену с разгоном демонстрации режиссер придумал, когда ел вишню и смотрел, как скачут вниз по лестнице косточки. Кстати, свою музыку Дмитрий Шостакович создавал для восстановленной версии в 70-е. В оригинале было несколько саундтреков. У нас фильм шел под Бетховена, и в озвучке участвовал Шостакович, подрабатывавший топером. Музыку для Европы писал Эдмунд Майзель. Его уничтоженную нацистами партитуру восстановили в 2005 году.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Андрей Григорьев – выдающийся ученый 20 века и академик, чьи работы были посвящены общей теории физической географии и методам физико-географического районирования. Он доказал, что исследования в этой области помогают разрабатывать эффективные стратегии охраны природных ресурсов. Григорьев создал методику комплексного анализа географической оболочки, что значительно повысило точность исследований. В его трудах освещены принципы физико-географического районирования и характеристики типов географической среды, включая климатическую зональность, рельеф, почвенный покров, гидрографию, флору и фауну. Он подчеркивал важность изучения физической географии для понимания взаимосвязи между природой и обществом. Григорьев оставил богатое научное наследие. Его работы продолжают изучать по всему миру. Одним из его значимых достижений стала теория географической оболочки Земли, которая рассматривает взаимодействие литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы. Григорьев выделял основные процессы в этих оболочках и подчеркивал необходимость комплексного подхода, объединяющего методы различных наук. Его открытия существенно повысили эффективность географических исследований и закрепили физическую географию как важную область знания.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет. Мы дома.
2: В самом центре Уфы, в театральном сквере, расположился один из самых выразительных городских символов – фонтан «Семь девушек». Фонтан сочетает в себе скульптуру и воду. Бронзовые фигуры девушек высотой более 2 метров словно танцуют на фоне 2 огромных гранитных чаш, диаметр главный – 18 метров. Когда наступает вечер, начинается настоящее шоу. Струи воды, подсветка и музыкальное сопровождение объединяются, создавая эффект живого танца. Художник-скульптор вдохновился башкирским танцем «Семь девушек». А в создании фигур участвовали сами артистки ансамбля, которые позировали скульптору. Фонтан стал не только украшением площади, но и культурной точкой притяжения. Здесь проходят флешмобы, концерты, семейные прогулки. Он напоминает об исторической памяти и художественной выразительности Уфы.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире продюсер боевой музыкальной группы «Катюша» и организатор одноименного фестиваля Илья Вольвич.
3: В тему истории военно-патриотической песни и агитбригад, через которые, собственно, эта история и во многом возникла. А в Великую Отечественную появилось действительно очень много песен. И, как вы сказали, 1000 агитбригад. А сейчас тоже и песни появляются, и агитбригады есть. Но, наверное, есть отличие. Ну, не в тысячах же выражается их количество. Вот та же группа «Катюша». Ну вот сколько концертов на передовой в месяц?
4: Можно я цифры вам скажу?
3: Да.
4: 2 недели назад я лично с аэродрома, мы летаем, наша агитбригада летает военная авиация, была 100-я неделя работы агитбригад. 100 недель. 100 как недель. Мы этим занимаемся. За это время мы примерно каждую неделю мы отправляем 5-6 агитбригад артистов. То есть в сумме где-то сейчас отправлено около 2500. Не 2500, около 500 агитбригад мы отправили. Сделано 2500 концертов примерно. Групп «Катюша», у нее официальных 15 командировок. Это примерно девушки дали сейчас где-то 70 концертов. Это Херсонская, Запорожская области, ДНР, ЛНР. Вот это примерно, конечно, это не дотягивает до фронтовых бригад там Великой Отечественной войны количество. Я могу сказать, это только вот наш сегмент. А фронтовые бригады есть у самого Министерства обороны. Это всякие окружные и армейские ансамбли песни-пляски работают постоянно. Есть агитбригады Москонцерта, который организовывает Илья Бачурин. Есть очень много у Народного фронта, есть волонтерские агитбригады. Что-то посчитать, я надеюсь, кто-то ведет статистику, как мы, но артистов мы там встречаем очень часто, в том числе как организованные, так и просто ребята по зову сердца берут гитары, садятся в автобус, едут и там работают. И сейчас, мне кажется, столько, сколько концертов проходит, в новых регионах мало где проходят.
3: И сейчас мы в эфире послушаем песню, которая как раз, я так понимаю, она родилась вот в этих агитбригадах.
4: Нет, это, наверное, «Жду тебя».
3: Наверное.
4: Да, сейчас мы, наверное, поставим песню «Жду тебя». Это как раз песня времен Великой Отечественной войны. Это песня, которую мы нашли в архивах. Она показалась удивительно созвучна сегодняшнему дню. И она вышла в альбоме «Вставай, сторона». И как раз эта песня 40-х годов. А дальше о чем она, вы послушайте сами.
3: Группа «Катюша», «Жду тебя» на радио «Гордость».

0: жду тебя, как только можно ждать.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии, первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: словами. Поэты Донбасса. Амир Сабиров. «Легкий холод». «Легкий холод» — сибирская просить на стакане осевшей тоски. Век войны город мой перекосит. Пацанов раскидают в полки поднебесные. Отблеск Донбасса разорвет океанскую плоть. Воскресенье, окопная ряса, на шевронах во злате Господь. У излучины дзота отрою, то ли мусорку, то ли нору, плащ-палатку с запекшейся кровью в уголок завернув уберу. Будто время растаяло в грязи, остывая навечно в степи, где намотка уходит до трассы, где раскиданы врозь лепестки.
1: Поэту Амиру Сабирову 21 год. Он родился в Омске, окончил местную гимназию. Некоторое время служил в драматическом лицейском театре. Поступил на филфак, но, отчислившись, ушел добровольно на срочную службу. А затем, опять же, по собственной воле отправился в зону СВО по контракту. Воевал в составе разведроты. После полутора лет в разведке перевелся в Росгвардию. Писать стихи Амир начал на фронте. Некоторые из них вошли в сборник омских поэтов и прозаиков «Координаты своим», посвященным героям спецоперации. Осенью 2024 года издана первая книга Амира Сабирова, стихотворный сборник «Рай осиновый».
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гор

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владислав Лантратов, премьер Большого театра и один из самых известных танцоров современного балета. Лауреат множества престижных премий, включая «Золотую маску», «Танцовщик года 2012» по версии немецкого журнала «Танц». Титулы Лантратова можно перечислять долго. Знаменитый премьер родился в балетной семье танцоров театра Станиславского и Немировича Данченко в Москве. Учился у знаменитых педагогов и репетирует под руководством Михаила Лавровского, легендарного «Спартака» звезды советского балета. Многие известные танцовщики ограничены в своем таланте. Одним хорошо дается лирика, другим — героические партии. Владислав Лантратов – артист универсального таланта, который по сей день остается визитной карточкой русского балета. С равным блеском он танцует весь репертуар Большого. Крас в «Спартаке», Печорин в «Герои нашего времени», Нуреев в одноименном балете. Все это многоликий Владислав Лантратов. Его визитной карточкой стал озорной Петруччо в «Укрощении строптивой» – сочетание технического совершенства и яркого артистизма. Балет требует железной дисциплины. И несмотря на звездный статус, Лантратов каждый день по много часов репетирует, тщательно следит за физической формой и считает калории. Для некоторых артистов техническое совершенство – главное. Лантратов, напротив, всегда говорит, что для него главное не талант, но человек. И любовь к своей стране всегда стояла для него на первом месте. В 23-м его внесли в очередной антироссийский санкционный список за активную гражданскую позицию.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, сколько разных значений имеет в русском языке слово «козырь»? Да, конечно, прежде всего это карта той масти, которая в конкретной игре считается старшей. Однако уже в начале 19 века в словаре «Даля» имелось и еще одно значение – «важный, уважаемый человек». В одной старинной исторической байке император Николай I говорит о себе: «Я и сам козырь», намекая, что стоит выше всяких правил. Из жаргона карточных игроков пришло и третье значение слова «козырь» – «большое преимущество» или «решающий аргумент». «Зашел с козырей» – так не без иронии говорят о человеке, который сразу же пытается продемонстрировать сильную позицию. А в допетровской России козырем называли также высокий стоячий воротник старинной верхней одежды. Такое вот богатое слово, оказывается. История одной песни.
3: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова

попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня-71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни в Барнауле радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Михаил Душин, позывной «Русский». Из Костромы и Курска, из Грозного, из Казани. Наш позывной «Русский». Поэтому Бог с нами. Из Донецка, Иркутска, Луганска и Волновахи. Наш позывной «Русский». А русский не знает страха. Не прячемся за тунгуски, не бьем по домам из градов. При позывном «Русский» по щелям прячутся гады. Фашисты, наемники, звери, скоро вам будет пусто. Едет на БТРе пацан с позывным «Русский».
2: Автор этих строк – поэт Михаил Душин, в настоящее время боец СВО, радиотелефонист мотострелковой роты, сержант. Стихотворение «Позывной «Русский» Михаил написал в первые дни специальной военной операции. Вот что он рассказывает. «Мне стали писать знакомые и незнакомые люди. Они предлагали поменять слово «русский» на «российский». Но мы же не говорим «российский язык», «российский мир», «российский балет», «великая российская культура». И на войне мы не должны избегать слова «русский». Поверьте, чеченцы, буряты, якуты, татары, все ребята, с которыми мы сегодня плечом к плечу выполняем задачи в зоне СВО, точно так же бьются и проливают кровь за Россию, за русский язык, за русский мир. Вместе мы обязательно добьемся победы.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Самый северный мост через Енисей. 31 августа 2023 года был введен в эксплуатацию Высокогорский мост через крупнейшую реку России – Енисей. Его общая протяженность составляет почти 1200 метров. Этот мост поистине уникальное инженерное сооружение. Строители впервые в России смонтировали металлическую неразрезную форму длиной почти 1 километр и массой более 8 тысяч тонн. Дно в этом месте сложено из очень твердых скалистых пород, из-за чего буровые работы проводились на глубине до 2 метров, чтобы возвести опоры будущего моста. Несмотря на эти сложности, все работы были завершены с опережением сроков на несколько месяцев. Новый мост связал центр региона и северо-восточные районы на малоосвоенном правом берегу Енисея. Благодаря появлению всесезонной переправы открылся путь к освоению новых месторождений золота и магнезита. Стабильная транспортная связь повысит качество жизни для 17 населенных пунктов правобережья Енисея, а также откроет новые туристические маршруты в Красноярском крае. Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Успех группы «Ойме» связан не только с уникальными фольклорными находками, креативным подходом и исполнительским мастерством, но и с тем, что в каждую песню музыканты и вокалисты вкладывают душу. «Ойме» в переводе с эрзянского как раз и означает «душа». В основе многих композиций группы «Ойме» фольклор мордовских народов Эрзя, Мокша, Шокша, собранный в результате собственных этнографических экспедиций. Современная аранжировка позволяет сделать из обрядовых, лирических и жанровых народных напевов настоящие хиты, близкие и понятные сегодняшнему слушателю. Среди них «Чавка» в переводе с эрзянского «галка». Песни объединяет фольклорные мотивы, современный бит, женское многоголосие и звучание йохикко, традиционного финно-угорского струнно-смычкового инструмента. В припеве звучит цитата народной масленичной песни, а в куплетах авторский текст о любви, ожидании единственного и магии притяжения. «Ойме», «Чавка», языки исполнения эрзянский,

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В русском языке найдется немало слов, которые, будучи изначально жаргонными, обросли множеством новых значений. Глагол «козырять» из таких. Пришел он из игротского арго и происходит от слова «козырь». В позапрошлом веке «козырять» нередко использовалось просто как «играть в карты». Читаем у Тургенева: «Дай срок, пройдет теперешнее опьянение, и Черняев будет сидеть в английском клубе и играть в вист, и одни буфетчики будут знать, что это козыряют бывший сербский генералиссимус». Однако уже тогда у слова «козырять» было еще одно значение – похваляться. Пример у Салтыкова-Щедрина: «Штанов не было, а теперь смотрите, как козыряет». Но и это не все. «Козырять» или «откозырять» – это еще и разговорный синоним выражения «отдать честь», то есть выполнить воинское приветствие, коснувшись правой рукой козырька в форменной фуражке.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: В 1939 году 22-летний боксер Николай Королев был уже двукратным абсолютным чемпионом СССР, окончил школу тренеров и стал курсантом школы летчиков-истребителей, а также получил травму и был вынужден уволиться в запас. Когда началась Великая Отечественная, Королев просился на фронт, не взяли, но он проявил настойчивость и оказался в партизанском отряде под началом полковника НКВД Дмитрия Медведева. В ноябре 41-го боевая группа попала в окружение, Медведева ранили. Королев взвалил командира на плечи, но далеко уйти не удалось. Наткнулись на немецкий дзот. Боксер опустил раненого на снег и поднял руки, показав, что сдается. Навстречу бежали пятеро фашистов. С Королева сняли автомат и подвели к дзоту. Трое спустились вниз. Двоих оставшихся Николай отправил в нокаут фирменными королевскими ударами и швырнул в дзот гранату. От взрыва сам получил контузию, но путь был свободен. Вскоре удалось выйти к своим. Вместе с командиром Королева отправили в госпиталь, а вскоре наградили орденом Красного Знамени. На фронт Николаю попасть так и не удалось, врачи были категоричны. Но в большой спорт он вернулся, и титул абсолютного чемпиона СССР подтверждал еще дважды.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Лиза Лекомцева, автор и исполнитель удмуртских и русских песен.
2: Патриотизм, я считаю, это в сердце, это в душе каждого человека. Патриотизм – это когда ты по-настоящему любишь свою страну, свою малую родину. Любишь, потому что тут твой дом, тут твои родные, тут твои улицы. Ты разговариваешь на своем родном языке, и история, частью которой ты себя чувствуешь. Патриотизм — это не про громкие клятвы. Патриотизм живет в очень простых вещах. Когда человек гордится чем-то своим и говорит об этом, да, другим. Когда у нас спрашивают за границей, откуда ты, и мы с гордостью говорим: «Я из России». Патриотизм — это когда ты элементарно не мусоришь там, где живешь. Знаешь историю своей родины, своей семьи. Помогаешь нуждающимся, работаешь на совесть, на благо своей родины и никогда не забываешь про свою малую родину. Вот я родилась в маленькой удмуртской деревне, и для меня это самый большой мой мир, потому что он настолько богат на разные истории. Там прошло мое детство, моя юность. Там каждый уголок расскажет про мою жизнь. Поэтому патриотизм начинается с детства. И настоящий патриотизм – это не про то, чтобы говорить «у нас все лучше, а у других все плохое». Он скорее про то, что «это мое, я это ценю, и я хочу, чтобы оно становилось лучше».
0: Истории о главном –

Тысяча поводов для гордости. Русский мост. Самый большой вантовый мост мира. Вантовый мост, построенный во Владивостоке через пролив Босфор Восточный в 2012 году, соединяет полуостров Назимово с островом Русский. С момента своего создания мост является абсолютным рекордсменом среди вантовых мостов по следующим показателям. Протяженность центрального пролета – 1104 метра. Высота пилонов – 312 метров. Наибольшая длина ванты – 580,5 метров. Кстати, на некоторых вантах строители установили специальные гидроцилиндры с поршнями, которые притупляют воздействие морских ветров и подземных толчков на массивные конструкции моста.

гордость – это друзья. Те, кто с нами и в горе, и в радости. Не жалейте добрых слов для друзей и будьте достойны дружбы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Вятский художественный музей Васнецовых – самый первый на севере и северо-востоке России. Открыли его знаменитые художники братья Васнецовы, родившиеся в Вятском крае. Они решили сделать подарок своей малой родине и сагитировали московских коллекционеров жертвовать Вятской картинной галерее полотна Сурикова, Брюллова, Боровиковского. 12 картин из коллекции мужа отдала вдова мецената Морозова. Но большей частью коллекции музей обязан уроженцу Вятки, историку искусства Николаю Машковцеву. Он собрал 22 тысячи картин, икон, скульптур, произведений графики. А еще в состав музея входит мемориальный комплекс Васнецовых. Это деревянный дом в Рябово, где выросли братья. Здесь можно увидеть аутентичную обстановку и прогуляться по лесу среди березок и персонажей русских сказок с картин Виктора Васнецова.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Я говорю, расставаться полезно.

0: Я был транзитный твой вокзал.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Виктор Иванович Кузнецов – знаменитый советский инженер-конструктор, создатель приборов, стоявших на кораблях и ракетах. Родился он в 1913 году в Москве в семье учителя. Доучивался в Боровичах Новгородской области, где тогда работал его отец, и там же отправился работать на местный керамический завод. Его путь в науку и дальше к звездам начался с флота. Кузнецов работал на приборостроительном заводе и вошел в число создателей первых советских гирокомпасов. Затем он создал новую систему, которая сделала работу корабельных орудий более эффективной при качке. За эту работу он в 26 лет получил свою первую сталинскую премию. Обладателем второй Кузнецов стал во время Великой Отечественной, когда создал стабилизатор для танков, увеличивший прицельность стрельбы. А после войны он вошел в группу, изучавшую немецкую ракету Фау-2. Ученый занимался гироскопами. Именно его приборы стояли на Р-7, первой межконтинентальной баллистической ракете, успешно прошедшей испытания. А еще гироскопические приборы Кузнецова были на корабле «Восток-1», который вывел на орбиту Юрия Гагарина. Виктор Кузнецов, начав с обычного флота, продолжил во флоте космическом. Его гироскопами оснастили наши межпланетные станции, летавшие к Луне, Марсу и Венере. Он разрабатывал технику для станции «Мир», для «Бурана». Скончался Виктор Иванович в 91-м, а созданные им приборы до сих пор осваивают космос и охраняют ядерную безопасность России.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Иван Куприянов. Пыльные спины пристреленных гаубиц. Пыльные спины пристреленных гаубиц у палисандровых райских ворот. Русскую армию время не хавает. Русская армия – русский народ. Вот офицер, хоть в столовой, хоть в поле, сосредоточенный, хмурый, простой, это в рассказах своих севастопольских верно подметил товарищ Толстой. Или бойцы, что мальчишки, что тертые, тот же особенный бритвенный взгляд. С ним же их деды из 44-го гнали фашню по Европе назад. Счастье военного братьям измотанным, звезд покрупнее, дороги прямой. Войско задачи свои отработает, ждали бы только с работы домой. Сила спокойная, сила ударная, Южного моря и северных льдов. Нет большей силы, чем русская армия в годы военных трудов.
2: Известный поэт Иван Куприянов – инженер по образованию. Окончил с красным дипломом знаменитую Бауманку. Учился на факультете специального машиностроения, кафедра «Стартовые ракетные комплексы». Там же преподавал теоретическую механику. Многие считают, что именно поэтому его стихи выходят такими яркими, мощными и точно попадают в самое сердце читателя.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость. Слушаем своих.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: президентского фонда культурных инициатив.
1: ТУИС, ТУИСок, ТУИСочек – берестяной короб для хранения пищевых продуктов. Слово «туис», считают лингвисты, имеет коми-пернятские корни. Той на языке коми – береста. Туиса традиционно изготовляли на русском севере, в Сибири, на Урале. Они распространялись по России и шли на экспорт. Туис в быту был незаменим. Простота и мудрость его конструкции удивительны. Цилиндрическую основу туиса изготовляют из двух слоев бересты. Донышко и крышку из дерева. Крышка вставляется очень туго и имеет ручку для переноски. Для изготовления простого туиска мастеру достаточно ножа и шила, никакого клея, никаких гвоздей или иного крепежа. При этом туис абсолютно герметичная конструкция, да еще с эффектом термоса. Девушка собирает ягоды в туисок. Этот образ широко распространен в русской литературе и живописи. Но кроме ягод в туисах хранили мед, соль и сахар, молоко и масло, сметану и творог, соленья, рыбу, напитки. В поле, на охоту, в дорогу в туисах брали с собой и холодный квас, и горячую кашу. Туиса служили своим владельцам долго, неудивительно, берестяной туисок не боится ничего, кроме огня. Сегодня исторические туиса можно увидеть в музеях, а изделия современных мастеров доступны на ярмарках народных промыслов и в сувенирных киосках.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость.

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Для меня единство народов России никогда не было просто абстракцией. Оно началось еще с самого раннего детства, с детского садика. И потом, когда мы учились в школе, да, у нас учились грузины, армяне, украинцы, казахи, татары, чуваши. И мы тогда друг друга не делили национальности. Мы просто были одноклассниками, друзьями. В институте то же самое. В советское время это вообще было естественно. То есть мы росли в одной большой семье, и для нас не было вопроса, кто ты по нации. Был вопрос, какой ты человек. Вот. А сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это и есть основа. Моя семья, моя страна, мои друзья, все они разные по культуре и традициям. Но это нас не разделяет, а наоборот делает нас сильнее. В этом наше отличие нашей страны. В этом наше единство. И когда ты с детства впитываешь уважение к другим, оно остается с тобой навсегда. И я хочу, чтобы вот это уважение также впитывали мои дети, мои внуки, мои потомки, да? И мы одна страна. И я хочу, чтобы наши дети также росли с этим чувством. Без деления, без границ внутри общего дома. Это мое твердое убеждение.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Милена Камлия. Город-герой.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Озера синие, как родины глаза –

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Роскосмос разрабатывает транспортно-энергетический модуль «Зевс», который совершит революцию в освоении космического пространства. Аппарат сможет доставлять большие грузы как на околоземную орбиту, так и к другим планетам Солнечной системы. По расчетам, «Зевс» сможет забрасывать на Луну или Марс до 10 тонн, тогда как предел современных аппаратов – в 5 раз меньше. Основа решения – использование ядерных энергоустановок. Сейчас разгон космического аппарата достигается за счет мощного, но кратковременного ускорения. 80% топлива сжигается на старте. Из-за этого современные ракеты могут летать лишь на небольшие расстояния. «Зевс» использует ионные ракетные двигатели. Они и сами меньше и едят меньше топлива. Но есть у них крупный недостаток – их тяга невелика. И вот российские ученые нашли выход – ядерный реактор. Опыт у нашей страны уже есть. Еще СССР запустил в космос 32 аппарата с термоэлектрической ядерной энергоустановкой. В случае удачи «Зевс» сможет летать до спутников Юпитера. Проектные работы планируется завершить к концу года, а первый полет запланирован на 2030.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Хорошо знакомое всем слово «шарить» недавно приросло новым значением. «Шарить» в русском литературном языке означает «рыться, искать что-либо наугад на ощупь». Например, у Гоголя в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» дед шарит по карманам в поисках люльки, то есть трубки. Можно шарить взглядом, лучом фонарика или прожектора, опять же, в поиске чего-либо. Есть жаргонное «шариться», в смысле ходить, бродить где-то, особенно в темноте. Однако в конце 20 века появился еще один смысл. «Шарить» в молодежном, а также интернет-сленге, значит «хорошо разбираться в теме». С развитием интернета это выражение стало очень популярно. Появились связанные с ним слова, например, «прошаренный» в чем-либо, то есть «знаток», «эксперт». Как «искать вслепую» превратилось в «разбираться», лингвисты спорят, но выражение обрело большую популярность уже во многих поколениях.
0: Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в двери.

бы жизнь не била, лишь бы все это все не напрасно было.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Георгий Флёров, советский физик, более всего известный как создатель нашей ядерной бомбы. Однако этим работа ученого не исчерпывается. Флёров работал в нефтехимии и синтезировал несколько новых элементов таблицы Менделеева. Родился будущий исследователь в 1913 году в Ростове-на-Дону. В юности успел поработать на заводе, затем поступил в Ленинградский индустриальный институт, где познакомился с Игорем Курчатовым. Во время войны Георгий Флёров добровольцем пошел в военкомат. Его отправили в авиаполк в Воронеже. Молодой ученый размышлял над проблемами боевого применения урана. Прямо во время войны он отметил, что в конце 30-х публикации о ядерной физике исчезли из западной прессы. Георгий Флёров сделал тот же вывод, к которому одновременно с ним пришла советская разведка. На Западе ведутся разработки ядерной бомбы. Флёров написал о своих выводах Сталину, и ученого отправили работать над нашим ответом возможной угрозе. Над советским атомным проектом работали многие, но именно Флёров провел рискованный эксперимент по определению критической массы плутония. После войны ученый занялся другими проблемами. Его интересовал синтез сверхтяжелых элементов, и он начал строительство ускорителя тяжелых ионов У-300, благодаря которому российские ученые сейчас синтезируют новые сверхтяжелые элементы. А еще Флёров работал над технологиями, благодаря которым ликвидировали последствия Чернобыльской аварии. Интересный факт. Ученый очень любил театр и даже был членом худсовета театра на Таганке в Москве.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Поэт Наталья Тебелева.
1: Так сложилось, что мне доводится приезжать в зону проведения специальной военной операции и выступать перед бойцами, и общаться с ними. И такой острой жажды жизни, как у человека, который знает, что может погибнуть практически в любой момент, нет нигде и ни у кого. Причем жажда эта спокойно соседствует с четким пониманием. Есть то, ради чего эту свою бесценную и единственную жизнь можно отдать. Нам в тылу обязательно нужно помнить об этом. И среди сиюминутных потребностей, проблем и переживаний не забывать о том, что действительно важно. Ну, собственно, об этом мое стихотворение. Где прислонился, там тебе кровать. И точно знаешь, как бывает хуже. Для жизни здесь настолько мало нужно, что и не стоит к Богу приставать. Когда который год по блиндажам, в глазах и на зубах она землица, в ней можно перед штурмом схорониться, в ее утробе павшие лежат. Не то, что нет важнее ничего, а есть она и ничего другого, и не вмещает пафосное слово земли с солдатом кровное родство, и не вместить, не выпустить в печать ответа на вопрос: «Ну как там, братцы?» Тут страшно. Страшно. Это если вкратце. Но принято иначе отвечать. Где мы, там начинается страна, и карту вновь закрашивают алым. Для жизни, правда, надо очень мало. Всего-то жизнь, пожалуй, и нужна.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В 2009 году Россия совершила прорыв, создав первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов». Сегодня она работает у берегов Чукотки, обеспечивая энергией целый город. Уникальное решение для труднодоступных регионов. Но знаете ли вы, что академик Ломоносов не просто вырабатывает электричество? Он также обеспечивает опреснение морской воды, решая проблему водоснабжения в суровых арктических условиях. Интересный факт. Реакторы академика Ломоносова – это модифицированные реакторы, используемые на атомных ледоколах. Это обеспечивает высокую надежность и безопасность работы станции. Академик Ломоносов – это смелый шаг в будущее энергетики, наглядно демонстрирующий технологические возможности России.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей и с городом дождей.

0: между землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Гордость – это семья. Берегите близких.

0: Своими словами. Поэты Донбасса.
1: Геннадий Горелик. Цена. Вы поверьте, нам нужен мир. Мы устали дышать войной. Нам, конечно же, нужен мир. Только вот не любой ценой. Не ценою детских смертей. Не ценою слез стариков. Не ценою земли моей. Не ценой нацистских оков. 8 долгих кровавых лет убивали они Донбасс. Думали, возмездия нет? Что ж так горько плачут сейчас? Страшно, если пришла война. Очень хочется жить да жить. У всего есть своя цена. И ее придется платить. Вы кричите: «Россия, стой! Мы хорошие!» Спору нет. Только веры вам никакой. Мы-то помним про 8 лет. Вот так.

0: печальный итог. Пусть с молитвами или без, знайте, вас не услышит Бог, ибо Богу противен бес.
1: Поэт, бард Геннадий Горелик родился и живет в Донецке. Участвовал в ополчении 2014 года. Принимал участие в боевых действиях. Горелик был депутатом Верховного Совета, который провозгласил Донецкую Народную Республику. Участвовал в организации референдума о независимости. Сегодня Геннадий Яковлевич – активный волонтер. А также постоянный участник концертов для наших бойцов и мирных жителей прифронтовых и тыловых регионов.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Авто «Я вернусь».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное, их вот.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Если вы думаете, что музей может быть только о картинах или истории, спешим вас удивить. В Пензе есть музей, посвященный луку. Музей расположен в селе Бессоновка, всего в 12 километрах от города, и стал настоящей региональной достопримечательностью. Экспозиция рассказывает о бессоновском луке, знаменитом сорте «Русский золотистый», который выращивали еще в 19 веке. Посетители могут увидеть старинные инструменты, фотографии, документы, а также поделки и картины из луковой шелухи. Это настоящий художественный народный промысел. Особое место уделено гастрономии. Здесь показывают, как лук использовали в блюдах и даже устраивают дегустации во время праздников. Музей лука – это не просто выставка, а целый культурный центр. Он знакомит с историей, традициями и жизнью села, где лук был не только овощем, но и символом мастерства и труда.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радиостанция «Гордость».
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нейросеть для эффективного распознавания опухолей мозга на снимках МРТ создал ученый из Челябинска Сычин Кумар. Ни для кого не секрет, что правильно прочесть снимок МРТ может далеко не каждый врач. Для этого требуется и опыт, и внимательность. К тому же нагрузка на медицинских работников большая. Глаз человека естественным образом замыливается. Но на помощь врачам скоро придет искусственный интеллект. Ученые из Южно-Уральского федерального университета написали нейросеть на питоне и обучили ее на 3000 снимков пациентов с подтвержденным диагнозом. Теперь компьютер умеет неплохо распознавать менингиому, глиому, опухоли гипофиза. Изобретение осталось чуть-чуть допилить, и его уже можно внедрять в больницы. Но финальное слово, конечно, остается за человеком. Исследование проверили при поддержке Российского научного фонда.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: сердца.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Не все знают, что в Ярославле находится одно из немногих зданий в России, где сохранились церковные росписи 16-го столетия. Это Спасо-Преображенский собор. Первый каменный храм на этом месте построили еще в 13-м столетии. А нынешнее здание основали в начале 16 века при отце Ивана Грозного. Почти 500 лет назад колонны, стены и своды храма расписали фресками, которые существуют и по сей день. Редчайший случай. Сохранились даже подписи 5 художников, 3 московских мастеров и 2 ярославских. А в Западной галерее собора есть подпись мастера, который обновил росписи в 1634 году. Повезло храму и в советское время. Его не только не рушили, но и грамотно отреставрировали под руководством выдающегося ученого Иллариона Тихомирова еще в 20-е годы.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: и всей.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Арина Яковлева. Это имя вряд ли скажет многим о чем-либо, а вот если добавить отчество Родионовна, сразу понятно, речь идет о няне Александра Сергеевича Пушкина. Сказки, которые она рассказывала по памяти маленькому Саше, впоследствии стали источником вдохновения для самых знаменитых произведений поэта. Арина Родионовна была обычной крестьянкой. В описи села Кобрино Петербургской губернии она просто значится как Ириния Родионова. Грамоты она не знала, как и большинство крестьян того времени. Однако помнила наизусть множество сказок, песен, пословиц, поговорок. Александр с детства запоминал народные крылатые фразы и необычные сюжеты. Многие исследователи его творчества уверены, что именно от няни он услышал мотивы о семи богатырях, избушке на курьих ножках и многие другие. Она так много значила для поэта, что он называл няню мамушкой, а ее образ воссоздал во многих произведениях. Арина Родионовна служила прототипом няни Татьяны в «Евгении Онегине», няни главного героя романа «Дубровский», мамки Ксении в «Борисе Годунове» и ряда женских образов в романе «Араб Петра Великого». Примечательно, что Пушкин никогда не писал в своих произведениях ни о родной матери, ни об отце. 50 лет назад в деревне Кобрино открыт музей «Домик няни Александра Пушкина».
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Поэт Наталья Тибелева.
1: Достоинство – это прежде всего самоуважение. А поскольку сам человек в глубине души всегда знает о себе правду, сколько бы он ни пытался обмануть окружающих и за кого бы себя ни выдавал, истинное чувство собственного достоинства не возникает у трусов и предателей, у лицемеров и завистников. И вообще, человека, действительно обладающего чувством собственного достоинства, невозможно унизить. Эти понятия просто существуют в параллельных вселенных. Достоинство – это надпись «Умираю, но не сдаюсь» на стене Брестской крепости. Это отказ Евгения Родионова снять нательный крестик. Это предсмертная «Работайте, братья» Магомеда Нурбагандова.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

Вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади,

мы здесь успеем натворить, подраться здесь, вот я пою. Другие любят, третьи думают, пьем и уйдут, как мы, в ничто без сна. И сыновья, и внуки внуков в трех веках, не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Ростова сделали важное открытие. Они создали препарат для лечения травм мозга. В его основе лежит коллаген из азовских медуз. Это вещество имеет очень жесткую структуру. Оно содержит меньше бактерий, чем животный белок. Сейчас в России нет эффективных лекарств от таких травм. Ежегодно 600 тысяч россиян получают повреждения головы. Новый материал ученые назвали природным строительным белком. Из него сделали мягкую пористую матрицу, похожую на губку. Ее пропитали специальным серосодержащим веществом. Затем эту конструкцию поместили прямо в зону травмы. Препарат выделяет полезный газ – сероводород. Он защищает клетки и снимает сильное воспаление. Повреждения нервной ткани значительно уменьшились. Морской коллаген выгодно отличается своей чистотой. Кроме того, он решает проблему избытка медуз в море.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Быть или нет, каждый решит сам. Волосы дыбом, когда в душе человека растет ураган. И далеко в сумерках лет, как нет, его ждут слезы, свет, небо.

История одной песни. Песня «Трава у дома» — официальный гимн российской космонавтики с 2009 года. Не все знают, что эта классическая рок-композиция начиналась как обычная эстрадная песня. Создали ее композитор Владимир Мигуля и поэт Анатолий Поперечный к 20-летней годовщине полета Гагарина. Первый вариант текста был безо всяких иллюминаторов, зато с выразительными коровьими глазами, которые вспоминал лирический герой. Мигуля коров забраковал и предложил сделать образ травы у дома центральным. Он же и стал первым исполнителем песни в 1982 году на День космонавтики. Тогда она прошла незамеченной и, возможно, так и канула бы в лету, если бы автор не передал ее группе «Земляне». Они-то и сделали фирменную роковую аранжировку. Композиция стала лауреатом песни года 83 и прочно вошла в народный топ. Слушаем «Трава у дома», группа «Земляне» на радио «Гордость».

Радио «Гордость» представляет пятый альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. А если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: женюсь.
1: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
2: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В объединенной двигателестроительной корпорации создали суперкомпьютер, который способен выполнять 219 триллионов операций в секунду. Новый высокопроизводительный вычислительный комплекс предназначен для проведения сложных инженерных расчетов и будет задействован в первую очередь при создании цифровых двойников авиационных двигателей. Суперкомпьютер сократит время выполнения расчетов, что позволит повысить точность компьютерного моделирования, приблизившись по этому показателю к натурным испытаниям. Часть натурных испытаний сложной техники можно будет заменить вычислительным экспериментом.
0: Радио «Гордость».
2: Привет, с вами Валерий Сюткин. Я слушаю Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Стрелкин. Слушайте нашу песню «Солнце красное», записанную совместно со Стасией на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Поэт Наталья Тебелева.
1: С понятиями «права и свободы» мы обычно знакомимся в детстве. Свобода скорее относится к категориям морали и субъективного. Мне очень нравится определение Спинозы. Свобода – это осознанная необходимость. Именно осознанная и именно необходимость. Свобода бездумная, свобода вне морали – это инструмент разрушения и саморазрушения. И здесь уже невозможно не вспомнить другую цитату. Знаменитая «Тварь я дрожащая или право имею?» И вообще роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Там все об этом. А почему я сначала сказала о детстве? Потому что детство мое прошло в Советском Союзе. А страна эта дала своим гражданам права, которых до тех пор не давало ни одно государство в мире. Это и право на 8-часовой рабочий день, и право на ежегодный оплачиваемый отпуск, и право на декретный отпуск, и право на бесплатное общее и профессиональное образование, и право на бесплатное медицинское обеспечение, и равные права мужчин и женщин. Вы только вдумайтесь, законодательно это было закреплено впервые в истории человечества.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Огромные территории Сибири и Дальнего Востока исследовали героические люди. Их экспедиционные маршруты трудно повторить даже в наше время. Одним из таких первооткрывателей был российский путешественник и исследователь, основоположник мерзлотоведения, почетный член Русского географического общества Александр Федорович Мидендорф. 180 лет назад Александр Мидендорф совершил большое путешествие по Сибири, во время которого одним из первых посетил полуостров Таймыр, открыл плато Путорана, исследовал северосибирскую низменность, Амурско-Зейскую равнину и Шантарские острова. В его научных трудах по результатам экспедиции впервые было дано комплексно естественно-историческое и этнографическое описание Сибири. Исследования Мидендорфа способствовали присоединению Приамурья и укреплению позиций России в регионе. В его честь названы мыс на Новой Земле, залив на Таймыре и ледник.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Певица Виктория Дайнеко.
1: Достоинство для меня – это одно из самых важных качеств человека. Это умение уважать себя и окружающих, оставаться честной, справедливой и не поступаться своими принципами даже в сложных ситуациях. Я считаю, что человек с чувством собственного достоинства не унижает других, не обманывает ради выгоды и умеет признавать свои ошибки. Такое отношение к жизни помогает сохранять уважение к себе и заслуживать доверия окружающих. С годами я поняла, что достоинство проявляется не только в больших поступках, но и в повседневной жизни. Это уважительное общение, ответственность за свои слова и действия, готовность помочь тому, кто оказался в трудной ситуации, и умение сохранять спокойствие и доброжелательность даже тогда, когда возникают конфликты. Для меня важно помнить, что каждый человек обладает достоинством независимо от возраста, внешности, профессии, национальности и материального положения. Поэтому каждый заслуживает уважительного отношения и справедливого обращения. Я уверена, что достоинство делает человека сильнее. Оно помогает принимать правильные решения, сохранять уверенность в себе и строить отношения с людьми на основе взаимного уважения и доверия. Именно поэтому я стараюсь каждый день жить так, чтобы мои поступки соответствовали моим ценностям и убеждениям.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть слова, в которых любят делать ошибки даже грамотные люди. Одно из них – пломбировать. Да, ударение в нем ставится именно так и никак иначе. Только такой вариант разрешает словари. Соответственно, и процесс наложения пломбы называется пломбированием. Зуб, на который стоматолог наложил пломбу, у нас пломбированный. И вагон, в котором Владимир Ильич Ленин ехал в Россию, тоже пломбированный, а не пломбированный. Как, к сожалению, говорят очень и очень многие. Да, кстати, и раствор пломбирующий. Ударение второй слог будет неправильным в любом случае. Запомни это.
0: Радио «Гордость».
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на Радио Гордость.

0: История одной песни.
1: Легендарная песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск» в 2022 году отметила 30-летний юбилей. Гарик Сукачев в компании Шахрина, Галанина, Маргулиса, Шнурова, Чигракова и других легенд русского рока мощным кавером почтил память автора композиции, лучшего бас-гитариста России, музыканта Анатолия Крупнова. Крупнов записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Первое в мире уличное электрическое освещение. В 1878 году первые в мире уличные электрические фонари осветили площадь у дома командира Кронштадтского морского порта. В апреле 1879-го электрические фонари зажглись на Литейном мосту Петербурга. Источником света была так называемая свеча Яблочкова. Ее создал, усовершенствовав электродуговую лампу, русский инженер-электротехник и изобретатель Павел Яблочков. К началу Первой мировой войны в Петербурге было уже более 3000 электрических фонарей и работало около 200 электростанций.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость». Здесь

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Поэт Наталья Тебелева.
1: Слово «патриотизм» мы сначала затрепали до того, что оно стало пустой выхолощенной формой, а потом и вовсе стали считать это понятие ненужным и устаревшим в нашем сверкающем обществе потребления, таким пережитком прошлого. И я очень рада, что сейчас этому понятию, как и многим другим, возвращается истинный смысл. То, что в конфуцианстве называется «исправление имен». Мы как бы заново открываем это слово для себя. Оно входит в нас не только и не столько через разум, но даже больше через сердце. А это очень важно именно сегодня, когда Россия находится в экзистенциальном противостоянии. Простите за пафос, но это чистая правда с силами зла. И нам буквально не выжить без любви к родине, без уважения к ее истории и традициям, без готовности сражаться за нее, без всего того, что и называется патриотизмом. Собственно, у нас только два варианта – борьба за справедливость или рабские цепи. Когда меня спрашивают, а это иногда случается, почему 24 февраля 22 года я приняла решение быть на стороне своего государства, мне нечего ответить, кроме того, что мне не нужно было принимать никаких решений. Искренне не представляю, как можно было занять какую-то иную позицию. Тем более, что Россия действительно лучшая страна в мире.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Знаете, ну каким он парнем был, тот, кто трубку звездную открыл.

парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал:

родился над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был ли смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Константин Грим и группа «Братья Грим» на радио «Гордость». Слушайте свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Подземная крепость – виртуальный символ Калининграда. Ее никто не видел, но она абсолютно реальна для многих. Якобы под современным городом существует его двойник – обширная система подземных ходов, складов и бункеров, в одном из которых до сих пор прячется наша янтарная комната. Что же в действительности? Кое-какие основания у легенды есть. Во время Великой Отечественной немцы создали в городе обширную систему бомбоубежищ. Некоторые из них были соединены коридорами, чтобы в случае разрушения дома можно было выбраться через соседний. Уже в наше время раскопали средневековый подземный ход, который вел из Кёнигсбергского замка куда-то на юг. Наконец, обширные подвалы были у Фридрихсбургской крепости, от которой сейчас остались одноименные красные кирпичные ворота. Так что, кто знает, может, в знаковой легенде есть доля правды, и нам еще удастся вернуть янтарную комнату.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которую я люблю.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда одно слово может вызвать настоящий спор. Где поставить ударение? Например, в глаголе «начался». Можно услышать самые разные варианты – «начался» или даже «начался». Но по нормам русского языка правильный только один – «начался» с ударением на последнем слоге. Почему же возникает путаница? Дело в том, что в русском языке есть слова с так называемым подвижным ударением. Оно может менять свое место в разных формах слова. Посмотрите, в неопределенной форме мы говорим «начаться». Ударение падает на второй слог. А вот в форме прошедшего времени мужского рода ударение уходит в конец – «начался». Чтобы легче запомнить, можно использовать маленькую подсказку рифму. «Большая суета, вокруг нас начата». Интересно, что неправильные варианты иногда можно встретить даже в поэзии. Но для поэтов такие отклонения – художественный прием. Возможность подстроить строку под ритм и рифму. Так что если вы рассказываете, как начался новый день, начался концерт или начался фильм, ставьте ударение в самом конце слова, и тогда споров будет меньше.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Название песни «Учке» Алигит Бермес в переводе с удмуртского означает «пойдем играть» или «давай веселиться». Это традиционная удмуртская игровая хороводная песня, которую веками пели на молодежных гуляниях весной и летом. Завершили посевную и ну веселиться до уборки урожая. Без этой песни не обходился ни один летний праздник, будь то Троица, Петров день, свадьба или просто посиделки. Запевала девушка или юноша, начинает песню и задает рисунок танца. Импровизация приветствуется. В этой песне есть игра, есть кокетство, говорит исполнительница, певица из Удмуртии Мусо Ани. Я записала свою версию, чтобы вы почувствовали ту самую атмосферу, когда ветер волос и хочется кружиться до утра. Я пою на родном языке, чтобы голос предков зазвучал по-новому, дерзко и актуально. Так возникает мост между прошлым и настоящим, между духом удмуртской земли и ритмом сегодняшнего дня. Мусо Ани. Учке Алигит Бермес. Язык исполнения удмуртский.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Всем известно, что именно России мир обязан открытием Антарктиды. В 20-м столетии отечественные исследователи подтвердили свое право зваться наследниками Лазарева и Беллинсгаузена, открыв озеро Восток подо льдами Антарктики. Площадь водоема больше 15 тысяч квадратных километров. Первым о его существовании заговорил великий Андрей Капица в середине 20 века. А теоретические основы для его открытия заложил Петр Кропоткин. Это он первым сказал, что температура толстого большого ледника растет вместе с его глубиной и на каком-то этапе станет равна температуре плавления льда. В начале 60-х группа исследователей во главе с Капицей провела сейсмическое зондирование ледника и определила примерное местонахождение озера. 30 лет спустя ученые начали бурение скважины. Оно длилось почти 20 лет. Достичь озера удалось чуть больше 10 лет назад. Это совершенно уникальный объект, единственный крупный подледный водоем на Земле. Известные аналоги есть на спутниках Юпитера. Гордимся нашими.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Поэт Наталья Тебелева.
1: Помню, когда мы вернулись из первой поездки в Донбасс, руководитель нашей группы сказал мне: «Спасибо за служение». И вот это вот слово «служение» прозвучало так весомо, что показалось мне настоящей наградой. Есть в этом слове высота и чистота. Служение – это про наших волонтеров сегодня. Они, безусловно, чувствуют ответственность за судьбу Отечества и несут эту ответственность практически наравне с бойцами на фронте. Делают то, что от них зависит, каждый на своем месте. Служение – это про тех, кто, стирая руки в кровь, плетет после работы маскировочные и противодроновые сети. Про бабушек и дедушек, которые каждый месяц отчисляют со своих небольших пенсий суммы на нужды фронта. Про их внуков, регулярно везущих гуманитарку в зону боевых действий с риском не вернуться. Недавно разговорилась с женщиной-инструктором, которая обучает волонтеров тактической медицине и, собственно, отправляет героические экспедиции на наши юго-западные окраины. «Провожаю», — говорит его, — «а он младше моей дочери, и так сердце сжимается». Вот это и есть служение.
0: Истории о главном. Реклама.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В августе мы отмечаем печальный юбилей. 35 лет августовского путча. Часть руководителей государства 19 августа 1991 года отстранила от власти президента СССР Михаила Горбачева. Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, участники которого хотели сохранить Советский Союз, распад которого стал величайшей катастрофой 20 века. Показательно, что еще 5 лет назад, в год 30-летия августовских событий 1991 года, партия «Коммунисты России» выступила с инициативой Народного суда над виновниками развала СССР Михаилом Горбачевым, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушкевичем и Геннадием Зюгановым. Почему над Зюгановым? Ведь Геннадий Андреевич, вспоминая страну Советов, всегда произносит очень проникновенные слова.
4: В советской державе ленинской, сталинской модернизации поставить величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз.
3: Слова хорошие. Осталось понять, что прячет за ними Зюганов. Кстати, однажды на это ему очень деликатно намекнул президент России Владимир Путин.
5: Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигли очень больших вершин. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование.
3: И ведь точно, все главные участники развала Союза входили в партийную элиту. Компартия была стержнем, скрепляющим государство и преодолевающим сепаратизм национальной бюрократии, входившей в Союз Республик. Поэтому ликвидаторы СССР первым делом занялись развалом именно КПСС. Добились отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, а затем в России создали отдельную республиканскую компартию. До этого функцию российской партийной организации выполняла сама КПСС. Но с появлением компартии РСФСР объединяющая союз структура становилась ненужной. Организаторами новой партии были ее лидер Иван Полосков и, барабанная дробь, Геннадий Зюганов, секретарь ЦК этой партии по идеологии. Чтобы оценить масштаб такой затеи, напомню, за попытку создания отдельной российской компартии при Сталине расстреляли секретаря ЦК Кузнецова и председателя Госплана Вознесенского. Ради этого даже вернули отмененную в 1947 году смертную казнь. А Зюганов и его окружение не просто остались целы, но и стали еще при Ельцине частью правящей элиты. И как ни крути, развал Советского Союза – это личная удача Геннадия Зюганова, о которой, правда, говорить как-то не принято.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Томск – один из старейших городов Сибири. В состав России эти земли вошли в начале 17-го столетия, когда местные жители попросились в подданство к Борису Годунову. В 19 веке центром Томска была Соборная площадь. Раньше на ней располагался собор, но революцию он не пережил. Сейчас можно погулять по живописному скверу с фонтаном. Славится город старинными деревянными домами, сохранившимися с давних времен. В самом красивом из них находится музей деревянного зодчества. Томск всегда был многоконфессиональным. Белокаменную соборную мечеть построили на средства мусульманской общины еще в 913 году. А старейший христианский храм Томска – кафедральный Богоявленский собор 18-го столетия, построенный в стиле классицизма. Сибирский город гордится своими уроженцами. Один из них – космонавт Николай Рукавишников, первый гражданский командир космического корабля и первый в истории космический инженер-испытатель. Во время одного из его полетов отказал двигатель. Спастись экипажу удалось только благодаря Рукавишникову в условиях перегрузки, посадившему корабль вручную.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что-то ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Малая дальневосточная железная дорога была открыта в Хабаровске в мае 1958 года в День пионерии, чтобы обучать юных железнодорожников. Изначально она представляла собой 600-метровое кольцо вокруг совхозного парка с единственной станцией, а в штатном расписании детской дороги числился только один человек – начальник малой дороги, остальные работали здесь на добровольных началах. Со временем дорога расширялась, построили еще одну станцию и две промежуточных, а маршрут расширили до 2,5 километров, добавили новые вагоны и тепловозы. Спустя 14 лет дорога обзавелась собственным депо, а для юных железнодорожников построили общежитие. Сейчас на детской дороге не только обучают, но и проводят экскурсии с самыми настоящими поездками на поезде, где юные железнодорожники выполняют полноценную взрослую работу.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

человек, это жить не сдаваясь.

А пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко

0: ну не плачь.
1: Ну здорово, что ли, Вась?
2: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Наша победа и Оутен. Огнем по кругу.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Зара. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурита и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
3: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
0: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: За последние 20 лет российским ученым из Объединенного института ядерных исследований в Дубне удалось расширить таблицу Менделеева и синтезировать целых 6 новых сверхтяжелых элементов. Номера 113, 114, 115, 116 и 118. Называются они нихоний, флеровий, московий, ливерморий, тенесин, оганесон. Все названия связаны с первооткрывателями. Флеровий получил имя в честь советского физика-ядерщика Георгия Флерова, а оганесон – в честь Юрия Оганесяна. Открытие удалось совершить благодаря сложнейшим исследованиям, требующим новейшего оборудования. Раньше элементы можно было обнаружить в минералах. Сейчас подобное открытие требует ускорителей тяжелых ионов, которые есть далеко не везде. Открытие наших физиков – результат не только их труда, но и отличной оснащенности отечественной науки. Пока трудно предсказать, какой практический эффект даст открытие, однако уже сейчас изучение новых элементов позволяет выявить неизвестные качества давно используемых в промышленности материалов. А еще работа ученых из Дубны поможет совершить новые открытия в области работы современной теории ядер и атомов.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Поэт Наталья Тибелева.
1: Безгрешных среди нас, как известно, нет, но нравственные идеалы – это то, к чему надо стремиться. Это такой общечеловеческий знаменатель, константа, то, что отличает человека от прочих живых существ. Идеал, он по определению недостижим, но стремление к нему жизненно необходимо. В этом стремлении очищение, преодоление соблазнов и самого себя. Оно, что особенно важно для многонародной и многорелигиозной России, в какой-то точке уравнивает мировоззрение людей, принадлежащих к разным религиям и вовсе к религиям не принадлежащих, поскольку основные нравственные ориентиры, они едины во всех религиях и в каждом светском обществе. Это те самые «почитай отца своего и мать», «не убий, не прелюбодействуй», «не укради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай ничего чужого».
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Пенза – город, где началась история русского цирка. В 1873 году на льду реки Суры братья Никитины поставили первый в стране цирк-шатер. Простая сцена, парусиновый купол, публика на скамейках и невероятные эмоции для жителей – это было настоящее чудо. Публика замирала в ожидании трюков, акробатов, номеров с животными. Все было простым, но необычным. Артисты, смех, огни – цирк, каким его впервые увидели русские и впервые увидели в провинции. Позже в Пензе построили стационарный деревянный цирк-варьете на базарной площади. Шаг к тому, чтобы цирк стал не просто сезонным или передвижным, а частью городской жизни. Сегодня Пенза помнит, здесь зародилась традиция русского цирка. Здесь звучал первый звон его колоколов-шапито. Когда ремонт старого цирка завершится и он вновь распахнет двери, для многих это будет возвращение части истории.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», Радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, группа конечно. Музыка «Гордо».
3: Всем привет! С вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Брала или брала? Казалось бы, обычное слово, но именно в нем часто делают ошибку. Иногда это может даже стать поводом для спора. «Почему ты не брала трубку, когда я тебе звонил?» – спросил молодой человек у своей возлюбленной. А она в ответ не только обиделась, но и напомнила. Правильно говорить «брала». Ударение на последнем слоге. Дело в том, что «брала» – форма глагола «брать». Этот глагол относится к группе слов с подвижным ударением. В разных формах оно может менять место. Например, брал, перебрал, забрал, брали. А вот в форме прошедшего времени женского рода оно переходит на окончание. Поэтому правильно брала. К той же группе относятся и другие глаголы. Мы говорим взяла, заперла, заняла. И именно с ударением на последнем слоге. Для запоминания помогут строки Александра Сергеевича Пушкина. На палате забралась и тихонько улеглась.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание и минуту сливаются в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда. Их

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: История одной песни. Группа «Радио Тапок» посвятила композицию под названием «Танк Алёша» историческому бою, который произошел 6 июня 2023 года в районе Новодаровки Запорожской области. В песне описывается подвиг экипажа танка Т-80, против которого двигалась целая колонна бронетехники ВСУ. На записи с беспилотника было отчетливо слышно оператора, который говорил: «8 единиц техники, а у нас там один Алёша». И эти слова стали известны всему миру. Подвиг Алёши вдохновил основателя группы «Радио Тапок» на создание новой песни и клипа на нее.
1: Когда я впервые увидел видео о подвиге экипажа танка «Алёша» несколько лет назад, меня зацепила сама история с тем самым легендарным видео, когда наш танк вышел один против 8 единиц техники противника. Я захотел передать этот подвиг так, как чувствую его сам, поэтому выбрал близкий мне по духу жанр тяжелой музыки, которую я, собственно, и использую в своем творчестве, так как только такая мощная агрессивная подача, на мой взгляд, способна донести эмоции и напряжение той самой истории до слушателей.
0: В съемках клипа, созданного в рамках музыкального отбора Президентского фонда культурных инициатив, участвовал настоящий экипаж легендарного танка – лейтенант Александр Леваков, ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Все они за тот бой были награждены золотыми звездами Героя России. Клип можно посмотреть на всех цифровых площадках России. А в эфире «Радио Гордость» звучит песня о легендарном подвиге экипажа танка «Алёши». Слушаем.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Дорогу стремаю.
2: Здоровенькие.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милые, мню.
1: Умните.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максмоду, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland.ru.
0: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Слэдж-хоккей или хоккей на санях – паралимпийский вид спорта для людей с повреждениями нижних конечностей. Игроки ездят на специальных санях. В отличие от обычного хоккея, у них две клюшки. Ими и толкаются, и ведут шайбу. Практически все правила те же, что в обычном хоккее. Только период продолжается не 20, а 15 минут, поскольку играть только руками и верхней половиной тела очень тяжело. Этот вид спорта придумали в Скандинавии в 60-х годах прошлого века. В России им начали заниматься лишь в конце 2000-х, начале 10-х. Но уже на Паралимпиаде 2014 в Сочи россияне стали серебряными призерами, уступив только действующим олимпийским чемпионам, американцам, с минимальным счетом 0-1. В 2016 году наши парни стали чемпионами Европы в Швеции, а сейчас слэдж-хоккей – одно из самых популярных увлечений ветеранов специальной военной операции. Это отличный способ реабилитации и самореализации. В марте 2025 года на Кубке защитников Отечества в Ханты-Мансийске в хоккейном турнире приняли участие уже 15 команд со всей страны. Возможно, через некоторое время будет создана регулярная лига ветеранов СВО по слэдж-хоккею.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции с 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядки их получения на aurora.ru 18+.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: Максидом.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Балерина Ульяна Лопаткина – русский лебедь. Национальное достояние стало примой не благодаря природным данным, а вопреки. Ее рост – 175 сантиметров, а в балете всегда предпочитали миниатюрных. Их проще поднимать и носить по сцене. У Лопаткиной были крупные стопы и кисти, которые тоже не любят в балете. Благодаря мастерству балерины все эти недостатки превратились в неповторимые особенности. Родилась будущая прима в Крыму, в Керчи. Семья учительское отношение к балету не имела. Помимо танцев, девочка занималась спортивной гимнастикой. В театр попала благодаря книгам. Зачитывалась биографиями знаменитых танцоров и балетмейстеров Дидло, Петипа, Анны Павловой. В 10 лет Ульяна поступила в училище Вагановой и осталась жить в интернате в Ленинграде. Учила ее Наталья Дудинская, любившая повторять, что в балете невозможного нет, только нужно работать. Сразу после выпуска из училища танцевала технически сложнейшую партию теней из «Баедерки». В 22 стала солисткой «Мариинки». Вышло это благодаря счастливой случайности. Основная труппа уехала на гастроли, а на сцене срочно потребовалась «Жизель». Руководство не сразу решилось поручить партию молодой артистке. Ульяна не просто справилась, но получила «Золотой софит» за лучший дебют на петербургской сцене. Лопаткина с молоду увлекается живописью, но продает и показывает свои картины только ради благотворительности.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Приветствую всех слушателей радио «Гордость». Это певица Марлен. Слушайте мою новую песню «Судьба казака» на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «ресторан» пришло в русский язык из французского и восходит к латинскому «restauro» – восстанавливать, укреплять, питать. С XVI века ресторанами во Франции называли лавки, продававшие концентрированные супы и бульоны. Бульон с античных времен считался целебным средством. Его прописывали больным и ослабленным для восстановления сил. Во второй половине XVIII века парижанин Буланже, который занимался изготовлением супов и бульонов, открыл собственный ресторан, то есть заведение, где можно отдохнуть, подкрепить силы, пообедать с комфортом за отдельным столиком, выбрав из меню блюда по вкусу. В России первым рестораном стал знаменитый «Яр», который открылся в 1826 году. Практически до конца 19 века одинаковое хождение имели слова как «ресторан», так и «ресторация». Сегодня ресторация считается устаревшим и встречается только в литературе.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Ксения Павлова. «Семья».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурита и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максимову, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
0: Это наша с тобой биография.
7: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нагреть чайник или зарядить телефон теперь можно и вдали от цивилизации. Артем из Армавира изобрел портативную микро-ГЭС для малых рек и ручьев. Вместе со своим наставником Евгением Шишкиным из местного научно-технического центра школьник сделал совершенно новую гидротурбину. А вся станция помещается в небольшой чемодан. Ее можно просто закрепить на берегу ручья или реки, и все, электроэнергия начинает вырабатываться. Переносная ГЭС пригодится туристам, которые любят путешествовать в отдаленные места, спасателям, да и военным.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. Если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: и женюсь.
1: Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: «Максидом».
3: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сборы и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Максим Беспалов из города Иваново часто приезжает к бабушке в село Вознесение. Так было и 20 марта 2022 года. Находясь в бабушкиной квартире, Максим почувствовал запах гари. Он понял, где-то в подъезде горит. Максим вышел на лестничную площадку и увидел, что из-под двери квартиры на первом этаже пробивается едкий дым. 19-летний парень вызвал пожарных и попытался войти в квартиру соседей. На стук никто не отзывался. Максим выломал дверь и в задымленном помещении начал искать людей. Достаточно быстро ему удалось обнаружить и вывести на улицу 83-летнюю женщину. Но молодой человек знал, что пожилая соседка обычно присматривает за своим 5-летним правнуком. Максим вернулся в горящую квартиру и пошел на плач ребенка. К приезду пожарных в квартире уже никого не было. Им осталось только затушить пожар. Благодаря решительности и мужеству Максима Беспалова были спасены две жизни.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка гордых – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.
0: «Шаман» на радио «Гордость».

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Понятие «мастер-спальня» появилось в нашей стране лет 5 назад и покорило просторы Рунета. Рекламные проспекты сулят покупателям квартир «мастер-спальню», то есть не просто отделанную комнату для хозяев, но целые покои. С санузлом и гардеробной. Откуда же взялся этот термин? На русский слух он звучит, согласитесь, странновато, будто кто-то совместил спальню с мастерской. Как можно догадаться, «мастер-спальни» пришли из английского. Первое слово «мастер» на этом языке означает «хозяйский» или «хозяин». Вопреки расхожему мнению, понятие «хозяйская спальня» вовсе не старое. Появилось оно в 1926 году в каталоге недвижимости «Сирс». Авторы тогда выделили новым термином самую роскошную спальню в выставленном на продажу особняке. Кстати, сейчас англоязычный мир от понятия «мастер-спальни» отходит. Мол, слово «хозяин» пахнет мужским шовинизмом. А вам как понятие «мастер-спальня»? Нравится? Или, может, лучше возродить личные покои?
1: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: На набережной Адмирала Серебрякова в Новороссийске установлен необычный памятник. Памятник Хамсе. Многие приезжие удивляются, чем вызвано такое поклонение мелкой черноморской рыбке. А она, между тем, неоднократно выступала как важный стратегический ресурс и буквально спасала местное население от голода в период Гражданской и Великой Отечественной войн, когда город был отрезан от центральных районов Кубани. Новороссийский скульптор Александр Суворов воплотил благодарность жителей в металле и камне. Гранитный постамент в виде морской волны поддерживает композицию из никелированной стали. Стайку хамсы подгоняют крупные хищные ерши. Инициаторами создания памятника стали пережившие войну горожане. Деньги собирали, что называется, всем миром. На табличке выгравирована надпись «Черноморской хамсе от благодарных новороссийцев».
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: В творчестве эвенской певицы Гявук этнические традиции сочетаются с актуальной аранжировкой. Тексты пишет мама артистки Нина Игнатенко, одна из немногих полных носителей и преподаватель эвенского языка. Музыку Гявук создает вместе со своим другом и саунд-продюсером Алексеем Панфиловым. В композициях звучат традиционные музыкальные инструменты народов Севера – бубен и варган, создавая аутентичную атмосферу и усиливая эмоциональное восприятие. «Я общаюсь со слушателем через синтез исконного и современного звучания», – говорит певица. Одна из самых ярких композиций Гявук – песня «Бугу». «Бугу» в переводе с эвенского – «Родина». «Родина, счастливый будь!» Эти строки – смысловой и духовный центр песни, мост между поколениями, культурой предков и современным слушателем. Это напоминание о корнях, силе родной земли, о любви к малой родине и к нашей большой общей родине – России. Гявук, бугу, язык исполнения эвенский.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
6: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
0: Радио Гордость.
7: Привет!
8: Это Веснушка.
7: И Тёма Куба. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Луганской Народной Республике вновь заработал цех металлургического комбината. Толстолистовой цех номер один Алчевского металлургического комбината ввели в эксплуатацию после 9 лет простоя. Сейчас цех работает только в дневную смену, однако в будущем планируется переход на круглосуточный график. Ежедневно цех выпускает порядка 150 тонн готовой продукции. Это листовой и другие виды стального проката.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Поэт Наталья Тебелева.
1: О гуманизме замечательно сказал Максим Горький. Гуманизм должен был бы внушать не подлинную идейку неизбежности страдания, не пассивное чувство сострадания, а воспитывать активное отвращение ко всякому страданию, особенно же к страданию, вызванному социально-экономическими причинами. Истинный гуманизм – это человеколюбие, но не себялюбие. Это такая равноценность человеческой жизни, в которой нет тех, кто равнее. Это стремление изменить мир к лучшему, но не ради себя. Истинный гуманист – это человек добрый, но не добренький. Русский язык очень богат нюансами, так же, как и русская традиция.
2: Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: слушаем своих.
1: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Горошек Павел Анатольевич – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. В 1943 году 18-летнего Павла призвали со второго курса фельдшерской школы. Направили на курсы пулеметчиков. На фронт рядовой Горошек попал в должности командира пулеметного расчета. Осенью 43-го в битве за Днепр был тяжело ранен санинструктор батальона. Горошека, как единственного медика на плацдарме, перевели в санинструкторы. За 6 часов боя он оказал помощь 26 бойцам и командирам, вынес из зоны обстрела более 30 раненых с их оружием. При этом уничтожил 9 солдат противника. 17 ноября 1943 года рядовому Горошеку присвоено звание Героя Советского Союза. По настоянию батальонного врача Павла перевели в санитары, а вскоре откомандировали на учебу в танковое училище. Повоевать с танкистом он не успел. Настал День Победы. После войны герой поселился в Минске, получил юридическое образование, работал в государственных органах. Перед выходом на пенсию Павел Анатольевич Горошек занимал должность министра юстиции Белоруссии.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет. Я Зара. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

Держим каждый свой путь одною дорогой, по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут под одеждой.

0: нашу.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В 2020 году Ижевск был удостоен почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Это признание стало данью уважения подвигу жителей столицы Удмуртии, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города. Ижевск стал важным центром военной промышленности благодаря работе местных предприятий, таких как «Ижмаш» и «Механический завод», а также эвакуированных заводов. Город выпускал все виды стрелкового оружия, произведенного в стране. Каждая партия оружия доставлялась в Москву через 15-17 часов после отправки. В честь присвоения звания в сквере Победы была установлена стела, посвященная трудовому подвигу ижевчан. Стела стала символом благодарности и памяти о тех, кто ковал победу в тылу.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Молодежный сленг грешит тем, что в советские времена называли низкопоклонство перед Западом. Ну, есть такое дело, правда? Все эти агрить да скипать. Но среди молодежи имеются творческие личности, которые изобретают сленговые словечки на основе русской лексики. Одно из таких слов – кукош – используется в значении «стыд за другого». То есть некто совершает нелепые, неадекватные действия, произносит неуместные, бестактные фразы и чувствует себя при этом комфортно. А вам настолько неловко за него, что хочется буквально сквозь землю провалиться, превратиться в невидимку – или хотя бы стать незаметнее, уменьшиться, скукожиться от стыда и неприятия. Кукош как раз и создан на основе русского слова «скукожиться». Словарь «Даля» определяет его как «скорчиться», «съежиться», «сморщиться». Английский «кринж» имеет сходное происхождение и переводится как «сжиматься». Еще один синоним – испанский «стыд» – чаще используют поколение постарше. По одной из версий, это выражение появилось, когда в Европу хлынули дешевые испанские сериалы. Сделанные некачественно и жалко, они вызывали у зрителей чувство стыда за героев, актеров, сценаристов. В испанском языке сочетание «испанский стыд» ясное дело не используется. Для обозначения этого чувства там есть иное выражение, как, впрочем, и во многих других языках.
0: Радио «Гордость».

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Авто «Я вернусь».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: В эфире детский хор «Гордость». Новые яркие голоса звучат вместе с признанными звездами. Встречайте! Хор «Гордость» и Вера Алдонина. «Прекрасное далеко».

0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максмоту, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои. В эфире «Гордости» Сергей Нехаенко и СТ. Песня «Мысли».

0: людях, когда руки в кровь, но не твой успех, когда все вокруг изменяет свет, хотел увидеть правду.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Знаменитое «Азовское сидение» – так называется героическая оборона крепости Азов от турецкой армии донскими и запорожскими казаками в середине 17 века. 5000 казаков столкнулись с огромной армией Османской империи. Флот, конница, пехота, сотни стенобитных пушек, десятки инженеров из Испании, Швеции, Франции и Венеции. Всего более 200 тысяч воинов. Несмотря на нехватку еды и припасов, казаки смогли продержаться до прибытия подкреплений. Турки пошли ва-банк, понадеявшись на численное превосходство своей армии. Они решили измотать казаков непрерывным штурмом. Гарнизон Азова героически держал оборону и днем, и ночью, отбив все атаки. Под Азовом турки потеряли более 90 тысяч человек. Колоссальным был и моральный урон. Армия великих османов была бита разбойниками и голодранцами, коими высокомерно считали казаков турки. Этот величайший подвиг вошел в историю как пример невероятной отваги нашего народа.
1: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Дмитрий Нестеров. Музыкант. Лидер группы «Свинцовый туман».
1: Патриотизм. Кажется, что все понимают, что это такое. Любовь к родине, к истории, к культуре. Но вы знаете, это не пустые слова. Это и любовь к маме, это любовь к семье, это природа наша, это песни, которые вокруг нас, и звуки, которые вокруг нас, языки разные. Вообще, это колоссальное богатство.
2: Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, я Татьяна Литвиненко, солистка группы «Квартал». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ерофей Павлович Хабаров – великий русский первопроходец. Родом из-под Великого Устюга, он прирастил к России огромные территории за Уралом. Наверное, каждый дальневосточник считает его своим земляком. В 22 года Ерофей уже совершил свое первое плавание на небольшом суденышке на Таймыр. В 27 участвовал в плавании с первого заполярного сибирского города Мангазея до Тобольска. Всю жизнь он шел дальше и дальше на восток, и первым из русских людей достиг нынешних территорий Иркутской и Амурской областей Якутии. Благодаря ему обширное и богатое Приамурье вошло в состав русского государства еще в середине 17 века, а в долине Верхней Лены были подняты первые десятины целины и построены соляные варницы. Хабаров первым составил карту Приамурья и рассказал о народах, проживающих там. Его именем назван город Хабаровск и Хабаровский край. А знаете, какое расстояние между именем, отчеством и фамилией нашего первопроходца? 1346 километров. Именно такое расстояние разделяет город Хабаровск и станцию Ерофей Павлович в Амурской области.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. «Музыка гордых». 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.
1: Здравствуйте, друзья. Я Варвара Носкова.
3: И я Александр Носков.
1: Представляем вам нашу новую семейную песню
3: на стихи Елены Заславской,
1: которая называется «Твоя Россия».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Вау! Звучит как подражание лаю или мяуканью. В английском это междометие означает «восторг, смешанный с удивлением». К нам оно попало в конце 80-х из западных кино и мультфильмов и употреблялось в молодежном жаргоне. Лингвисты уверяли, что это ненадолго. Но словечко, наоборот, вышло за пределы жаргона, проникло в повседневную речь и некоторые словари, а также начало развиваться по нетипичной для русского языка схеме – междометие плюс существительное. Многим знакомо сочетание «вау-эффект», «вау-фактор» и еще почти три десятка «вау». Считается, что какие-то из них пришли из романа Виктора Пелевина «Generation P». Но еще до этого они вовсю использовались западными маркетологами. Эксперты сходятся во мнении – «вау» и его маркетинговые производные внедрены целенаправленно через медиа и агрессивную рекламу. Цель проста, как пряник – вызвать у россиянина эмоцию восторга и накрепко связать ее с потреблением. Выработать, как у собаки Павлова, условный рефлекс – потребительский. У провидца Пелевина встречается даже термин «вау-человек». Но есть и хорошие новости. Во-первых, у «вау» множество русских синонимов. «Ого! Вот это да! Надо же!» и другие. А во-вторых, герои новых отечественных фильмов, выражая изумление или восхищение, уже восклицают не «вау», а «ух ты» или «о как!».
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В нескольких десятках километров от Бердска расположена уникальная территория – Новосибирский академгородок. Это один из крупнейших научно-образовательных центров России, где сосредоточены десятки институтов, университет и технопарк. Академгородок был основан в середине прошлого века благодаря усилиям академиков Михаила Лаврентьева, Сергея Христиановича и Сергея Соболева. Он стал символом слияния науки и природы. Корпуса институтов утопают в зелени сосновых лесов, а на территории расположены ботанический сад и уникальные арт-объекты. Здесь проводятся исследования мирового уровня, включая работы по расшифровке генома и разработке вакцин. Академгородок также привлекает туристов своими музеями, культурными центрами и живописными природными пейзажами. Это место, где наука и природа гармонично сосуществуют, создавая уникальную атмосферу творчества и вдохновения.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами. Мелодию куплета композитор сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Идея пришла однажды утром. Нужные такты «А нам все равно» композитор услышал в жужжании электробритвы. Но приключения песни только начинались. Авторам пришлось уговаривать Гайдая, чтобы включил песню в фильм, Миронова, чтобы исполнил. Актер считал, что у него нет слуха и петь боялся. А потом худсовет посчитал песню слишком легкомысленной. К счастью, все завершилось благополучно. Гайдай не только включил композицию в картину, но и отстоял перед худсоветом. Миронов не только великолепно исполнил песню, но и придумал джазовый финал. Танец на палубе вообще стал его импровизацией. Послушаем песню «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
3: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Друг, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
6: Топ-5 покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
6: Амода C7. Собрать взгляды.
7: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
6: А выбрать нужно только одну?
7: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Фрегат «Адмирал Головко», построенный в Петербурге, вошел в состав Северного флота. Фрегат совершил переход в Североморск, где прошла церемония встречи корабля. «Адмирал Головко» — третий фрегат серии российских многоцелевых кораблей первого ранга и первый в серии, получивший отечественную энергетическую установку в рамках программы импортозамещения. Еще 5 таких фрегатов строятся и 2 планируются к закладке.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Это «Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Друзья, знаете, что самое для меня ценное, важное? Это крепкая семья. Это мой тыл, мой главный источник вдохновения, без шуток. У меня потрясающая жена Кристина. Она не просто терпит мои творческие метания, она в этом во всем со мной варится, поддерживает все мои творческие идеи, помогает мне их воплощать. Она мой идеолог, можно сказать. А сыновья – наша гордость. Это музыканты молодые, старший наш господин студент, трубач, уже играет в лампасах. А младший волторнист готовится к поступлению, электрогитарист в своей молодой рок-банде. Так что мы все одна музыкальная семья. Я считаю, все, что нам дается, по заслугам или по милости Божьей. И я судьбе за такую семью благодарен.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Николай Ворожцов – выдающийся химик 20 века, внесший значительный вклад в создание ароматических соединений. Он автор 70 патентов и более 200 научных публикаций, включая работы на английском и немецком языках. Наиболее значимый период его карьеры пришелся на работу в Новосибирском институте органической химии, который ныне носит его имя. С 1958 по 1975 год он был директором этого учебного заведения. Основное направление его исследований касалось теоретических основ и методов синтеза ароматических соединений, что оказало огромное влияние на химическую промышленность как в СССР, так и за рубежом. Ворожцов и его коллеги специализировались на механизмах изомеризации производных нафталина и бензола, что помогло глубже понять реакции ароматических соединений и разработать новые методы их синтеза. Они также изучали нуклеофильное замещение галогенов и сульфогрупп, что является ключевым процессом в органической химии. Методы, разработанные Ворожцовым, нашли широкое применение в различных отраслях, включая синтез фармацевтических препаратов, пищевых добавок, лакокрасочных материалов и пластиков.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: радио.
1: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
2: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Ставни закрыты, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Ботанический сад Чувашского государственного университета – это находка для любителей природы. Здесь растут редкие деревья и кустарники. В ботсаду можно увидеть около 2000 сортов растений. Почти 750 видов деревьев и кустарников создают живописные ландшафты. А 700 видов цветов радуют глаз яркими красками. Здесь даже есть коллекция лекарственных растений. Сад был основан в 50-х годах прошлого века. С тех пор он стал не только научной площадкой, но и местом для экологического туризма. Водоемы, пруд и речка Кукшумка добавляют уюта. Прогулки по мостам дарят ощущение спокойствия и умиротворения. В качестве сувенира из сада можно привезти потрясающей красоты сортовые растения и массу ярких фото. Кафе на территории нет, но есть множество скамеечек в живописных уголках, интересных деревянных этнических скульптур.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». «Гордость» – это мы.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Как же так получается? Все так быстро кончается. И не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, чтобы не случилось.

0: Так называют независимого и самодостаточного человека, который живет по своим правилам, не гонится за лидерством и не нуждается в чужом одобрении. Причем этот термин все чаще используют и по отношению к девушкам. Сигме приписывают уверенность в себе, внутреннюю силу, эмоциональную сдержанность и независимость. Такой человек не стремится быть в центре внимания и спокойно идет своим путем. Поэтому сигму часто сравнивают с одиноким волком. Сегодня это слово все чаще используют с юмором. Например, выражение «включить сигма-мод» означает перестать оглядываться на чужое мнение и поступить по-своему. А иногда так иронично называют людей, которые слишком стараются выглядеть загадочными и независимыми. Этот термин появился в начале 2010-х годов в англоязычном интернете, а затем стал частью мем-культуры. Новую волну популярности ему принесла в 2024 году вирусная песня «Sigma Boy» в исполнении двух юных россиянок.
1: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Ленар Гатин с пацанами.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, здравствуйте! Это Евгений Дубов и хит-парад великой страны. Очередной выпуск в эфире. Неделя пролетела незаметно, так же, как и лето. Практически, да, уже на исходе. Остается нам только хватать последние эти теплые денечки и как-то проводить время со своими родными, близкими людьми, любимыми, вместе с артистами, за которых вы и голосовали целую неделю. Сегодня у нас есть небольшие изменения. Поменялся ли лидер, мы узнаем, как обычно, в самом конце. Ну а сейчас новинка. Это певица Марлен и ее трек «Судьба казака». Она вышла буквально на днях, но уже завоевала вашу симпатию. Это здорово. Кстати, именно Марлен станет одной из ведущих международного фестиваля «Музыка гордых», который в этом году пройдет в Сухуми, причем уже в среду. На сцену выйдет целое созвездие больших артистов и, конечно же, финалисты нашего конкурса, имена победителей которого мы узнаем прямо там. Желаем всем удачи, а сейчас слушаем новинку.
1: Десятое место.

0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
0: Хит-парад великой страны.
5: В эфире лучшие песни недели. Радио «Гордость», Евгений Дубов. Мы шагаем дальше. И на 9-й строчке еще один новичок нашего чарта. Ну, точнее, даже старичок, можно так его назвать. Олег Чубыкин с песней «Чтобы не кончалось лето». Уже второй трек с будущего альбома музыканта, над которым он сейчас работает полностью. Все это мы сможем услышать только весной 2027-го. Ну, а прямо сейчас насладиться вместе с артистом расслабленным, солнечным регги в эти теплые деньки. Давайте ловить правильные вибрации и заряжаться отличным настроением.
0: Девятое место.

0: Хит-парад великой страны продолжается. Впереди восьмая строчка, но сперва познакомимся с претендентом на попадание в десятку. Сергей Нехаенко и группа «Карманный томик» записали песню на стихи легендарного советского поэта-песенника Михаила Матусовского. И для артиста эта работа особенно дорога, поскольку Матусовский его земляк, а Луганская академия культуры, где учился артист, с гордостью носит имя знаменитого классика. Кстати, проект реализован при поддержке Музконтента и президентского фонда культурных инициатив. Сейчас передаем слово автору.
1: Мы создаем новые песни на стихи классиков и сегодня представляем нашу музыкальную работу «Старый пилот» на стихотворение прославленного поэта-фронтовика Великой Отечественной войны Михаила Матусовского. Песню мы записали совместно с земляком Матусовского, нашим другом из Луганской Народной Республики, замечательным артистом Сергеем Нехаенко. Крепкая рок-баллада о пилоте, который не может не летать.
0: Да уж, проникновенная история о призвании и верности небу. Если работа Сергея Нехаенко и группы «Карманный томик» зацепит вас за живое, заходите на радио «Гордость РФ» и отдавайте свои голоса.
2: Кандидат в хит-парад.
3: Он закончил.

0: Это хит-парад великой страны. Только что кандидата слушали в десятку. Это Сергей Нехаенко, группа «Карманный томик» и песня «Старый пилот». Понравилось? Голосуйте на радио «Гордость РФ». Ну а мы к восьмой позиции приблизились. Проект «Казаки делают хиты». Плюс две строчки за неделю у песни «Горячая кровь». Она была создана в рамках проекта «Кино заново» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. И это история о том, как через призму классики нашего кинематографа, в частности фильма «Максим Перепелица», музыканты переосмысливают вечные ценности. В этой песне сошлись и казачий хор, и современный мотив. Так что встречайте «Степной драйв».
1: Восьмое место.

0: Реклама.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на aurora.ru 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Хит-парад великой страны.
1: Продолжаем слушать лучшие песни недели. Те, которые выбрали именно вы. У микрофона Евгений Дубов. Всех приветствую. И готов представить седьмую строчку. Здесь сегодня певица Зара с балладой «Ты мне нужен любой». Вообще настоящая любовь, когда человека принимают без условий, масок, да и вообще без лишних слов, разделяя с ним и радость, и любые испытания. Ну а голос Зары всегда отличает особая глубина и женская чуткость. Именно за эту искренность чувствую я. Вы и голосуете на нашем сайте Радио Гордость РФ. Продолжайте в том же духе, поддерживайте любимых артистов и давайте слушать эту красивую песню.
0: Седьмое место.

0: Это хит-парад великой страны. Впереди шестое место. А сейчас время рубрики «Народное достояние». И сегодня вспоминаем Виктора Цоя. 36 лет прошло со дня трагической гибели артиста. И сегодня, в эти дни, в его родном Санкт-Петербурге при поддержке президентского фонда культурных инициатив проходит обновленная выставка «Байопик». Там открылись три новых зала с редкими аудиозаписями, гитарами, вещами, черновиками кумира миллионов. Сегодня в его честь мы слушаем легендарный трек в свежем звучании из недавнего мемориального альбома группы кино «Молнии Индры» «Звезда».
1: Народное достояние.

0: Это радио «Гордость». Движемся к вершине нашей десятки. И на шестой строчке сегодня группа «Любэ». Их песня «Жди меня» опустилась на одну строчку. Но вообще Николай Расторгуев и его команда вовсю готовятся к фестивалю «Музыка гордых», который уже в среду прогремит в Сухуми. Они станут хедлайнерами этого мероприятия. И не зря, ведь этот коллектив умеет говорить о самом сокровенном без ложного пафоса. Мужская верность слову, надежный тыл и тепло родного очага слышны в каждой ноте. Давайте слушать и подпевать.
1: Шестое место.
2: Человек — это значит бороться.

все мгновения жизни запах дома, любовь близкий.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. «Радио Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте «Радио Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12.00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте «Радио Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12.00 на «Радио Гордость».
2: Евгений Дубов у микрофона и лучшие песни недели. Прежде чем заглянем в первую пятерку чарта, давайте знакомиться с очередным кандидатом. Это Майя Ву. Дипломированный выпускник Московской консерватории, начинавшая когда-то с церковного хора. Недавно она выпустила пластинку «Буква Я», записанную исключительно с помощью живых инструментов, без капли синтетики. Для нее это осознанный манифест. Век нейросетей, живое дыхание человека и теплота струн ценятся превыше всего. Слово автору.
3: Песни, на написание которой меня вдохновил мой дедушка, участвовавший в Великой Отечественной войне, и которую мне бы хотелось посвятить всем людям в нашей стране, кто каждый день, не покладая рук, жертвует собой ради других, людям, находящимся в зоне боевых действий, врачам-спасателям. Я надеюсь, что песня найдет отклик в сердцах людей и придаст силы и мужество тому, кому это необходимо.
2: Ну что, давайте заценим этот живой звук, сильный вокал. Если зацепит вас, голосуйте на радио «Гордость РФ».
0: Кандидат в хит-парад.

0: Это была Майя Ву «Сквозь огонь и тишину». Песня, которая может попасть в десятку лучших на радио «Гордость», если вы за нее будете активно голосовать на нашем сайте. Ну а мы продолжаем. На пятую строчку с подъемом выходит тандем группы «Свинцовый туман» и Ксения Коржова из проекта «Кода» с синглом «Как ты там?». Плюс одна строчка за неделю. Рокеры тоже готовится выйти на главную сцену в Сухуми 26 августа на фестивале «Музыка гордых». Но пока мы дождемся этого момента, давайте насладимся тонким балансом гитарного звука и, конечно, женской нежности. Встречайте!
1: Пятое место.

0: Радио «Гордость» в эфире и лучшие песни недели. Кто на каком месте оказался, продолжаю рассказывать вам я, Евгений Дубов. Ну а прямо сейчас заведем мотор, время поездки по стране. Исследуем культуру нашей огромной родины и отправляемся на Северный Кавказ, в столицу Адыгеи, Майкоп. Этот удивительный край славится вековыми лесами, альпийскими лугами и знаменитым кавказским гостеприимством. Сегодня представляем вам заслуженного артиста трех республик Азамата Биштова с песней про любовь.
1: Едем по стране.

0: Хит-парад великой страны в эфире «Радио Гордость». И мы в шаге от тройки сильнейших. Здесь сегодня группа «Зверобой» с песней «Долгие дороги». На этой неделе парням чуть не хватило голосов, чтобы подняться выше, и они опустились на одну строчку, но, тем не менее, по-прежнему остаются в обойме. Вообще, музыканты регулярно выезжают на передовую, знают цену человеческому слову и умеют поддержать тех, кто сейчас в пути. «Дорога воина» — это путь правды. Слушаем.
1: Четвертое место.

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Хит-парад великой страны продолжается. Сейчас откроем капсулу времени. Отмотаем пленку ровно на год назад. Тогда в статусе кандидата впервые прозвучал коллектив «Виа Семейный круг». Их трек «Твоя Россия» полюбился многим. И этот проект Александра Носкова, который поет вместе с супругой и дочерью, конечно, завоевал популярность и провел 13 недель в нашем чарте.

0: хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Вот мы и подобрались к финишной прямой хит-парада великой страны. Самые горячие треки, за которые вы активнее всего голосовали целую неделю.
0: Тройка лидеров.
1: Открывает финальную тройку Владимир Пресняков с балладой «Невероятно, но факт». Минус одна строчка за 7 дней, но поддержка ваша по-прежнему на высоте. Есть все шансы вернуться на первое место. Вообще, Пресняков умеет сохранять юношескую романтику, совмещая ее с опытом большого мастера. Ведь любовь в его песнях — это не просто эмоция, а спасительный круг в любых жизненных ситуациях. Давайте слушать эту песню, которая согревает лучше летнего солнца.
0: Третье место.
2: Твои

0: Это хит-парад великой страны. Вторая строчка. Здесь мощный прорыв недели. Плюс две позиции у Михаила Баркова и Сергея Бабунца с их синглом «Они едут туда». Песня посвящена тем, кто не прячется за чужие спины и делает мужскую работу ради спокойствия всей страны. Тут и характер, и сталь в голосе, и плотный уральский звук. В общем, все сделало свое дело. Жму руку авторам.
1: Второе место. Улыбаясь новому дню,

0: и о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы. Доля горькая —

выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

0: Это хит-парад великой страны и вершина нашего чарта. Первое место уверенно удерживает трио «Иракли», диджей Демиксер и группы «Севера» с композицией «Матушка Россия». Ну, мне кажется, музыканты нашли идеальную формулу: современный звук и народные мотивы. И получилась песня, которую поет вся страна от Владивостока до Калининграда. Да, продолжайте голосовать за любимых артистов. Кто окажется на первом месте среди лидеров на следующей неделе, зависит только от вас. Заходите на радио «Гордость РФ». Ну а на сегодня все. С вами был Евгений Дубов. До встречи через неделю.
1: Первое место.

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. За кэшбэк за любую покупку каждому.
3: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
4: Топ-5 покупок месяца.
5: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQ J7. Впечатлить друзей.
4: Амода C7. Собрать взгляды.
5: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
4: А выбрать нужно только одну?
5: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Радио «Гордость».
6: Привет, родной. Скучал? Питер, я твой.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Дагестане выращивают киви. Место для сада площадью в 20 гектаров подбирали ученые-эксперты. Для успешного выращивания ягоды нужны хорошее освещение и правильно организованная система полива. Агрономы апробируют разные сорта, наблюдают за их адаптацией, ведут селекцию. Предприятие, которое начало выращивать киви, ранее заложило самый крупный в России сад фундука. На полях хозяйства выращивают также хурму, гранат, грецкий орех и миндаль. А частные энтузиасты экспериментируют с бананами, финиками, маслинами, фейхоа, маракуйей, вьетнамским бамбуком. Специалисты считают, что в России вполне возможно выращивать тропические и субтропические культуры. Дагестан входит в число регионов с наилучшими предпосылками для их производства.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Поэт Наталья Тебелева.
1: Человек – существо, безусловно, социальное. А потому понятия взаимопомощи и взаимоуважения на самом деле ключевые. Именно на них строятся здоровые отношения в любом коллективе, какого бы он ни был размера и какую бы функцию ни выполнял. Именно они лежат и в основе дружбы. При этом «взаимо» здесь означает бескорыстие, а не ожидание ответа на уровне «ты мне, я тебе». Это очень важно. А если согласиться с тем...
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В августе мы отмечаем печальный юбилей. 35 лет августовского путча. Часть руководителей государства 19 августа 1991 года отстранила от власти президента СССР Михаила Горбачева. Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, участники которого хотели сохранить Советский Союз, распад которого стал величайшей катастрофой 20 века. Показательно, что еще 5 лет назад, в год 30-летия августовских событий 1991 года, партия «Коммунисты России» выступила с инициативой Народного суда над виновниками развала СССР Михаилом Горбачевым, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушкевичем и Геннадием Зюгановым. Почему над Зюгановым? Ведь Геннадий Андреевич, вспоминая страну Советов, всегда произносит очень проникновенные слова.
5: Советской державе ленинской, сталинской модернизации поставить величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз.
4: Слова хорошие. Осталось понять, что прячет за ними Зюганов. Кстати, однажды на это ему очень деликатно намекнул президент России Владимир Путин.
6: Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигли очень больших вершин. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование.
4: И ведь точно, все главные участники развала Союза входили в партийную элиту. Компартия была стержнем, скрепляющим государство и преодолевающим сепаратизм национальной бюрократии, входившей в Союз Республик. Поэтому ликвидаторы СССР первым делом занялись развалом именно КПСС. Добились отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, а затем в России создали отдельную республиканскую компартию. До этого функцию российской партийной организации выполняла сама КПСС. Но с появлением компартии РСФСР, объединяющая союз структура, становилась ненужной. Организаторами новой партии были ее лидер Иван Полосков и, барабанная дробь, Геннадий Зюганов, секретарь ЦК этой партии по идеологии. Чтобы оценить масштаб такой затеи, напомню, за попытку создания отдельной российской компартии при Сталине расстреляли секретаря ЦК Кузнецова и председателя Госплана Вознесенского. Ради этого даже вернули отмененную в 1947 году смертную казнь. А Зюганов и его окружение не просто остались целы, но и стали еще при Ельцине частью правящей элиты. И как ни крути, развал Советского Союза – это личная удача Геннадия Зюганова, о которой, правда, говорить как-то не принято.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: не смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет, как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.
1: Гордость. Здесь все свои.

ближе, чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Все знают песню «Москвичи» Сережка с Малой Бронной и Витька с Маховой. Но не все помнят автора, советского поэта Евгения Винокурова. А ведь стихи отчасти автобиографические. Поэт был из Брянска, но в 43-м попал на войну. В 18 командовал артиллерийским взводом. Дошел до Силезии и демобилизовался только в 46-м из-за болезни легких. Пошел в Литинститут. Там Винокурова услышал Илья Эренбург. Он-то и сказал, из этого выйдет поэт. А из остального курса – хорошие читатели. Писать стихи молодой поэт начал еще на фронте. Главной темой для него стали война и человек на войне. Сочетание эрудиции и личного опыта сделали Евгения Винокурова уникальным автором. Под бомбами и пулями он вспоминал немецких поэтов 17 века и то, как искусно они передавали ужас перед военными бедствиями. Своеобразное восприятие мира отражалось в удивительно искренних строках. Когда Винокуров написал «Сережку с Малой Бронной», композитор Леонид Эшпай сразу же сказал: «Да это же о нас!» И вспомнил погибшего брата, мать, которая так и ждала его до конца своей жизни, девушку, которая не дождалась. Военные стихи фронтовика Винокурова были лишены фальшивого пафоса. «В шинельке драной, без обуток, я помню в поле мертвеца». Зато каждый, кто был на войне, вспоминал что-то из своего опыта. Евгений Винокуров умер в 93-м, но стихи фронтовика как никогда актуальны.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Сочи находится один из самых удивительных музеев мира. Это сад-музей «Дерево дружбы». Произрастает это чудо в субтропическом научном центре на улице Яна Фабрициуса. В 1934 году селекционер Федор Зорин привил на крону саженца дикого лимона несколько сортов цитрусовых. Потом, в память о посещении сада, прививку сделал полярный исследователь Отто Шмидт и тем самым заложил традицию. Сейчас на дереве растут более 600 веток 45 сортов, привитых представителями почти 170 стран. Среди них главы государств, деятели искусств, покорители космоса. Гости привозят дереву подарки. От сувениров, писем и фото до музыкальных инструментов. Для подарков построили музей. Сегодня здесь более 20 тысяч экспонатов. А из подаренных саженцев вокруг дерева дружбы вырос настоящий сад.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «скуф» – один из самых популярных терминов современного интернет-сленга. Так обычно называют мужчину средних лет, который перестал следить за внешностью, ведет малоподвижный образ жизни и не слишком интересуется современными трендами. Типичного скуфа описывают как человека с лишним весом в растянутой футболке или спортивных штанах, который любит проводить время дома, за компьютером, смотреть телевизор или обсуждать новости в интернете. При этом термин относится скорее к образу жизни, чем к возрасту. Скуфом могут назвать и молодого человека, если он соответствует этому стереотипу. Сегодня слово часто используют с юмором или иронией. Им могут подразнить друга, который отказывается выходить из дома, не следит за собой или ворчит по любому поводу. В соцсетях нередко можно встретить фразы «стал скуфом» или «скуф-вайб». Считается, что термин появился в русскоязычном интернете. Сегодня скуф – это скорее шуточный интернет-мем, чем оскорбление.
0: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Лиза Лекомцева. С тобою по пути.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyeleto.rf. Русское
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: 1000 поводов для гордости. Самая глубокая скважина в мире. В начале 60-х годов в Советском Союзе была разработана первая в мире программа комплексного изучения литосферы Земли. В научно-исследовательских целях по всей стране производилось бурение скважин. В 70-м году в Мурманской области начали бурить Кольскую опорную сверхглубокую скважину. С перерывами бурение продолжалось до 90-го года и завершилось на отметке 12 262 метра. Скважина стала самой глубокой в мире. Таковой и остается до сих пор. А долгое время была еще и самой протяженной. С 2017 года мировой рекорд по протяженности удерживает скважина Чаево на шельфе Сахалина. Ее длина 15 километров. В отличие от вертикальной Кольской сверхглубокой, Чаево – скважина с большим отходом от вертикали и горизонтальным окончанием. Она предназначена для нефтедобычи.
1: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Поэт Наталья Тибелева.
1: Я родилась в городе Саратове, на Волге. Со мной в классе учились дети разных национальностей. Судя по русским, татарским, еврейским, украинским фамилиям, как я понимаю сейчас. А тогда я об этом просто не задумывалась. Зато у нас проходили школьные праздники под названием «15 республик, 15 сестер». Я до сих пор помню, что мы с подругой представляли Киргизию и пели песню про Иссык-Куль. Много хороших песен у нас звучало тогда. В России очень сильны традиции многонационального единства. Это наши корни. Мы умеем жить вместе, ориентируясь на общие идеалы и ценности и осознавая общую гражданскую идентичность. В нашей стране все народы равны, и это главное. Мы, в отличие от многих в мире, даже не представляем себе, что могло бы быть как-то иначе. У нас есть понятие «многонациональный русский». У нас никогда не было колоний. И это действительно повод для гордости за нашу огромную и прекрасную родину. Как и то, что каждый народ в составе России сохраняет свою культуру и самобытность. У нас есть чему поучиться.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Великий российский ученый Герман Гесс – основатель термохимии. Именно он – автор закона Гесса, который доказал, что тепловой эффект реакции зависит только от вида и состояния исходных веществ. Хотя Гесс родился в Женеве, он всю сознательную жизнь прожил в России, куда его привезли еще в 3 года. Судьба знатно помотала его. Учился он в Дербте, ныне Тарту, а работал врачом в Иркутске, куда молодого специалиста отправили набираться опыта. В Сибири Герман боролся с эпидемией глазной болезни. Ездил в экспедиции на Байкал, изучал местные минеральные воды. Вскоре его вернули в Петербург, где молодой ученый работал в горном институте и учил химии будущего императора Александра II. Химик много исследовал выплавку чугуна в доменных печах, работал над процессами в металлургии. Его научные достижения помогли наладить эффективные способы производства аммиака. Результаты этих его исследований не утратили значение и по сей день. Гесс создал учебник «Основания чистой химии», по которому 30 лет учились все российские ученые, в том числе и Дмитрий Иванович Менделеев. А еще именно Гесс изобрел спиртометр, с помощью которого поколения россиян проверяли крепость алкоголя. В те поры выражение «крепость» по Гессу было таким же популярным, как у нас градус по Цельсию.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!
4: Привет, я Илья Ноприев, солист группы «Семь станций», композитор сериала «Ландыши», а также резидент арт-кластера «Таврида». Слушайте наш трек «Родина» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Эту фразу знают почти все. И с ужином тут вообще интересная история. Потому что раньше ужин был совсем не вечерним. Слово произошло от древнерусского и означало «юг» или «полдень». Логика простая. Солнце на юге – значит середина дня. Получается, что когда-то ужином называли прием пищи примерно днем. Ближе к тому, что мы сейчас назвали бы обедом или полдником. Но со временем режим жизни изменился. Люди стали иначе распределять день. Сместились часы еды, и слово «ужин» постепенно переехало на вечер. Интересно, что само слово осталось тем же, хотя смысл у него стал совсем другим. И теперь получается забавно. Мы спокойно говорим «поздний ужин», даже не подозревая, что когда-то ужинали примерно в середине дня.
0: Радио «Гордость».

0: улыбаясь новому дню и весне простуженной, отдыхая вдали на Арбате ли Красной Пресне ли, вспоминайте о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы. Доля горькая —

0: История одной песни. В 1966 году в Советском Союзе издали сказку американской детской писательницы Лилиан Мур «Крошка-енот и тот, кто сидит в пруду» в переводе Ольги Образцовой. Книжка получила такую популярность, что ее решили записать на пластинку и снять рисованный мультфильм. Ну а какой детский мультик обходится без песенки? К работе над песней режиссер Олег Чуркин привлек лучшие силы. Слова написал Михаил Плецковский, музыку Владимир Шаинский, а исполнить попросили Клару Румянову. Так родилась знаменитая песенка «Улыбка».
1: От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется.
0: От природы Румянова получила глубокое, густое контральто, самый низкий женский певческий голос. Но будучи еще студенткой в ГИК, она переболела пневмонией. По выздоровлении девушка обнаружила, что разговаривает высоким детским голоском. Эта уникальная особенность сделала ее знаменитой. За свою карьеру актриса озвучила более 300 мультфильмов, в том числе «Крошку енота». Добрая, светлая песенка полюбилась и детям, и взрослым. Послушаем знаменитую улыбку в исполнении Ирины Еликаровой.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland.ru.
0: Радио Гордость.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Наталья Подольская. Певица.
1: Это, пожалуй, самая большая ценность, которая есть у человека. Но ее смысл измеряется не количеством прожитых лет, а тем, что остается после нас. Наши поступки, слова, отношения к людям, именно они становятся настоящим следом, который мы оставляем в жизни других. Мне кажется, важно прожить жизнь так, чтобы однажды можно было честно сказать самому себе: «Я старался делать мир вокруг хоть немного лучше». Помочь близкому, поддержать в трудную минуту, быть честным, не проходить мимо чужой беды. Именно из таких, казалось бы, простых вещей складывается достойная жизнь. Я всегда восхищаюсь людьми, которые каждый день просто делают добро. Они заботятся о своей семье, трудятся на благо других, остаются верны своим принципам. Такие люди редко называют себя героями, но именно благодаря им сохраняется человеческое достоинство, взаимное уважение и преемственность поколений. Жизнь — это дар, который невозможно прожить заново, поэтому особенно важно наполнить ее смыслом, добрыми делами и ответственностью перед собой, своими близкими и своей страной. Тогда она становится не просто временем, которое прошло, а ценностью, которая продолжает жить в памяти и поступках других людей.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ольга Качура или Корса – герой России. Из тех русских женщин, чьи подвиги напоминают о героинях Великой Отечественной. Родилась на Донбассе в семье потомственных военных. До 14 года служила в органах внутренних дел. После Майдана встала на сторону народа Донбасса. Участвовала в создании народной милиции ДНР. Поступила на службу в 3-ю отдельную мотострелковую бригаду «Беркут». Стала единственной женщиной-командиром подразделения реактивной артиллерии. Служила в Горловке, которую особенно варварски обстреливали украинские военные. Фишкой Корсы были внезапные ночные атаки на позиции противника. В мае 22-го ее наградили Георгиевским крестом второй степени. А год спустя, летом 23-го, Ольги Качуры не стало. Она погибла в результате артобстрела. Президент Владимир Путин вручил ей звание Герой России посмертно. Украинцы охотились на Корсу давно и даже мертвую не оставили ее в покое. Во время прощания обстреляли Донецкий театр оперы и балета. Вечная память и вечная слава.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Я люблю, и значит я живу.
1: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Этнопарк «Сувар» – это настоящая сокровищница чувашской культуры. Здесь, на левом берегу Волги, вас ждет более 130 деревянных обрядовых скульптур. Каждая из них погружает в мифологию и символику Чуваши. Парк разделен на три зоны – золотую, серебряную и медную горы. В каждой зоне особая атмосфера, уникальные сюжеты. Путешествие начинается у древа жизни. Оно украшено цветными ленточками и словно зовет к открытиям. На Золотой горе главенствует богиня-мать, олицетворяющая жизнь и земледелие. А Хыпар, крылатая богиня, приносит вести издалека. Здесь можно увидеть и меч Атиллы, символ древнего поселения. Скульптуры рассказывают о добрых и злых божествах, о любви и верности. Они словно оживают, наполняя парк магией. Каждый шаг – это встреча с историей, каждый взгляд – это открытие.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Позвони мне ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой.

0: даже если без тебя. Позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость».

Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Валерия. «Процветай, Абхазия».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Я Виктория Черенцова. Это «Радио Гордость». Слушаем своих.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», Радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурита и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русское-лето.рф.
0: Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Тысяча поводов для гордости. Метод звукового измерения артериального давления. Другое название – метод короткого. Каждому взрослому человеку хоть раз измеряли давление этим методом. Российский хирург Николай Коротков предложил его в 1905 году. Манжета на руке накачивается воздухом, затем воздух медленно стравливается. Врач следит за показаниями манометра и прослушивает с помощью стетоскопа тонны плечевой артерии. Этот простой, точный и доступный метод открыл новую эпоху в истории медицины. В 1935 году Всемирная организация здравоохранения утвердила метод Короткого как единственный официальный метод неинвазивного измерения артериального давления. Механический тонометр был единственным прибором для определения систолического и диастолического давления на протяжении полувека.
1: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Наталья Подольская, певица.
1: Достоинство начинается с уважения, прежде всего к самому себе, а значит и к окружающим. Это не громкие слова и не стремление казаться лучше других. Это способность поступать по совести, оставаться верным своим принципам и не идти на компромисс с тем, что считаешь неправильным. Человек с чувством собственного достоинства не унижает других и не позволяет унижать себя. Он отвечает за свои слова и поступки, умеет признавать ошибки, сохраняет честь и уважение даже в самых непростых обстоятельствах. Но достоинство – это не только личное качество. Оно связано с уважением к своей семье, истории, культуре и родине. Когда человек бережно относится к тому, что ему дорого, честно трудится, помогает другим и сохраняет верность своим нравственным ориентирам, он тем самым сохраняет собственное достоинство. Именно из таких поступков складывается уважение к человеку, к обществу и к стране. Ведь достоинство проявляется не в словах, а в том, как мы живем каждый день.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Михаил Захарович Бондаренко, 1913-1947, дважды Герой Советского Союза, командир авиаэскадрильи и штурман 198-го штурмового полка. В 1939 году закончил Качинскую авиационную школу, участвовал в Советско-финляндской войне на И-153, совершил 17 вылетов. Великую Отечественную с 1941 по 1943 совершил 94 вылета, сбил 2 самолета, уничтожил сотни техники и противников. Герой Советского Союза с 1942 года. Вторую медаль получил в 1943 за штурмовку аэродрома с уничтожением 35 самолетов и складов боеприпасов.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: Чего матушка земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.
4: Приветствую всех слушателей радиостанции «Гордость». Меня зовут Александр Асте.
5: Привет, я Ежевика Чагадаева из группы «Ойме». Слушайте радио «Гордость». Здесь

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сегодня сланцы – это просто летние шлепанцы. Обувь для пляжа, дачи или быстрого выхода на минутку. И мало кто задумывается, что вообще-то это название города. Да, слово появилось благодаря городу Сланцы в Ленинградской области. Именно там в советское время работал завод, который массово выпускал резиновые шлепанцы. На подошве выдавливали слово «сланцы», просто как обозначение места производства. Но покупатели решили, что это и есть название обуви. Так слово постепенно ушло в народ и стало отдельным названием для шлепанцев. Интересно, что многие до сих пор уверены, сланцы – это какое-то иностранное или специально придуманное модное слово. Хотя история у него абсолютно местная и очень советская. И получается, что каждый раз, когда мы говорим «сланцы», мы сами того не замечая произносим название небольшого города, которое однажды просто осталось на подошве.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Леван Пхаладзе. «Силуэт».

0: Радиостанция «Гордость».
1: Приветствую вас, дорогие слушатели радио «Гордость». С вами Пола Романова. Слушайте песню «Путь домой» на волнах радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. «Музыка гордых». 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: На орбиту отправился скафандр для выходов в открытый космос «Орлан МКС номер 6». Он абсолютно автономен и в каком-то смысле является мини-кораблем. МКС в данном случае означает модернизированный, компьютеризированный, синтетический. Одна из основных особенностей скафандра – система автоматической терморегуляции. Она поддерживает комфортный для космонавта режим, понижая или повышая температуру воды, циркулирующей по костюму водяного охлаждения. Космонавты перед выходом и во время его выставляют и меняют желательный температурный режим. Благодаря замене резиновой оболочки на полиуретановую, инженерам удалось повысить надежность скафандров. Использование нового материала увеличило срок их службы на орбите. К выходу в открытый космос скафандр готовится автоматически.
0: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сегодня слово «паразит» звучит довольно жестко. Сразу представляется кто-то неприятный. Либо организм, который живет за чужой счет, либо человек-нахлебник. Но самое интересное, начиналось все вообще не с биологии. Слово пришло из древнегреческого и буквально переводилось как «сотрапезник», то есть человек, который ест рядом с кем-то. Причем в древнегреческой литературе даже был персонаж по имени Паразит, любитель праздной жизни, застолий и чужого гостеприимства. И только спустя время слово стали использовать уже в переносном смысле – про тех, кто живет за счет других. А позже термин пришел и в биологию. Так что, когда сегодня слышишь слово «паразит», трудно представить, что когда-то оно означало почти безобидного любителя поесть в гостях.
2: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на aurora.ru 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.
1: Всем привет, на связи Фейгин. Слушайте мой новый трек «Хороший человек» на радио «Гордость».
2: Тот, кто всегда молчит, не значит, что дурак.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно...

0: Да?
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Космонавт Анна Кикина отправилась к звездам случайно. Уроженка Новосибирска, по образованию она экономист-менеджер и инженер по защите в чрезвычайных ситуациях. А еще просто красавица и спортсменка. Училась в школе с уклоном в здоровый образ жизни. Занималась рафтингом, палеатлоном и совершила 150 прыжков с парашютом. Сменила несколько профессий, а в 2012 году спонтанно решила поучаствовать в открытом конкурсе на космонавт. Ни на что не рассчитывала, но женский отбор прошла и в 14-м стала космонавтом-испытателем. Затем были годы ожидания. Мечта исполнилась 2 года назад, когда Анна вошла в международный экипаж корабля «Crew Dragon». В космосе Кикина провела 157 дней, 10 часов и 1 минуту, став 6-й российской женщиной в космосе. Перед отправкой к звездам Анна общалась со своей коллегой Еленой Серовой и обсуждала нюансы гигиены за пределами Земли. Гордимся нашими женщинами!
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Наталья Подольская, певица.
1: Чем дольше я выхожу на сцену, тем больше понимаю, что права и свободы человека – это не просто слова из закона. Это возможность честно заниматься любимым делом, свободно выражать свои мысли через творчество, развивать и чувствовать ответственность за то, что ты говоришь и делаешь. Для меня свобода творчества – одна из самых важных ценностей. Именно она позволяет артисту быть искренним, находить нужные слова и мелодии, которые откликаются в сердцах людей. Когда ты выходишь на сцену, зритель всегда чувствует, поешь ли ты по-настоящему или просто исполняешь песню. Поэтому, возможно, честно говорить со своей аудиторией через музыку для меня бесценно. За годы на сцене я убедилась, что творчество – это не только право на самовыражение, но и большая ответственность. Каждая песня, каждое выступление, каждое слово, сказанное со сцены, способно вдохновить, поддержать или заставить задуматься. Именно поэтому свобода творчества невозможна без уважения к людям, своей культуре и тем ценностям, которые хочется передать зрителю. Свобода творчества – это не только возможность создавать новое, но и шанс через свое дело делать мир немного добрее, искреннее и человечнее. Именно в этом, на мой взгляд, заключается главная ценность. Вместе с правами у каждого человека есть и обязанности – быть честным, соблюдать законы, уважать свою страну, свою культуру и людей рядом. Это очень важно.
0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет «Сделано у нас». В Луганской Народной Республике заработал завод по производству растительного масла. Завод «Беловодский элеватор» в поселке Меловое – предприятие со столетней историей. В советские годы оно было одним из крупнейших в регионе. После распада Советского Союза производство было заброшено. Сейчас завод обрел вторую жизнь и уже восстановил более 40% производственных мощностей. Запущен прессовый цех, восстановлена котельная, приобретено новое лабораторное оборудование. Рабочие места получили 125 жителей Мелового. Планируется строительство экстракционного цеха по производству шрота для откорма животных. Это позволит на 10% увеличить производство основного продукта. В ближайшее время предприятие планирует увеличить объемы производства и начать работать в полную мощность. Модернизация позволит ему конкурировать с ведущими российскими производителями. Есть основания полагать, что меловское масло станет одним из брендов Луганской Народной Республики.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Василий Толстоус. «Смущаясь, дети попросили». «Смущаясь, дети попросили, присядь, попей, припомни, дед, ты был когда-нибудь в России? Ведь прожил чай немало лет. Скажи, она вообще какая? Такие ж хаты ли на ней?» Ответил дед: «В ней нет окраин, земель немилых нет, верней. В ней было место и Донбассу, и прерий крымских ковылю. Я понимал всегда и сразу, что на Дону ее люблю, что я люблю ее на Волге, и на Днепре, и на Неве. Был не чужим в Москве нисколько, ведь с детства думал о Москве. Но что молчишь, ты озадачен? Бывают лучшие края». Я не молчу, я просто плачу. Россия, родина моя.
2: Василий Толстоус родился на Луганщине. Окончил Донецкий политехнический институт. До 20-го года проработал в угольной промышленности. Сейчас на пенсии. Основную работу Василий Николаевич всю жизнь сочетал с литературной деятельностью. Писал стихи, собирал фольклор, издавал сборники народных и современных стихов, песен. Подготовил серию книг «Русская поэзия Серебряного века».
3: Реклама.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. В августе мы отмечаем печальный юбилей. 35 лет августовского путча. Часть руководителей государства 19 августа 1991 года отстранила от власти президента СССР Михаила Горбачева. Был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, участники которого хотели сохранить Советский Союз, распад которого стал величайшей катастрофой 20 века. Показательно, что еще 5 лет назад, в год 30-летия августовских событий 1991 года, партия «Коммунисты России» выступила с инициативой Народного суда над виновниками развала СССР Михаилом Горбачевым, Леонидом Кравчуком, Станиславом Шушкевичем и Геннадием Зюгановым. Почему над Зюгановым? Ведь Геннадий Андреевич, вспоминая страну Советов, всегда произносит очень проникновенные слова.
6: «Советской державе ленинско-сталинской модернизации поставить величественный памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый Советский Союз».
5: Слова хорошие. Осталось понять, что прячет за ними Зюганов. Кстати, однажды на это ему очень деликатно намекнул президент России Владимир Путин.
7: «Под руководством Коммунистической партии Советского Союза наша страна, Советский Союз, достигли очень больших вершин. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование».
5: И ведь точно, все главные участники развала Союза входили в партийную элиту. Компартия была стержнем, скрепляющим государство и преодолевающим сепаратизм национальной бюрократии, входившей в Союз Республик. Поэтому ликвидаторы СССР первым делом занялись развалом именно КПСС. Добились отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли партии, а затем в России создали отдельную республиканскую компартию. До этого функцию российской партийной организации выполняла сама КПСС. Но с появлением компартии РСФСР объединяющая союз структура становилась ненужной. Организаторами новой партии были ее лидер Иван Полосков и, барабанная дробь, Геннадий Зюганов, секретарь ЦК этой партии по идеологии. Чтобы оценить масштаб такой затеи, напомню, за попытку создания отдельной российской компартии при Сталине

финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Армен Хачатурян и Альдона Цкуа. Абхазия –

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Фонд Николая Расторгуева, радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19:00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Bennings со скидкой 30% по 6 сентября.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире посадка на Северном полюсе. 21 мая 1937 года самолет впервые в мире осуществил посадку на лед вблизи Северного полюса. Это был самолет Ант-6, арктический вариант тяжелого бомбардировщика ТБ-3. За штурвалом находился опытный полярный летчик, участник операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин», герой Советского Союза, командир летного отряда Михаил Водопьянов. В тот день, 21 мая 1937 года, в рамках первой высокоширотной советской экспедиции «Север» экипаж Водопьянова доставил на льдину четверых советских полярников. Личный состав первой в мире научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс-1». При посадке самолета впервые в авиации был применен тормозной парашют.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Небо. Мы смотрим на него каждый день. Голубое, серое, вечернее, звездное. И кажется, что все в этом слове понятно с первого взгляда. Но если чуть остановиться и посмотреть глубже, оказывается, все не так очевидно. Филологи считают, что у этого слова очень древние корни. И во многих языках они сходятся в одном значении – туман или облако. По сути, изначально небо было чем-то просто вверху, облачному и размытому. И если бы мы оказались в древности и сказали «на небе не облачко», нас бы, скорее всего, не поняли. Потому что слово тогда означало почти обратное тому, как мы его воспринимаем сегодня. Со временем смысл начал расширяться, и небо постепенно перестало быть туманом над головой и превратилось в целое пространство над землей, от облаков до звезд. И теперь в этом слове живут сразу два ощущения – близкое с погодой и облаками и очень далекое с бесконечностью над нами.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Василий Иванович Андрианов, 1920-1999. Советский летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Призван в армию в 1940 году. С 1943 летал на Ил-2 в 667-м штурмовом полку, участвовал в Курской битве и крупных наступательных операциях. За 177 боевых вылетов уничтожил 50 танков, 200 автомашин, 25 артиллерийских батарей, 13 складов и сбил 6 самолетов. За 87 успешных вылетов в 1944 году получил первую звезду героя, а вторую в 1945 за 90 боевых вылетов и умелое командование при форсировании рек и освобождении городов.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Наталья Подольская, певица.
1: Для меня любовь к родине – это не красивые слова, а чувство, которое подтверждается поступками. Это желание оставить после себя что-то хорошее, сохранить то, что создавалось многими поколениями до нас, и сделать все возможное, чтобы у наших детей было достойное будущее. Когда я слышу слова «служение Отечеству», я думаю не только о подвигах, которые навсегда вошли в историю. Прежде всего, это ответственность каждого человека за то, что происходит вокруг него. Ведь судьба страны складывается из судеб миллионов людей, из их отношения к своему делу, к близким, к своему будущему. Честно выполнять свою работу, воспитывать детей, сохранять культуру, помогать тем, кто нуждается в поддержке, каждый выбирает свой путь, но всех объединяет желание приносить пользу своей стране. Я всегда с большим уважением отношусь к людям, которые не ждут благодарности или признания. Они просто делают свое дело добросовестно, понимая, что именно из таких ежедневных усилий складываются сила и благополучие государства. Наверное, именно в этом и проявляется настоящая ответственность за судьбу Отечества.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новую умную систему борьбы с протечками создали в Москве. Она состоит из акустических датчиков, беспроводного канала, облачного сервера и искусственного интеллекта. Вмонтированные в трубы датчики будут фиксировать характерный звук, который издает протечка. Затем он будет передаваться по беспроводному каналу связи на облачный сервер. Там специальное ПО на основе искусственного интеллекта проанализирует сигнал, определит место протечки с точностью до 1 метра и передаст информацию диспетчеру. Внедрять новое решение начнут уже в следующем году. Оно должно ускорить ремонт и сократить связанные с протечками издержки. Со временем авторы разработки планируют ее усовершенствовать. ПО должно научиться по звуку определять не только место, но и объем протечки, чтобы диспетчер мог правильно расставить приоритеты. Стоит отметить, что организация-разработчик решения входит в московский инновационный кластер, который уже объединил больше 100 компаний.
0: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Песня такая лирическая, тоже новая совершенно.

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Василий Толстоус. Кипарис. Недвижны лица, словно маски. Ни дрожи губ, ни голосов. Жара струится. Длится вязкий, непрекращающийся сон. Сквозь вату глухо, стройся живо. И встали, будто на парад. На вид обычны, недвужильны. Войной оплавлены в отряд. Уходят молча, без оглядки, вдыхая пот и пыль дорог. В одном налаженном порядке, размахе рук, мельканье ног. Так-так, так-так, сверкнет сапог и качнется строгое лицо. Ни тени страха, ни тревоги. Шагают сотни близнецов туда, в распадок за холмами, где днем и ночью дым и гарь. Сверкает небо временами, огнем подсвечивая хмарь. В закатном свете виден ясно цветущий яблоневый сад. От взрывов отсвет ярко-красный среди летящих в небо хат. Когда дверей и крыш мельканья порыв удара бросит ввысь, заметишь, тот над хатой крайний взрыв так похож на кипарис.
2: Поэт из Макеевки Василий Толстоус пишет стихи со школьных лет. Активно публикуется, только за последние годы стал лауреатом 5 литературных премий. Кроме того, на его счету 18 сборников серии «Русская поэзия Серебряного века».
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Валерия. «Процветай, Абхазия».

Детский дом с голубыми ставнями, не забыть мне тебя никогда. Слишком были такими недавними, отзвучавшие в сумрак года. Да сегодня еще мне снится наше поле, луга и лес, принакрытые сереньким ситцем этих северных бедных небес. Восхищаться уж я не умею, и пропасть не хотел бы в душу, но, наверное, навеки имею нежность грустную русской души. Живите так, как вас ведет звезда, под кущей обновленной сени. С приветствием вас помнящий всегда знакомый ваш Сергей Есенин. Полюбил я седых журавлей с их урлыканьем в тощие дали, потому что в просторах полей они сытных хлебов не видали. Только видели бесть да цветь, да ракитник крёй безлистый, да разбойные слышали свисты, от которых легко умереть. Как бы я и хотел не любить, все равно не могу научиться. И под этим дешевеньким ситцем ты мила мне, родимая, быть. Потому так и днями недавними уж не юные веют года. Низкий дом с голубыми ставнями, не забыть мне тебя никогда. Живите так, как вас ведет звезда, под кущей обновленной сени. С приветствием вас помнящий всегда знакомый ваш Сергей Есенин.

0: Живите так, как вас ведет звезда. Под кущей обновленной сени, с приветствием вас помнящий всегда, знакомый ваш Сергей Есенин.
1: Радиостанция «Гордость».

Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК 545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Первый в мире препарат против болезни Бехтерева разработали российские ученые из медицинского университета имени Пирогова в Москве. Им удалось создать антитела, работающие против клонов иммунных клеток, вызывающих заболевания. Болезнь Бехтерева имеет аутоиммунную природу. Клоны иммунных клеток атакуют собственные антигены организма. Результат – хроническое воспаление позвоночника и некоторых суставов. Со всеми аутоиммунными заболеваниями есть проблема – их лечение так или иначе подавляет иммунитет. Созданный нашими учеными препарат позволяет выделить вредоносные клоны и уничтожить только их, не затронув иммунитет человека. Сейчас он уже проходит заключительную стадию клинических испытаний.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Все мы постоянно слышим слово «мошенник». По телевизору предупреждают о мошенниках, в сообщениях просят не сообщать код, да и вообще сегодня это слово давно стало синонимом обмана. Но когда-то все было гораздо проще. В Древней Руси не было привычных нам карманов. Деньги носили в специальных мешочках – мошнах. И мелких воришек, которые охотились именно за этими кошельками, начали называть мошенниками. По сути, теми, кто крадет мошну. То есть сначала мошенник – это скорее карманник, а не хитрый обманщик в современном смысле. Но со временем значение стало шире. Слово ушло от конкретной кражи кошельков и превратилось в общее название для любого жулика или афериста. И получается интересно. Слово осталось прежним, а вот сами мошенники сильно обновили методы работы.
0: Радио «Гордость».

0: радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: По струнам ходят пальцы не спеша. Я вглубь себя, как в омут, погружаюсь. Мне кажется, к тебе я приближаюсь.

Ли ты не хороша? Так хороша ли ты не хороша? Рвану в отчаянье на груди рубашку, и ты открыто настежь нараспашку.

осенней безнадежностью дыша, осенней безнадежностью дыша.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Гаммы, этюды, ежедневные занятия по несколько часов. Путь любого музыканта на сцену сродни занятиям спортом. Это дело требует не только таланта, но и терпения и трудолюбия. Профессионально учить музыке в России начали в середине 19 века. Благодаря созданию Русского музыкального общества появились сначала бесплатные курсы по пению и теории музыки, потом добавились занятия на инструментах и сочинительство. Первым был, как всегда, Петербург, через год – Москва. Уроки пользовались большим спросом. Так, за 6 лет курсы закончило 250 человек, по тем временам цифра немалая. Вскоре в двух музыкальных столицах организовали консерватории, а благодаря Русскому музыкальному обществу официально зафиксировали гражданские права профессиональных музыкантов. Отныне они получали звание свободных художников. Кстати, одним из первых был композитор Чайковский.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Наталья Подольская, певица.
1: Мне кажется, высокие нравственные идеалы нужны человеку так же, как путеводная звезда. До них невозможно дойти в буквальном смысле, но именно они помогают не сбиться с пути, когда приходится делать непростой выбор. Постепенно все больше понимаю, что нравственность проявляется не в громких словах, а в ежедневных поступках. Быть честным, держать свое слово, уважать других, уметь признавать ошибки, проявлять милосердие и благодарность. Именно из таких вещей складывается характер человека. Никто не может быть идеальным, но каждый способен каждый день становиться немного лучше, чем был вчера. Настоящие ценности не теряют своей значимости со временем. Любовь, верность, доброта, ответственность, уважение к старшим, забота о семье – это то, на чем воспитывались многие поколения. Именно эти нравственные ориентиры помогают сохранять внутреннюю опору, особенно тогда, когда жизнь ставит перед нами непростые задачи. Думаю, что стремление к высоким нравственным идеалам – это и есть постоянная работа над собой. Не ради похвалы или признания, а ради того, чтобы оставаться человеком, которым можно гордиться. И мне кажется, именно такой внутренний выбор делает сильнее не только каждого из нас, но и общество в целом.
0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Единственный белокаменный Кремль в Сибири. Уникальный исторический образец сибирского зодчества – Тобольский Кремль. Один из самых значимых культурно-исторических объектов Тюменской области. В 1961 году ансамбль Тобольского Кремля стал основой формирования историко-архитектурного заповедника. Сейчас на территории Тобольского Кремля 11 исторических объектов показа, а музей-заповедник объединяет 54 архитектурных памятника федерального и регионального значения. Сейчас музеем под открытым небом называют не только сам Тобольский Кремль, но и практически весь исторический центр Тобольска.
0: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Кто родился в СССР? Можете делать все то же самое, у вас все получится.

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Группа «Вольные». «Родная».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Фридландские ворота – один из сохранившихся городских воловых ворот бывшего Кёнигсберга. Яркий пример – краснокирпичные неоготики и часть фортификации XIX века. Построенные как парадный въезд и оборонительное сооружение, они были повреждены во Второй мировой войне и впоследствии реставрированы, став заметным историческим ориентиром города. Название происходит от немецкого «Friendland» и напоминает о прусском прошлом Калининграда. Ворота выделяются зубчатыми фронтонами и декоративными башенками. Вместе с Бранденбургскими и Королевскими воротами образуют архитектурный ансамбль города. Реставрации проводились с учетом исторического облика на основе архивных материалов. Ворота находятся в центральной части города, легко доступны пешеходам и часто используются для экскурсий, выставок и фотосъемок, показывая многослойную историю региона.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Скульптура «Рабочий и колхозница» – всемирно известный шедевр советского монументализма. Создавали ее для всемирной выставки в Париже, проходившей в 1937 году. Работа должна была стать символом мощи юного советского государства. Идея принадлежала архитектору Борису Иофану. Его вдохновила динамичная скульптура древнегреческих героев-тираноборцев. Непосредственно реализацией проекта занималась Вера Мухина. Именно она добавила развивающийся шарф колхозницы. Скульптуру создали с применением ультрасовременных по тем временам технологий. Вместо дюралюминия – нержавеющая сталь, вместо заклепок – электрическая сварка. Итоговая фигура состояла из 6000 деталей и весила 75 тонн. В Париж ее везли частями и потом заново варили на месте. Мухина получила гран-при. Равных ей не было, но демонтировали статую французы, которые так повредили конструкцию, что дома ее восстанавливали 2 года. Недавно скульптуру отреставрировали. Из стальных деталей заменять пришлось лишь 0,1%. Это советское качество.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Бехтерев – основоположник рефлексологии и нейрохирургии. О нем современники говорили: анатомию мозга знают двое – Бог и Бехтерев. Родился в середине 19 века под Вяткой в семье станового пристава. Интерес к науке получил от отца, который любил природу и держал в доме целый птичий уголок. Интерес к психиатрии приобрел по личным причинам. Во время учебы в Санкт-Петербургском университете от переутомления угодил в больницу с нервным срывом. Уже в 28 лет он возглавил клинику нервных болезней в Казани, где основал собственную психофизиологическую исследовательскую лабораторию, первую в России. Затем уже в Петербурге возглавил военно-медицинскую академию и создал нейрохирургический блок, где одним из первых начал проводить операции на мозге. Любопытно, что ученый считал мозг средоточием некой энергии, которая после смерти никуда не исчезает, но становится частью общего информационного поля Земли. Он же стоит у истоков лечения алкогольной зависимости с помощью гипноза. Бехтерев занимался и социальной психологией, развивал судебно-медицинскую экспертизу. В начале 20 века ученому удалось создать в Петербурге лечебное, исследовательское и учебное заведение «Психоневрологический институт». В нем он объединил всю нейрофизиологию от психологии до нейрохирургии. Равных ему не было в мире. Кстати, Бехтерев является автором 700 научных работ и первооткрывателем 25 рефлексов. Интересный факт. После революции ученые с учениками исследовали мозг Ленина, Луначарского и Горького.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
2: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, как бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне: «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза бы Макс, я надеюсь, что две руки на двоих – это немного. Но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце.
1: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

0: нежно между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В селе Покровском Тюменской области, находящемся в 80 километрах от города, родился самый известный в мире русский мистик Григорий Распутин. Его настоящая фамилия – Новых. Прошло уже более 100 лет со дня его смерти, а личность царского фаворита до сих пор вызывает интерес у всего мира. В 1991 году историк Марина Смирнова основала в Покровском первый частный музей в России и по выходным проводит экскурсии. Ее гостями были Сергей Собянин, Игорь Шувалов, Владислав Третьяк, группа «Бонни М» и многие другие. Марина Юрьевна располагает уникальной фактологической базой и убедительно доказывает, что дошедший до нас образ пьяницы и развратника, специально созданный большевиками, никакого отношения к реальности не имеет. И Анна Ахматова, и Сергей Есенин, и Николай Гумилев считали Григория Распутина великой личностью.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Милосердие». Поэт Наталья Тебелева.
3: Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Федор Тютчев. В русской традиции милосердие – это одна из главных добродетелей. Примеров тому множество. Вот императрица Александра Федоровна с началом Первой мировой войны вместе с великими княжнами Ольгой и Татьяной успешно сдала экзамены и получила свидетельство на звание военной сестры милосердия. Писатель Константин Паустовский служил братом милосердия в отряде Всероссийского союза городов и провел с этим отрядом почти 2 года, из которых полгода на линии фронта. Певец Александр Вертинский тоже был братом милосердия Российского Красного Креста во время Первой мировой войны. И за год работы он сделал около 35 тысяч перевязок. Когда слышишь слово «милосердие», думаешь и о Великой Отечественной, и о сегодняшних волонтерах. Причем, конечно, не только в связи с фронтом. Помните времена ковида? Волонтеры тогда немало вывезли на своих, зачастую хрупких, плечах. Но, чтобы проявить милосердие, совершенно не обязательно оказываться в критических, пограничных ситуациях. В самой что ни на есть будничной жизни достаточно оглянуться, чтобы увидеть тех, кому прямо сейчас нужна помощь. Словом ли? Делом? Хорошо бы об этом не забывать.
1: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире основатель и директор творческого объединения «Культура речи» Александр Эпштейн.
4: Мы знаем такие выражения, как «мхатовская пауза».
5: Это факт.
4: Мы, русские люди, вообще любим паузы. Они для нас несут смыслы. То есть любая пауза – это какой-то смысл. Если взять англоговорящих людей, спикеров, паузы практически невозможны. То есть всегда спикер англоговорящий, он заполняет эту паузу, много вводных слов, с чем мы, кстати, боремся. Да? Вот мы же говорим, что вот эти вот все вводные словечки приберите в сторону.
5: Слова-паразит.
4: Слова-паразит, да. Пауза. Как с этим работать? Это же тоже целое искусство.
5: Это искусство абсолютно. Актеры измеряют длиной его пауз, так называемые мхатовские паузы. И во многом умение или право на эти паузы получает, отвоевывает человек, которого есть, что называется, внутреннее право говорить. Вот он говорит и хочет быть услышанным. И тогда он может себе позволить использовать паузу. Это в известной степени роскошь. Ты настолько уверен в своей мысли, ты настолько хочешь донести эту мысль, что пауза тебе не мешает, а пауза помогает осмыслить все, что ты говоришь. Ты не боишься того, что люди осмыслят то, что ты говоришь. А когда человек с скороговоркой проговаривает кучу слов, используя слова-паразиты, за этим может стоять банальный страх, банальное переживание вообще быть услышанным. Он хочет накидать каких-то мыслей, и не дай бог люди их поймут, чтобы создать иллюзию, пустить пыль в глаза. Вот в чем нюанс. Поэтому я, конечно, очень хорошо отношусь к паузам и нередко на своих занятиях просто требую от участников, от выступающих говорить в два раза медленнее. Я говорю помедленнее, пауза, поменяй объект внимания. Кому ты сейчас сказал? Увидь того, кому ты сказал. Ты увидел его глаза? Он понял, что ты сказал? Переходи к следующему объекту внимания. И вот когда ты начинаешь технически себя перестраивать, вдруг появляются паузы, потому что тебе она нужна.
4: А на музыкальной радиостанции необходима музыкальная пауза. Следующая песня в эфире от Александра Эпштейна. Что будем слушать?
5: Мы будем слушать Диму Билана. Песня называется «Держи». Мне кажется, она такая заряжающая, эмоциональная и показывающая в том числе и про искусство общения, коммуникации, как можно удерживать эмоциональный контакт с важным для тебя человеком.
4: Послушаем Диму Билана с пристрастием. Сегодня в эфире «Радио Гордость» проект «Давайте по-русски».

0: История одной песни.
1: Песню «Крейсер Аврора» композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Матусовский написали в 1973 году, когда режиссер-мультипликатор Роман Качанов решил снять мультфильм об истории крейсера. По сюжету дети во дворе обсуждают, как назвать игрушечный корабль. Когда один из них предлагает название «Аврора», другие удивляются. Они ничего не знают о истории крейсера, да и песни про него нет. В детском разговоре Качанов выразил собственное удивление. Многие взрослые тоже не знают, что крейсер участвовал в русско-японской и Первой мировой войне, а во время Великой Отечественной был задействован в обороне города, а песни не удостоился. Качанов решил это упущение исправить. Герои мультфильма идут в музей «Авроры» и узнают историю крейсера. С экрана звучит песня в исполнении Марии Виноградовой. Позже песню исполнил большой детский хор Гостелерадио. А потом пришло понимание, что композиция «Крейсер Аврора» близка не только детям, но и взрослым, и великолепно звучит в исполнении суровых мужских голосов. Послушаем песню в исполнении Эдуарда Хиля. Напомним, песня «Крейсер Аврора» одно время считалась неофициальным гимном Ленинграда. Сейчас город носит историческое название Санкт-Петербург. Радио «Гордость» звучит в этом великом городе на частоте 93,3 FM.

0: 1000 поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют. Какие люди?
1: Андрей Егорович Боровых, 1921-1989. Советский летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации, командующий авиацией войск ПВО СССР. Война. Более 470 боевых вылетов, свыше 130 воздушных боев. Лично сбил 32 и 14 в группе. В 1942-43 на Калининском и Центральном фронтах совершил 341 вылет, 12 сбитых лично и 14 в группе. За это получил Героя СССР в августе 1943-го. Выполнил еще 132 успешных вылета, сбил 19 самолетов, проявил героизм в командовании эскадрильей. В феврале 1945 года получил вторую медаль Героя СССР.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Верия под Наро-Фоминском сейчас самый маленький город Подмосковья. Но не все знают, что когда-то это был самый большой город Московской губернии. О тех временах напоминает местный историко-краеведческий музей. Необычно уже само его здание, построенное в конце 18 века в стиле классицизма с ротондой и пилястрами. Музей в бывшем купеческом особняке создавали на общественных началах. Жители находили редкие старинные фотографии, составили списки жителей Верии, погибших во время Великой Отечественной. Сейчас в музее представлены необычные экспонаты из купеческого и крестьянского быта. Это, например, машинка для изготовления конфет или крупорушка для переработки зерна в крупу. Особое место в музее занимает комплект медалей к юбилею войны 12-го года, которым президент России отметил важную роль города в войне с Наполеоном.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.
3: Вот какие сейчас экспозиции, вот что самое интересное сейчас в Музее Победы?
4: Самое интересное – это экспозиция «Подвиг народа». Она была сделана к 75-летию Победы. Но с учетом ковида и закрытия музея она, так сказать, считается практически новой, потому что три года она существует, полноценно ее посещают. И на самом деле это уникальная получилась экспозиция, потому что до нас никто не рассказывал и не показывал, как и чем жила воюющая страна. Мы ведь в школе даже, когда изучали Великую Отечественную. В основном учили там сражения, битвы,
3: конечно,
4: полководцы,
3: да,
4: и герои.
3: Да? Стрелочки рисовали.
4: То есть это ратный подвиг.
3: Да, да, да.
4: А вот что делали еще сотни миллионов там, наших граждан во время войны? Как народное хозяйство функционировало? Значит, что такое эвакуация была и оккупация? И как в тылу люди что делали для победы? Об этом до нас в одном месте так полноценно никто не представлял эту историю. А здесь на 3000 квадратных метрах, в 17 пространствах, тематически разных, но рассказывающих о, в общем-то, стремлении всего нашего народа к победе. И в этом плане я называю эту экспозицию, формат ее, как музей-кино-театр. Музей, потому что там собрано нами порядка 7000 предметов того времени, которые можно трогать руками, что особенно нравится детям. Кино, потому что Игорь Угольников со своим военфильмом снял для нас порядка 20 с лишним фильмов реконструкции, которые помогают погружаться в то или иное событие. И театр, вот это как раз то, про что мы говорили, да, у нас еще и наши сотрудники, когда мы создали вот эту всю красоту, всю, да, построили, поняли, что наши барышни, смотрители в черно-белых костюмах, они там будут диссонировать, поэтому вот такой кастинг провели, одели людей, смотрителей в форму или одежду того времени военного, и они вступают в диалог с нашими посетителями. Вот такой необычный формат. И плюс, как бы, там очень большой массив вообще информации, поскольку были привлечены весь Росархив, все наши федеральные архивы, региональные, они нам информацию по нашей просьбе сбросили о том, что вообще в целом в стране происходило, начиная с каждого региона, и каких-то по отраслям информацию. И у нас получился, так сказать, такой уникальное собрание всяческой архивной информации, документов, фотографий, историй, фото и видео.
3: И предметы, вот, да. Что мне особенно вот как-то, вот вы говорите о том, что как театр, но при этом театр, в котором сам посетитель становится актером, непосредственным участником. Потому что действительно, вот все эти исторические предметы, когда ты это трогаешь, когда ты проходишь в интерактивные такие стенды, назовем это, ну, например, меня поразила студия Левитана, где он можно самому почувствовать себя Левитаном, записывать,
4: да, мы
3: Советского информбюро самому.
4: Да, мы воссоздали, да, студию, одну из трех, потому что у Левитана во время Великой Отечественной было три студии. Это в Куйбышеве, ныне Самара, в Екатеринбурге, тогда Свердловске, и в Москве. Вот мы Свердловскую студию воссоздали практически один в один и предоставили возможность всем посетителям зайти в эту студию, сесть, так сказать, к микрофону и записать сводку Софинформбюро именно от того дня, в который люди пришли к нам в музей. То есть вот пришли, например, там 27 января, значит, они читают сводку 27 января, там, условно, 44-го года. И их записывает наш, так сказать, актер-звукорежиссер, смотритель. Значит, и этот файл тут же человек получает себе на почту. Я в роли Левитана. Это, в общем, одна
3: Или,
4: из таких фишек, как говорится.
3: Я в роли участника агитбригады, где можно для солдат на передовой спеть песню.
4: Да. Да. Это полное ощущение, что ты находишься,
3: да,
4: на передовой, перед тобой сидят бойцы,
3: да,
4: нашей Красной Армии, и вот ты для них поешь или «Катюшу», или «Синий платочек», или «Смуглянку».
0: Своими словами. Поэты Донбасса. Дмитрий Филиппов под Авдеевкой. «Мы умрем под Авдосом», — сказал мне на выходе смежник, поглядев немигающим взглядом и руку подав. «Будет солнце таким, как вошедший в столицу мятежник, и положит мне лапы на плечи век волкодав». Позывные оставшихся в поле у царской охоты утекают сквозь пальцы, но память хранит имена. Я не сплю по ночам и часто курю от чего-то. Я пока еще жив. Я пока еще жив. Я пока. Как Побитые птицы идут, ковыляют по роте те, с кем раньше шутил, собирая нехитрый багаж. Я и сам, как подранок, кричу, кувыркаюсь в полете. Я, как дрон-камикадзе, пикирую к царской охоте, чтоб на бреющем врезаться точно в немецкий блиндаж. Нас не надо жалеть, у военных другие замашки. Человек выживает не хлебом и страхом одним. Мне всю жизнь будут сниться туманы, мосты, Чебурашка и пропитанный смертью горящий в огне коксохим. Пацаны из Москвы, Ленинграда, Донецка, Ростова навалились на стену всей мощью натруженных плеч, чтоб в осенней степи растворилась увядшая мова, чтоб в Авдеевке вновь зазвучала русская речь. «Мы умрем под Авдосом», — сказал мне на выходе смежник. «Или выживем. Тут как получится. Надо суметь». Этой ночью мне снился убийственно белый подснежник и буграми заросшая дикая дивная степь.
5: Поэт, участник специальной военной операции Дмитрий Филиппов написал это стихотворение в ноябре 2023 года. До освобождения Авдеевки оставалось около 4 месяцев.
6: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди?». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». «Наша победа» и «Оутен». «Огнем по кругу».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой выпуска – ветеран СВО из Мордовии Максим Дудоров. Он окончил Институт механики и энергетики Мордовского государственного университета имени Огарева. После года по призыву в морской пехоте на Дальнем Востоке подписал контракт и остался в армии. За отличную службу его сделали участником парада в честь 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. С самого первого дня СВО Максим был на передовой водителем. Герой выполнял задачи под Киевом, Мариуполем, на Донецком и Луганском направлениях. После окончания контракта вернулся домой и обратился в фонд «Защитники Отечества». Стал участником всероссийского проекта «Твой герой» и теперь активно занимается воспитанием подрастающего поколения. Сейчас он учится по программе «Время героев» в дистанционном формате. Он уверен, что полученное образование пригодится в дальнейшей работе. Именно такие ребята – отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Сегодня слово «врач» звучит очень серьезно. Это человек, которому мы доверяем здоровье, лечение и иногда самые тревожные моменты жизни. Но история у этого слова неожиданная. Этимологи связывают слово «врач» с древним глаголом «врать». Только раньше он означал вовсе не лгать, а просто говорить, заговаривать, бормотать. И это многое объясняет. В древности лечили не только травами и настоями, болезни часто пытались заговорить. То есть врач буквально был человеком, который что-то говорит над больным. Получается, изначально врач – это скорее заговаривающий, чем доктор в современном понимании. Со временем слово «врать» приобрело уже знакомый нам смысл – говорить неправду. А вот врач сохранил свое старое, уважительное значение и остался в языке как название профессии. И теперь выходит любопытно. Слова когда-то были родственниками, но со временем разошлись настолько, что сегодня эта связь кажется почти невозможной.
1: История одной песни. «Одинокая гармонь» – одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня, теперь уже под названием «Одинокая гармонь», начала стремительно набирать популярность. Ее исполняли Георг Оц и Сергей Лемешев, Эдуард Хиль и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Виктор Вуячич, многие другие певцы и артисты. Кроме того, песню запели на разных языках. На французском, например, ее исполнял Ив Монтан. «Одинокая гармонь» неоднократно звучала в театральных постановках, художественных фильмах и сериалах. Более 50 лет эта мелодия была позывным легендарной музыкальной радиопередачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Послушаем песню Бориса Макроусова и Михаила Исаковского «Одинокая гармонь» в исполнении Валентины Толкуновой.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Я знаю, что такое историческая память. Это не просто строчки в учебниках. Это то, что мы передаем из поколения в поколение. Это нить, которая связывает нас с теми, кто будет жить в далеком будущем. Вот за счет нее мы можем достучаться до людей, которые родятся через 100, 200, 300 лет. Чтобы они знали, какие ценности были у нас, что мы защищали, чьи интересы отстаивали, какой была наша жизнь, и что мы хотели сказать этому миру, и какой была страна Россия, и почему мы гордимся ей. Вот что такое историческая память. Это не про прошлое, это про будущее. Это мост, по которому идут наши смыслы, наши поступки, наша любовь к родине. И я хочу, чтобы этот мост был крепким, чтобы наши дети, внуки знали правду и гордились тем, откуда они родом.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: 26 мая 1913 года совершил полет первый в мире многомоторный самолет «Русский Витязь» инженера Игоря Сикорского. В августе того же года самолет установил мировой рекорд продолжительности полета – 1 час 54 минуты. Этот самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все машины, построенные до этого момента, стал основой для нового направления в авиации – тяжелого самолетостроения. «Русский Витязь» стал родоначальником всех последующих тяжелых бомбардировщиков, транспортников, разведчиков и пассажирских авиалайнеров в мире.
0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Певец и музыкант Шонер Пауэлл говорит о себе как о человеке, взращенном сразу тремя культурами – удмуртской, татарской и русской. Родился в удмуртском селе в Татарстане. Живет и работает в Казани. Исполняет песни на удмуртском языке, причем как по всей России, так и за ее пределами. Название его композиции «Пужим» в переводе на русский означает «сосна». Это сильное, мощное дерево, которое переживает поколение и является природным, сакральным объектом в удмуртской культуре. Смысл песни максимально прост и понятен. Не стоит торопить жизнь, она и так коротка.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «галиматья» мы обычно произносим, когда слышим что-то запутанное, нелогичное или просто полную ерунду. Но у этого хаоса в языке есть несколько довольно любопытных историй. По одной версии, слово родилось во Франции из игры с латинским словом «петух» и греческим «знание». Получилось что-то вроде «петушиная наука», то есть знание, в которых смысла не больше, чем в утреннем крике петуха. Но есть и более живая легенда. Будто бы французский доктор Гали Матье лечил пациентов не только микстурами, но и юмором. К каждому рецепту он добавлял шутку или забавную историю, чтобы поднять настроение. Пациенты выздоравливали быстрее, а его записки постепенно стали ассоциироваться с чем-то странным, смешным и не совсем серьезным. И со временем само имя будто слилось в одно слово – «галиматья». Как бы там ни было, сегодня значение у него одно – когда слов много, а смысла почти нет.
2: Радио «Гордость» представляет.

0: Какие люди!
1: А вы знаете, что здание университета на Воробьевых горах строили сразу два классика архитектуры? Изначально проект разработал Борис Иофан, но строил его Лев Руднев. Именно он перенес грандиозную высотку подальше от опасного склона над рекой. Смотровая площадка – это тоже рудневский замысел. Интересно, что Руднев проектировал не только здания, но и теплоходы. Он отвечал за эстетическую сторону океанских судов серии «Аджария», которые в 20-е годы строили на Балтийских вервях. Родился будущий архитектор в Новгороде. Первая его работа – уникальная церковь-школа в Селезневке Луганской Народной Республики, построенная в духе итальянских средневековых соборов. Пережив революцию и украинские обстрелы, она и сейчас является действующим храмом. Во время Великой Отечественной архитектор прятал московские здания от немецкой авиации, а потом уехал в Ленинград, где пережил блокадную зиму 42-го. Среди известных работ Руднева – здание Минобороны на Фрунзенской набережной и Чкаловская лестница – один из символов Нижнего Новгорода.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Инна Теплова, мой бывший милый друг.
3: Плыви, мой бывший милый друг, по городам и весям любой какой-нибудь Литвы. По сути, все одно. Я вижу ясно твой недуг. Он мне не интересен. Ты лещ, гниющий с головы. Плыви, ложись на дно. Забудь Байкал и Тургаяк. Их воды не для гнили. А вот меня не забывай. Потом поговорим. Когда решишь, что ты судак и жить не можешь в Иле, с хвостом поджатым приплывай в чистейший Третий Рим.
4: Поэт Инна Теплова раскрывает тему СВО в своих стихотворениях с позиции человека гражданского до мозга костей. Как это возможно отвернуться от своей родины в то время, когда она больше всего нуждается в каждом из нас?
5: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные «История великой страны».
1: В 1980 году увидела свет песня Юрия Антонова на слова Михаила Танича «Не забывай», более известная в народе как «Мечты сбываются». По-настоящему знаменитой песня стала после телефильма «Берегите женщин». Режиссер Александр Полынников обратился к композитору за песнями для этой картины. В числе выбранных оказалось и «Не забывай». Фильм появился на экранах в 1981 году, а через два года песня вышла в составе студийного альбома Юрия Антонова «Крыша дома твоего». В 2010 году этот альбом был назван в числе лучших российских 50 альбомов всех времен. Через 7 лет яркую жизнеутверждающую песню исполнили герои популярного мультфильма «Три богатыря» и «Морской царь».
2: Мечты сбываются и не сбываются.
1: Лучшее подтверждение тому, что все хорошее не забывается.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тюмени налажено первое в России производство по выпуску чековой термоленты. Чековая лента изготавливается из высококачественного российского сырья и производится на современном оборудовании, соответствующем всем требованиям и стандартам. Мощность производства составляет 1600 тонн продукции в месяц. Чековая термолента признана одним из 100 лучших товаров России и Тюменской области. Эксперты номинации «Продукция производственно-технического назначения» высоко оценили качество термоленты и ее роль в импортозамещении. Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Геворг и Гоар Вартанян – выдающиеся советские разведчики-нелегалы. На протяжении 30 лет они передавали ценные сведения из разных стран мира в СССР и ни разу не попадали под подозрение иностранных спецслужб. Когда Геворгу было 6 лет, его семья уехала в Иран. Его отец был связан с советской внешней разведкой и покинул СССР по ее заданию. Сам Геворг связал свою судьбу с советской разведкой в 16 лет, когда в феврале 40-го года установил прямой контакт с резидентурой НКВД в Тегеране. Он возглавил спецгруппу по выявлению фашистской агентуры и немецких разведчиков. В той же группе находилась и его будущая жена Гоар, которая также, как и Геворг, решила посвятить свою жизнь разведке в возрасте 16 лет. Они принимали активное участие в обеспечении безопасности лидеров «Большой тройки» во время Тегеранской конференции в конце 43-го года. 8 лет спустя супругов вернули в СССР. Затем последовала многолетняя работа в экстремальных условиях и сложной обстановке в различных странах мира. Их заграничная командировка длилась более 30 лет. Геворг и Гоар продолжили трудиться на благо Родины даже после выхода на пенсию, регулярно встречаясь с молодыми сотрудниками внешней разведки, которым передавали свой богатый оперативный опыт.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: В окрестностях Дзержинска, на берегах реки Оки, археологи обнаружили следы стоянок древних людей, которые жили здесь более 3500 лет назад. Эти находки открывают перед нами окно в далекое прошлое, когда на территории современной Нижегородской области обитали племена, оставившие после себя орудия труда, керамику и остатки костей животных. Одним из значимых археологических памятников является Володарская стоянка, расположенная на юго-западной окраине Дзержинска. Здесь были найдены остатки жилищ, кремневые орудия, лепные сосуды и кости животных, что свидетельствует о развитой культуре местных племен. Сегодня Дзержинск гордится своим археологическим наследием, которое помогает нам лучше понять историю заселения и развития этого края. Местные музеи и выставки продолжают хранить и исследовать эти уникальные находки, делая их доступными для широкой аудитории.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Коллективизм». Сергей Войтенко, заслуженный артист России, музыкант, композитор.
4: Честно говоря, раньше я воспринимал коллективизм как то, что стирает личность. Думал, меня не будет видно, я растворюсь в общем. Вот. А сейчас я смотрю на это иначе. Коллективизм – это когда я не исчезаю, а приношу свою силу в общее дело. И другие дополняют меня там, где я слаб. Вот я очень люблю самостоятельность, я ценю личное пространство. Но жизнь показала, самые большие вещи в жизни делаются вместе, командой. Вот. И чувство локтя – это не слабость, это ресурс. Вот, и я хочу быть там, где есть это чувство. Чувство общности, чувство поддержки, чувство команды. Потому что один в поле не воин.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Маргарита Одясова.
5: так как мы, конечно, собрались во многом для того, чтобы услышать песни, и сейчас, ну, сначала я несколько слов, откуда у нас появилась песня «Небесная рать» Маргариты Адясовой. Совсем недавно состоялся крупный фестиваль «Баллады СВО. Время выбрало нас». Организатором, идейным вдохновителем выступил монах Киприан, который у нас здесь был тоже в студии. И когда все только начиналось, Киприан показал три песни, среди которых как раз была «Небесная рать». И я вот помню сразу, мы здесь, вот в студии, это было здесь. Значит, и мы их перед эфиром слушаем, говорю, ну слушайте, вот эта песня, вот точно. Я не музыкальный редактор, и, скажем, не моя прямая ответственность, ну, давать добро или там. Я отправил песню в музыкальной редакции. Фактически они сразу в целом все сказали, что да, песня может быть в эфире. Мы ее поставили аккуратно в эфир, но практически тут же по прослушиванию увидели, что песня полноценно звучит в ряду известных хитов наших артистов, потому что, вот сейчас, может, тоже открою небольшую тайну для всех, когда появляются песни неизвестных исполнителей, будем прямо говорить, то есть они ставятся в эфир аккуратно. Ну, то есть это музыкальная почта гордости, это какие-то рубрики для того, чтобы, ну вот, проверить, что называется, получить обратную связь. А с песней «Небесная рать» все очень легко и просто получилось. Как будто вот вы у нас играли всегда. Вот эта песня тут же попала в хит-парад. И сейчас, конечно, очень хочется эту песню услышать в вашем личном, живом, эксклюзивном исполнении у нас. Ну и расскажите историю. Там история, конечно, действительно очень серьезная.
6: Я думаю, поэтому эта песня и разлетелась вообще по всей стране сейчас. И так мне ежедневно присылают. Я вначале очень как-то так переживала. Сейчас я уже отпустила. Поют все во всех городах. Наверное, потому что живая история Коли Кульнева и его мамы. Мы с ней познакомились в Москве на съемках одного клипа. Они меня уже знали по предыдущим песням, и я рассказываю какую-то историю, как раз вот как матери ждут сыновей, она плачет, отходит, возвращается через минуту, из сумочки достает фотографию, говорит, вот мой Коленька сын. Говорит, год назад он погиб в зоне СВО. Она, конечно, сделала, поскольку она очень активная, сильная женщина, она сделала все, чтобы его найти. После этого ее стали называть матерью полка, потому что она многим-многим до сих пор помогает это все делать. А волонтер, сеть, и вот все, она посвятила себя всю. Вот. И это история многих матерей, конечно же, потому что они как бы остаются там вот в помощи вот всем остальным ребятам. Потому что нет своих и нет чужих, мы здесь все свои, понимаете, вот. И ее находят люди, говорят, мне снится ваш сын. Извините, может быть, глупость скажу. Его зовут Коля, и он просит вам передать, что он живой. Я живой, я на небе, в небесном полку. Потом, естественно, я это услышала, в Питер приехала сразу, песня родилась. Странно как-то она пришла, как будто... У меня есть такая вот мысль, иногда я чувствую, что мы как проводники, знаете, есть... Не то, что мы такие прям крутые тут написали, а где-то там это есть, находится проводничок. Хорошо, я умолила, да, сейчас. Вот. А когда потом уже песня эта выпустилась, Коля приснился своему другу и сказал, хорошая песня получилась.
5: Вот так вот.
6: И эта история, на самом деле, она настолько помогает сейчас всем матерям, чьи сыновья ушли в небесную полк. Мы недавно познакомились, отец Олег, священник. Он говорит, так это вы поете? Я говорю, да. Вы знаете, я эту историю рассказываю в своем храме. Я после того, как отпою. И она говорит, очень помогает. Ну, потому что это правда.
5: Маргарита Адясова в прямом эфире «Радио Гордость». «Небесная рать».

день за днем, то кровь, то дым под огнем, пеплом трава, кто вчера был молодым, посмотри ему в глаза, там друзья.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Отечественные ученые создали первую в нашей стране мощную лазерную установку. Над исследованиями трудились совместно Самарский национальный исследовательский университет и самарский филиал ФИАНА. Все необходимые расчеты делали на самарском суперкомпьютере «Королёв». Все существующие сейчас мощные лазеры устроены по-разному. Российская установка работает на излучении диодных лазеров и инертных газах, например, аргоне, криптоне, ксеноне. Это принципиально новая концепция. До сих пор лазеры работали на парах щелочных металлов. Они более активны, соответственно, такие лазерные установки менее устойчивы к воздействиям. Во всем мире сейчас существует лишь 5 лазеров сопоставимой мощности. Используют их по-разному. С помощью самарской установки ученые уже сейчас изучают различные аспекты реакции горения. Например, смотрят, как в двигателях появляется сажа. Со временем лазеры будут использоваться для связи. Ну а в не столь уже отдаленном будущем мощные установки смогут разрушать угрожающие

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Хабаровск – город заслуженный, хоть и молодой. История его началась в середине 19 века. Российская империя и Китай размежевали границы, и на нашей стране у слияния Амура и Уссури основали военный форпост Хабаровска. Место выбирали генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский и Геннадий Невельской, исследователь устья Амура. Назвали новое поселение в честь русского первопроходца 17 века Ерофея Хабарова. Сейчас его бронзовый монумент встречает гостей у железнодорожного вокзала. Не забыт в городе первопроходец Невельской. Его имя носит набережная Амура, которая зимой превращается в грандиозный городской каток. В честь Муравьева-Амурского зовется центральный городской парк, старейший в городе. Здесь можно подняться на Амурский утес, полюбоваться рекой и рассмотреть пагоду, расположенную уже по китайскую сторону границы. Утес – место историческое. Именно сюда в середине 19 века высадились солдаты и исследователи, занимавшиеся освоением Приамурья. С 12 года Хабаровск – город воинской славы. Об участии местных жителей в Великой Отечественной напоминает ансамбль на площади Славы. На черном камне высечены имена 19 тысяч местных солдат и офицеров, павших в боях Великой Отечественной. А еще Хабаровск изображен на 5-тысячной купюре. Ее украшает амурское чудо. Грандиозный железнодорожный мост на Транссибе. На момент постройки самый длинный в Евразии. Послушаем песню «Родники» в исполнении уроженки Хабаровска Татьяны Куртуковой.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: Долгая жизнь генерал-майора Евгения Чусова прошла на службе Отечеству. Он участвовал в боях на огненной Курской дуге, командовал взводом, который доставлял боеприпасы от станции Поврино к полям сражений. Евгений Чусов был в числе тех героев, для кого война не закончилась в 45-м. Он остался в органах и участвовал в 8 операциях по ликвидации подполья, созданного пособниками нацистов. В 73-м бандиты захватили во Внуково самолет. Чусов участвовал в освобождении заложников. Во время Олимпиады 80 генерал отвечал за безопасность футбольных матчей. Приходилось ему бороться и с техногенными катастрофами. Евгений Чусов ликвидировал последствия Чернобыльской аварии. Сейчас он участвует в жизни ветеранской организации, передает опыт молодому поколению офицеров. 6 июля генерал-майор Евгений Чусов отмечает свой вековой юбилей. С праздником, Евгений Николаевич!
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В Калуге хранится гастрономическая тайна с многовековой историей. Калужское тесто. Это не просто сладость, это легенда. До сих пор точно неизвестно, из чего готовили оригинал. По одной версии, это было очень крутое пресное ржаное тесто, тщательно вымешиваемое, раскатываемое в тончайший пласт и сушимое. По другой – связанное с особым пряником. Называли его лакомством брендом «Калуги» – десерт из ржаной муки и солода, которым наслаждались и купцы, и гости города. Сегодня в «Калуге» можно попробовать сразу два варианта. Один – плотная и тягучая масса, второй – больше напоминающий пирог, который разрезают. Оба варианта обладают сладко-пряным вкусом и особенным характером. Калужское тесто – это не просто десерт. Это кусочек истории, вкуса и традиции, который живет в городе и приглашает прикоснуться к тому самому времени, когда сладость имела значение и силу символа.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, военный корреспондент, знаменитая телеведущая и многодетная мама Марина Ким.
3: Вы говорите, ребята встали и пошли. А как это случается у журналистов? Вот у вас лично, не каждый журналист встал и пошел. А вот Марина Ким точно была одной из первых. Как это было?
4: А вот у меня, кстати, был блог тогда на женскую тему, назывался «Встала и пошла». Ну, как бы о женщинах, о девочках, о том, что как бы такая женская, в хорошем смысле, повестка, когда ты не просто вот там сидишь дома, а ты активный, ты уже родил первого, второго, там, третьего, по-моему, к тому моменту ребенка. Вот, и мы с творческим коллективом, это был еще тогда YouTube-канал, думали, какие темы, там, тема отношений, тема детей, тема, там, женского предпринимательства. И когда началась СВО, прям вот мы сидели, я помню, такая летучка редакторская, и обсуждали, они говорят, ну что там сделать с этим СВО? Ну, вот как бы как, что женщине сделать? Я говорю, женщине нужно. Я говорю, у нас как называется блог? Встала и пошла. Она же встала и пошла. Я говорю, я кто? Я там журналист, значит, я встала и пошла снимать. Там, ты медик, ты встала и пошла помогать ребятам, да, там. Ты, не знаю, менеджер-организатор, ты встал и пошел как волонтер организовывать гуманитарную помощь. То есть найти применение себе можно, если ты искренне этого хочешь. Все вот эти разговоры, что вот там я, значит, пусть за меня, я вот там, может быть, ну, то есть некоторые... Есть часть
3: пригожусь.
4: Людей, которые, например, там, да, почему вообще мне это не обеспечили? Меня ужасно бесит эти слова, потому что в отношениях между человеком и человеком, в отношениях в семье, в отношениях с родиной не может быть разговора, почему мне этого не обеспечили. Никто тебе изначально в жизни ничего не должен. И это основа существования человека вообще везде. Вот. И, конечно, твоя страна, твоя земля, твоя родина, твоя семья. Защищай, иди и защищай. И, в общем-то, вот именно с этим посылом взяли камеру, взяла Наташу, мы вот такого много лет бессменного, ну, редактора, продюсера, мы вместе снимаем фильмы соавторские фактически. Все, и приехали в Донецк. Сначала как бы смотрели, что, где, как вообще находится. Интересно, в тот момент в Донецк, конечно, был. Мы приехали в феврале, в март. Ну, наверное, уже ближе к маю мы приехали. И такое удивительное ощущение, потому что город, я его помню на чемпионате мира по футболу. Последний раз там была. И это был такой цветущий, практически заграничный город. Понятно, все по-русски говорили, но там такое западное влияние ощущалось. Ну, в таком бытовом плане. Хорошие рестораны, магазины, все так. Было видно, что много денег у города, хорошо было все организовано. Но это вот одно ощущение. И тут, ну, фактически такой пустынный, безлюдный город в тот момент был. Был жесткий комендантский час в тот момент. Была мобилизация тяжелая очень у ДНР, ЛНР в тот момент. Вот. И шли потери, конечно же, потому что это были первые месяцы наступательных наших действий. Значит, то есть атмосфера прям была тяжелая. Но, опять же, вот насколько вот так погружаешься, да, вот в эту другую реальность. А при этом абсолютно удивительно такие теплые, пассионарные, такие кипящую жизнью, страстью люди. Эти люди, вот ребята, добровольцы и гуманитарщики. Конечно, там есть такое свое военкорское братство, которое тоже сразу там, ну, когда вот шутят и говорят, что войска, значит, Донбасс Палас, да, вот эта гостиница, где действительно изначально все журналисты встречались, обменивались. Но никто же ничего не знал, как там будет, поэтому вот такая вот работа полевая в поле. Ты выезжаешь — голое поле, и должен сориентироваться, понять, найти контакты, связи и организовать себе съемки. Никто там из Москвы организовывать не будет, помогать не будет. Вот в этом, честно говоря, колоссальный вызов журналистский, колоссальный, наверное, такой внутренний, человеческий тоже интересно. Было ужасно интересно. И вот все люди, кто туда потянулись, самые вот пассионарные, там Семен Пегов, ой, ну и все там были журналисты, эти военкоры, уж не, так всех сейчас не перечислю, но ну вот оттуда, не знаю, вот в тот момент, честно говоря, я там и в профессию снова поверила, и в людей. И вот несмотря на то, что совершенно трагическая картина вокруг, я хочу сказать, что ну, внутри меня наоборот, вот, вот вера в людей, вера в цех журналистский, вера в ребят, кто военные, либо подразделения добровольческие. Вот, ну, удивительно. Это удивительная вообще вещь, как вот перед очень сложными обстоятельствами люди консолидируются и правда становятся такой очень плотной, крепкой одной общностью.
3: Ну, вот встала и пошла. Вот. А журналист, понятно, да, вот взяла камеру и пошла. Вы же не только журналист, вы многодетная мама. А детям как объяснить? Они что, спокойно восприняли?
4: Ну, детки маленькие, в тот момент не особо ничего не понимали. Сейчас вот уже там 9-11 лет, уже где-то через полгода, я постоянно ездила, примерно там 2 недели была в Москве, 2 недели там. И в какой-то момент они начали интересоваться, говорят, куда все время ты ездишь?
3: Что ли, что это такое? Сами не рассказывали, да?
4: Ну, нет, я спокойно, в командировку.
3: Командировка, да.
4: Да, потом даже им стали больше даже говорить, наверное, там, кто их окружают, там, преподаватели, еще кто-то. Говорит, а вот у вас там мама там ездит. У нас очень классный директор школы 1-2-3-4 в Москве, Ирина Григорьевна. Вот она первая мне позвонила, говорит, я так вообще тебя поддерживаю, ты молодец. Что мы можем передать туда? И вот это самое дорогое, потому что, ну как, вот, представляете, учителя и директор, ну какие у них зарплаты? Да. Вот они скидываются, я говорю, ничего не надо, мы сами скажем, что нет, они скидываются, покупают. Ну, феноменально просто. Поэтому, конечно, вот я говорю, что несмотря на то, что это такие для нас, для России, драматические события, это то событие, которое, ну, правда, определит наше развитие на многие годы, потому что вот в тот момент было ощущение, что вот что-то прям супер меняется.
1: История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
5: Ее услышала благодаря Игорю Матвиенко, Николаю Расторгуев. К нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
1: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
6: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Леван Пхаладзе. «Силуэт».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Гастроли музыкальных звезд, дефицитные билеты и концерты по особым случаям – все это не изобретение индустрии поп-музыки. Уже в 19 веке музыканты-виртуозы собирали полные залы и получали огромные гонорары. В России постепенно появлялись профессиональные музыкальные организации, и одной из них стало Российское музыкальное общество. Благодаря РМО в Россию стали приезжать известные музыканты, а русская музыка все чаще звучала в Европе. Так, одним из ярких гастролеров был Ференц Лист. Пианист-виртуоз, он один из первых ввел в моду жанр сольного фортепианного концерта. Его выступления были настоящими шоу. Он играл в белых перчатках, которые потом бросал в толпу поклонниц. В Россию также приезжали Роберт и Клара Шуман. Последняя давала здесь сольные концерты, а ее муж-композитор посвятил Москве несколько стихотворений. Но прежде всего на концертах РМО звучала, конечно, русская музыка.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Сегодня слово «грош» мы чаще всего слышим в переносном смысле. Например, выражение «гроша не стоит» значит «почти не имеет ценности». Но когда-то это была вполне конкретная монета. Грош – старинная денежная единица, которая ходила в разных странах Европы и попала в русский язык через польский. Само слово уходит еще дальше, к латинскому выражению, которое переводится как «толстый динарий», то есть более крупная серебряная монета. В России же грошом называли монету совсем небольшого достоинства, примерно в 2 копейки, а позже даже меньше. И именно отсюда пошло знакомое нам выражение «не гроша за душой», то есть буквально ни одной монетки. Со временем слово перестало обозначать реальную валюту и стало мерой почти полного отсутствия денег или ценности вообще. Получается, что грош исчез как монета, но отлично сохранился как мера всего, что настолько мало, что его будто и нет.
1: История одной песни. В эфире рубрика «Песни Великой Победы». А вы знаете, что гимн, поющий эскадрильи «Смуглянку», которую все полюбили благодаря замечательному фильму «В бой идут одни старики», написали еще до войны? Осенью 1940 года композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песенную сюиту, посвященную революционеру Котовскому. Песня о девушке-партизанке была в числе 7 композиций, однако в довоенные годы ее так и не исполнили. В начале войны автор отнес ее на радио, однако ее отвергли, посчитав малопатриотичной. Однако она очень понравилась руководителю главного военного оркестра страны Александру Александрову. Он включил ее в свою концертную программу. По-настоящему культовой «Смуглянка» стала в 1944 году. Оркестр исполнил ее на концерте в честь Октябрьской революции, который транслировали по радио на всю страну. Песня ушла в народ. В 1973 году Леонид Быков сделал ее главным лейтмотивом своего фильма «Про летчиков-истребителей». Про раскудрявый клен пели многие советские и российские артисты. Послушаем ее в исполнении легендарных Олега Газманова и Надежды Кадышевой.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Милосердие. Знаете, когда я слышу слово «милосердие», первая ассоциация – это большие благотворительные акции, сбор денег, помощь далеким людям. И вот что я подумал, а что, если это не про масштаб? Для меня милосердие – это замечать чужую боль, когда она рядом, и не проходить мимо. Внутри меня живет эгоизм, и ведь, собственно, это нормально, да? Иногда хочется сказать, это не моя проблема. Но, наверное, я другой, да? И однажды я понял, что милосердие – это как мышца. Если ее не качать, она атрофируется. Ты просто перестаешь чувствовать другого человека. Поэтому милосердие – это не про подвиги, а это про повседневную чуткость. И я хочу, чтобы эта чуткость во мне не угасала. Это моя внутренняя задача.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Главный ботанический сад Российской академии наук – один из крупнейших в европейской части Евразии. Его основали в 1945 году в Москве как символ победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Он носит имя выдающегося ботаника Николая Цицина, который руководил садом 35 лет. Ботанический сад занимает почти 332 гектара. На его территории произрастают более 18 тысяч растений, которые признаны национальным достоянием России. Здесь собрана наиболее полная в Европе коллекция субтропических и тропических растений. Дендрарий – самая большая часть сада. Он занимает 75 гектаров и построен как ландшафтный парк. В центре находится заповедная Дубрава – это территория старого Останкинского леса. Средний возраст деревьев превышает 150 лет. Но встречаются и 200-летние экземпляры. Уникальное место в нашей уникальной стране. История одной песни «Тянет к людям» вошла в пятый студийный альбом группы «Любэ» «Песни о людях». Очередной поворот в творчестве группы и одновременно следование уже сложившейся традиции рассказывать о жизни простым и понятным языком. После бескомпромиссного альбома «Комбат» в «Песнях о людях» повествование шло уже о внутренней рефлексии, ностальгии, о мечтах, сбывшихся и не сбывшихся надеждах. Главные герои альбома – мама, ребята с нашего двора, друг, люди. Александр Шаганов вспоминает: «Было время тогда такое, что меня поглотили все удовольствия этой жизни. И в какой-то момент я сильно от этого устал. В ту пору меня сильно помотало по стране, по самым дальним ее уголкам. И я там часто встречал таких людей – простых, бесхитростных, очень интересных по своей сути. Я общался с ними и понимал, что вот это и есть соль земли русской, и именно на них мы и держимся. Сейчас такие люди, конечно, тоже остались. В основном, конечно, в сельской местности. Девушки из группы «Фабрика» изумительно исполнили эту песню. Слушаешь и понимаешь, на таких сразу жениться надо». Группа «Фабрика» тянет к людям.
2: Тянет к людям просто.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наверняка вы слышали выражение «биться об заклад», когда в споре человек настолько уверен в своей правоте, что готов даже поставить на это что-то ценное. Но за этой фразой скрывается довольно старая история. Слово «заклад» в древности означало «залог» — вещь, которую оставляли как гарантию сделки или спора. Это могли быть деньги, украшения или что-то ценное. А вот глагол «биться» здесь не случайный. Есть версия, что раньше спор часто закрепляли действием. Либо рукопожатием, либо даже кулачным спором, когда выясняли правоту буквально силой. То есть изначально смысл был очень приземленный. Спор — это не просто слова, а действие, за которым стоит риск. Со временем физическое «биться» ушло, а выражение осталось, уже как формула уверенности. «Бьюсь об заклад», то есть готов поручиться. И в этом выражении до сих пор слышится старый смысл. Спор, где слова когда-то действительно нужно было подкреплять делом.
0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
2: Это сегодня в концертных залах крупных городов есть подробные афиши на сезон и план работы на несколько лет вперед. А в 19 веке концерты проходили в домах знати, никакого планирования в помине не было. Владельцы музыкальных салонов в соответствии со своими вкусами и предпочтениями составляли программы, приглашали исполнителей или самих композиторов. Все изменилось в середине века с учреждением Русского музыкального общества. Оно занималось развитием музыкального образования, прививало публике вкус к музыке, поощряла отечественные таланты. «Сделать хорошую музыку доступной большим массам публики», писал знаменитый критик Стасов. Финансово организацию поддерживала императорская фамилия. Благодаря РМО в Москве и Петербурге появились консерватории, проводили доступные симфонические и камерные концерты. Около 30 в год играли не только признанную европейскую классику, но и последние музыкальные новинки. Например, музыку композитора Глинки.
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Марина Кудимова.

0: Посылает война соратника, но щедрота ее кратка. Из разведки четыре ватника возвращались без языка. Ни контрактники и ни штатники, не прошедшие инструктаж на манер пропаганды ватники, хоть обряжены в камуфляж. Ночь не треснула перестрелкою и с врагом не столкнула в лоб. Ватник держит осколки мелкие, а от крупных спасет окоп. По дороге от виноградника до ближайшего блокпоста убедились четыре ватника, что небесная ткань чиста. На лоскутья она не делится, а поделится, вмиг сошьют. Только шелковой зыбью стелится, как спасательный парашют. Нет у междоусобий линии, смерть минувшего не вернет. Плащаницу этой синюю тело жесткое обернет. Как здесь танки понаворочили, и куда лежать головой? Кровью мокнет по Новороссии чернозем ее даровой. Над Донецкою степью пуганой крапивянка поет судьбу. Ватник пылью пропитан угольной, не смывается и в гробу. Кровь пробьет покрова холстистые, запечется, не разорвут. Это русскую реконкистою смири чистые назовут.
1: Знаменитый поэт, публицист, переводчик Марина Кудимова написала это стихотворение в 2014 году, за 8 лет до начала специальной военной операции.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первая в мире парашютно-реактивная система. В 1973 году советскими десантниками было выполнено первое в мире десантирование боевой машины с экипажем внутри. Десантирование производилось с использованием многокупольной парашютной системы и парашютной платформы. Этот комплекс получил название «Кентавр». В 1976 году для десантирования БМД с экипажем впервые в мире использовали новейшую советскую разработку – парашютно-реактивную систему под названием «Реактавр», то есть «реактивный кентавр». Система была бесплатформенной, а вместо нескольких парашютов применялся один – более экономичный и легкий – купол площадью 540 квадратных метров. «Реактавр» был на тонну легче предшественника и монтировался непосредственно на БМД. Он спускался из самолета со скоростью в четверо большей, а в момент приземления скорость вертикального снижения гасилась до нуля за счет тяги реактивных двигателей. Таким образом обеспечивалась мягкая посадка.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
3: Знаете, где можно увидеть один из первых кораблей эскадры Петра Великого? В Воронеже! Ведь именно в этом городе император начал строить русский флот. Об этом напоминает уникальная, полностью рабочая копия линейного корабля «Гота Предестинация», точно воссозданная из столетней сосны по старинным рисункам. Она ходит под парусом и на веслах, а на борту расположен музей русского военно-морского флота. Есть в Воронеже и свой океанариум, единственный в Черноземье. Он, между прочим, старше московского, а 10 лет назад вошел в топ-10 океанариумов Европы. Еще один символ города – дом коммуна «Гармошка». Это шедевр конструктивизма воронежского архитектора Николая Троицкого. Отдельная гордость Воронежа – Благовещенский кафедральный собор. Это один из самых высоких православных храмов мира – почти 100 метров. Едем в Воронеж и слушаем Алену Максимову «Мой край воронежский» на частоте 96,8 FM. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Лариса Лазутина – одна из самых выдающихся спортсменок современности. Пятикратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира по лыжным гонкам. 20 лет она демонстрировала всему миру запредельные возможности российских спортсменов. Родом великая лыжница из Карелии. Ее наставником был Николай Лопухов, воспитавший 3 олимпийских чемпионок – Егорову, Лазутину и Гаврилюк. В 1987 году 22-летняя спортсменка достигла первого успеха. Завоевала золотую медаль в эстафете на мировом первенстве в немецком Оберсдорфе. Затем Лариса Лазутина получила большой хрустальный глобус – награду, которую дают сильнейшим лыжникам по итогам сезона. В 1992-м спортсменка завоевала свое первое олимпийское золото во французском Альбервилле. 2 года спустя она повторила свой успех на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере. На Олимпиаде в Нагано Лазутина взяла 5 олимпийских наград, из них 3 золотых медали за различные гонки. За этот успех лыжница была удостоена звания Героя России. После завершения карьеры чемпионка посвятила себя общественной работе. Много лет она является депутатом Мособлдумы. 2 года назад Лазутина провела спартакиаду для воспитанников подмосковных детских домов. Отдельную трассу длиной всего лишь 600 метров наша чемпионка подготовила для ребят с особыми возможностями здоровья. У Ларисы Лазутиной вся семья спортивная. Муж Геннадий – тренер по лыжному спорту, а сын играет в хоккей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Омск не просто большой город, а настоящая театральная столица Сибири. Здесь больше 10 постоянных театров. Музыкальный театр, театр кукол «Орликин», театр юного зрителя, драматические сцены «Галерка», пятый театр, студия «Ермолаевой» и другие. Музыкальный театр основан в середине 20 века и с тех пор радует зрителей классикой и современными постановками. Театр кукол «Орликин» существует с 1936 года и считается одним из лучших детских театров России. Омские театры участвуют в фестивалях, получают награды, экспериментируют в жанрах от классики до визуальных представлений, от экспериментальной драмы до детских спектаклей. Здесь ходят на спектакли не только ради развлечения. Театр – часть жизни города, культурная традиция, которая объединяет поколения и показывает, что в Сибири умеют не просто выживать, а творить.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Крепкая семья». Наталья Подольская, певица.
2: Для меня семья всегда была и остается самой большой ценностью. Именно дома мы учимся любить, доверять, заботиться друг о друге, разделять радости и вместе преодолевать трудности. Никакие достижения не смогут заменить ощущение, что рядом есть люди, которые любят тебя просто за то, что ты есть. Я счастлива, что в моей жизни есть семья, которая каждый день напоминает мне о самом главном. Именно она дает силы двигаться вперед, вдохновляет становиться лучше и помогает сохранять внутреннее равновесие. Любые успехи становятся намного ценнее, когда их есть с кем разделить. И именно в семье закладываются те ценности, которые человек потом несет через всю жизнь. Уважение, ответственность, верность, доброта, умение слышать и поддерживать друг друга. Все начинается с атмосферы дома, с отношений между родителями и детьми, с традиций, которые объединяют поколения и создают чувство настоящего единства. Я очень хочу, чтобы мои дети выросли с пониманием того, что семья – это место, где всегда ждут, поддержат и помогут. Это та опора, которая помогает оставаться собой в любых обстоятельствах. И если человеку удалось сохранить любовь, взаимное уважение и тепло в своем доме, значит, он уже обладает самым большим богатством.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.
3: Возвращаясь к главным детским песням, как раз вот прилетел только что вопрос. Куда слать песни, как стать участником проекта?
4: Я просто попрошу всех, кто захочет поучаствовать, и авторов песен, и голосистых ребят, просто следить за нашим сайтом. Главные детские песни, либо есть такие же группы в Телеграме, в ВК, поэтому мы объявляем с периодичностью начало приема этих заявок. Так что в ближайшее время, я думаю, что это будет весной.
3: Весной. Ограничений, я так понимаю, никаких?
4: Никаких.
3: Присылаете
4: абсолютно
3: песню? Ну, а дальше уже в зависимости от песни.
4: Притом, да, понимаете, иногда, чем еще хорош наш проект, иногда нам люди присылают, ну, те, кто творчеством занимается, поймут, просто тему. Вот пришла какая-то мелодия человеку в голову, он ее, так сказать, какой-то текст нашел, который ему нравится, и что-то придумал, тему буквально. И он уже нам присылает, а мы уже из этой темы делаем настоящую конфету, как говорится, продукт, который вот похож на песню, которую вы слышали или можете...
3: Или на песню, которую мы послушаем сейчас. Хотелось бы несколько слов. Какая будет песня?
4: Сейчас я бы предложил вам послушать песню «Плечо к плечу». Это песня из нашего первого альбома. Кстати, вот главные детские песни есть. Главное, есть песня 1.0, 2.0, 3. Это по альбомам, сколько там, значит, мы сделали альбомов. Так можно даже Алису просить у себя дома тоже включить. Главные детские, Алиса, главные детские песни 2.0. И вот она тебе будет, так сказать, играть эти песни. Это из первого альбома. Это в 21-м году была песня написана про Великую Отечественную войну, как нам казалось. А в 22-м году, в июле месяце, я когда появился в Луганске, я дал послушать там местным жителям. Один из них мне через несколько дней в Москву уже звонит и говорит: слушай, Саша, я тут сижу со своей подругой, она директор музея, директор школы, прошу прощения. Значит, она плачет и говорит: ну это же и про наших детишек. А давай снимем клип. И мы с ним сняли клип, где поют дети луганские, выросшие вот, собственно, в это суровое время, с 14 года, видевшие все эти ужасы нацистов, неонацистов уже, будем так говорить. Значит, и они сняли на фоне одной из школ, разбомбленной, так сказать, в Луганске, привлекли для этого клипа целый симфонический оркестр Луганской филармонии. Получился замечательный клип. В общем, песня получила совершенно другое звучание. И сейчас у этого клипа там миллионы просмотров и прослушиваний. Так что предлагаю присоединиться.
3: Да, слушаем Варвару Черкашину. Песня «Плечо к плечу» из проекта «Главные детские песни Музея Победы» на радио «Гордость».

История одной песни. Впервые песня «Луч солнца золотого» прозвучала 1 мая 1973 года на премьерном показе мультфильма «По следам бременских музыкантов». Над музыкой для серенады «Трубадура» работал композитор Геннадий Гладков, а его рок-н-ролльные мотивы сделали героев мультика первым советским рок-бендом. Уже через 2 года после премьеры вышло 28 миллионов пластинок с песнями «Трубадура» и компании. Кстати, текст песни дался поэту Юрию Энтину нелегко. Когда Гладков отдал музыку, он 2 месяца не мог подобрать к ней слова. Но «Луч солнца золотого» все же взошел в исполнении Муслима Магомаева. Именно его пригласили озвучить Трубадура во 2-й части истории про музыкантов. Сам мультик настолько полюбился зрителям, что в октябре 2009 года в Хабаровске установили скульптуры героев в композициях «Принцесса и Трубадур», «Осел», «Пес», «Кот и Петух», «Король и сыщик», «Трио разбойников» и «Атаманша». Помнит хит и в наши дни, его часто перепевают разные исполнители. Не так давно песню исполнили солисты нижегородской рок-группы Ума Турман. Также она стала главным саундтреком, вышедшим в 2023 году киноремейке «Бременские музыканты». Ну а мы послушаем песню в первоначальном варианте в исполнении неподражаемого Муслима Магомаева.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Российская государственная библиотека, ранее известная как библиотека имени Ленина, крупнейшая библиотека Европы и одна из самых больших в мире. В ее 19 ярусах хранится около 47 миллионов книг, журналов и диссертаций. История библиотеки начинается в середине 19 века с коллекции графа Николая Румянцева. В 1918 году она стала главной библиотекой страны, а ее фонды расширились в 4 раза благодаря национализации. В библиотеке также появился секретный отдел с идеологически вредной литературой. Фонды библиотеки пополнялись новыми изданиями даже в тяжелое военное время. После войны в Ленинке появится пневмопочта, специальный лифт для книг, а также возможность изучить некоторые издания в формате микрофильмов. Библиотека и сейчас продолжает пополнять свои фонды, оставаясь не только уникальным источником знаний, но и культурных мероприятий.
0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире группа «Рок-Острова».
2: У нас Владимир Захаров в эфире «Рок-Острова». И сейчас мы поговорим о песне, которая ворвалась в наш хит-парад. Сейчас на 7-м месте находится песня «Русские идут». И вот про нее уже ряд вопросов. Мы эту песню обязательно сыграем. Но сейчас вот вопросы. Какой видеоряд вы видите в будущем клипе на песню «Русские идут»? А будет клип?
3: А кто сказал?
2: А вот спрашивают у нас.
3: Я не знаю, какой видеоряд. Я вообще люблю концертные ролики. Вот, ну, чтобы вот...
2: Но они же атмосферу дают. Я согласен, кстати, с вами.
3: Вот, мне очень нравятся концертные ролики. Я вот все думаю, что надо вот все-таки на нее просто снять концертный ролик со зрителями, чтобы все это как-то вот было так энергично и... А не клип, как бы вот клип. Ну, какой клип? Я не знаю, какой клип на нее снимать. Песня-то на самом деле родилась, когда... на Курскую область напали. Вот. И барабанщик у нас, Женя Крючков, сочинил слова. Сразу же, буквально. Это получилось у него как, чуть ли не на следующий день он написал это дело. Эти слова. И я приехал домой. Мы были... Все об этом мы говорили, когда еще мы были на гастролях в Крыму. И приехали домой. Он, у него уже вот... Это все получилось, я буквально сразу же написал музыку, я аранжировку, ну, все это за день прям получилось, за несколько часов. Я все это записал и все сделал.
2: И теперь эта песня звучит на радио «Гордость». Голосуйте в нашем хит-параде великой страны. Ну, а сейчас эксклюзивная версия лично Владимир Захаров в студии радио «Гордость» с композицией «Русские идут».

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: Война застала капельмейстера мотострелкового полка Георгия Иващенко в Таллине. После тяжелых боев полк получил приказ передислоцировать остатки личного состава в Кронштадт. Уходили морем. В транспорт «Верония», на котором перевозили оркестр, документы и боевое знамя полка, во время авианалета попала бомба. Капельмейстер, не раздумывая, обмотал полотнище вокруг тела и бросился в бушующее море. В следующее мгновение пароход взорвался. Отлетевшая при взрыве доска позволила Георгию продержаться на плаву 8 часов. Он был почти без сознания, когда его подобрала случайная рыболовецкая шхуна. Добравшись до Кронштадта, передал спасенное знамя в штаб. Георгий Иващенко продолжил службу, был награжден боевыми орденами и медалями. Победу встретил в звании подполковника. Спасенные и боевое знамя сегодня хранится в фондах Центрального музея войск Национальной гвардии как символ мужества, самоотверженности и преданности воинскому долгу.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В одном из старых районов Барнаула стоит заброшенная телевышка. Свидетель эпохи, когда телевещание только начинало активно развиваться в регионе. Построенная в советские времена эта металлическая конструкция долгое время обеспечивала сигнал для многих жителей города. Сейчас телевышка не используется и постепенно приходит в упадок, став своего рода городским маркером заброшенной инфраструктуры. Интересный факт. Несмотря на видимую ветхость, конструкция остается устойчивой, а высота около 50 метров до сих пор впечатляет и напоминает о технологических достижениях прошлого. Местные жители иногда называют ее «стражем времени», ведь она хранит в себе историю развития коммуникаций Барнаула. Хотя официальных планов на восстановление или снос пока нет, заброшенная телевышка стала популярным объектом для любителей урбанистической фотографии и исследователей.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Иркутск начался как казачье зимовье в середине 17 века, а в позапрошлом столетии превратился в первый настоящий город Восточной Сибири. Именно в нем жили сосланные декабристы. Их быту посвящен современный дом-музей Волконских, где бережно воссоздали быт дворян 19 века. Главное украшение города – река Ангара. Вдоль нее недавно построили роскошную набережную в два яруса. Рядом воздвигли точную копию исторической триумфальной арки, посвященной императору Александру Первому. Самое старое каменное здание Иркутска – Спасская церковь 18 века. Единственная во всей Сибири украшена росписями не только внутри, но и снаружи. В городе жил Леонид Гайдай, и недавно на площади труда установили композицию, посвященную ему и его фильмам. Режиссер сидит в кресле, а напротив него застыли трус, балбес и бывалый. Едем в Иркутск и слушаем песню иркутянки Влады Мирави «Березонька».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Малхас. Наша музыка.
1: По полям понеслась наша музыка, наша музыка.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Писатель и первопроходец, этнограф и эколог. Все это Владимир Клавдиевич Арсеньев, один из тех, кто открыл для России Дальний Восток. Родился наш герой в семье служащего Николаевской железной дороги Клавдия Арсеньева, бывшего крепостного. Университетского образования не имел, сам освоил географию, этнографию, археологию, геологию, гидрологию, метеорологию, орнитологию и лингвистику. Стал офицером русской императорской армии. Встреча с исследователем Памира Михаилом Грум-Гржимайло повернула Владимира в сторону путешествий. В самом начале 20 века он отправился на Дальний Восток. Амур и Анюй, Бикин и Усурка, Камчатка, ее вулканы и долины рек, 22 вершины Сихоте-Алиня, 25 бухт и заливов. Все это изучено и картографировано Арсеньевым. Из каждой экспедиции ученый привозил образцы растений, минералов, сведения о птицах, животных, насекомых, об обычаях местных жителей. Он создал 60 научных трудов и словарь по языку и культуре малых народностей, арачей и удыгейцев. Написал много книг, которые хвалил сам Максим Горький. Самую известную из них, «Дерсу Узала», автор посвятил Гольду, своему проводнику. Ее дважды экранизировали, более известную версию 50 лет назад снял режиссер Акира Куросава. Ученый пережил революцию, но остался в стране, не мысля жизни вне России. Владимир Арсеньев был членом общества изучения Амурского края и Русского географического общества. Главный музей Приморья носит его имя, так же, как и открытая им скала в Ковалеровском районе.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Порой в средствах массовой информации можно встретить звание «Герой СССР». Это ошибка. Такого звания в нашей стране никогда не существовало. Высшей воинской наградой в СССР было звание «Героя Советского Союза». Порой его еще звали «Золотая звезда героя». Именно так официально называли наградной отличительный знак, созданный любимым архитектором Сталина Мироном Миржановым. Первыми героями Советского Союза стали летчики, спасший экипаж и пассажиров парохода «Челюскин». Сейчас высшая воинская награда нашей страны – Герой Российской Федерации. Допустимо и обиходное название – Герой России.
0: Гений места на радио «Гордость».
1: Сергей Петрович Боткин – врач и организатор медицины, выдающийся уроженец Москвы. Родился в 1832-м в многодетной семье богатого купца. Призвание нашло Боткина случайно. Император Николай I разрешал людям, не окончившим гимназии, поступать только на медицинский. Сергей Боткин учился дома и в частном пансионе. Это решило его судьбу. Боевое крещение молодой врач получил на Крымской войне, где работал у великого пирога. Именно тогда Боткин сформулировал свою главную идею. Организм – единая система, и лечить нужно не болезнь, а человека. Она пришла к молодому врачу, когда он боролся за улучшение питания раненых в лазаретах. Подобно многим тогдашним ученым, Боткин соединял в себе разом десяток современных узких специалистов. Он был руководителем хирургической клиники, санитарным врачом, организатором санаторного лечения и борцом с эпидемиями. Боткин придумал и внедрил прообраз современной скорой помощи – первые санитарные кареты. Сергею Петровичу Крым обязан званием всесоюзной здравницы. Он первым рекомендовал местный климат туберкулезным больным. В 19 веке идея женского профессионального образования только появилась. Боткин организовал в нашей стране женские, фельдшерские и акушерские курсы. У него работали первые русские женщины-врачи. Сергей Петрович был лейб-медиком императорской семьи. Были у него и другие знаменитые пациенты – Достоевский и Менделеев, Репин и Бородин. Традиции, заложенные великим врачом, продолжает Боткинская больница в его родной Москве.
2: Радио «Гордость».

История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Преснюков-старший на стихи Игоря Шафирана. Творческий дуэт Маликова и Преснюкова создал немало хитов для Вес, Самоцветы, а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или ап, возможно, самая популярная их вещь в 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Даже в центральных СМИ порой встречаются неправильные выражения типа «закон предусматривает о том, что…» и далее по тексту. Писать и говорить так нельзя. Это ошибка управления. Напомним, о чем речь. Управление – это вид связи, при котором главное слово требует от зависимого определенной падежной формы. Она может быть с предлогом или без него. Главное слово здесь – глагол «предусматривает». Предлог «о» и указательное местоимение «том» не требуются. Соответственно, правильный вариант звучит так. Закон предусматривает «что». Иное управление у глагола «говорить». Если мы хотим написать или произнести фразу «закон говорит», мы имеем полное право и на управление без предлога. Закон говорит «что» и на управление с предлогом. Закон говорит «о том, что». Но вот если нейтральное «говорит» мы решим заменить возвышенным «гласит», тут нет вариантов. Закон гласит «что» и никаких предлогов. Сложно, а русский язык велик и могуч. Простоты никто не обещал.
0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
2: Александровская колонна, которая венчает архитектурный ансамбль Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, самое высокое триумфальное строение в мире. Она опережает колонну Траяна в Риме и Вандомскую колонну в Париже. Архитектор Огюст Монферран создал это удивительное по простоте, но поражающее воображение сооружение по заказу Николая I. Так император пожелал увековечить память о победе его брата Александра I в противостоянии с Наполеоном. Красный гранит для колонны доставили в северную столицу из каменоломни Выборгской губернии. Устанавливали ее 2 года. Сам монтаж колонны в начале 19 века выглядит невероятным. Деревянные леса, лебедки, тысячи работников. Гранитный монолит весом более 600 тонн установили всего за 1.5 часа при помощи 2000 человек. Колонна стоит на усеченном конусе. Ее края свисают, что позволяет подвижно реагировать на ураганные ветры и температурные изменения. Николай I, оценивший великолепный результат, не мог скрыть своего восхищения.
3: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.
4: Собственно, хочется поговорить про проект «Главные детские песни». И вот есть вопросы среди...

0: кстати, приходите сейчас у дня, вот у нас есть площадка, оборудование оборудованное, можно выступать и давать концерты, потому что у нас, как правило же, все такие патриотические концерты делают дети там для школьного мероприятия, в лучшем случае еще для районного, да. Все, два раза выступят, а репетируют там по полгода бывает, да? Поэтому мы просто предоставили еще одну площадку. Коллективы и солисты у нас начали, выступая, получать дипломы участников фестиваля. Вот. И поначалу это был там один коллектив в субботу первое время. Потом это все переросло в такое большое движение, и уже по субботам и воскресеньям минимум по 3 часа, значит, уже в очередь стоят коллективы. За эти 6 лет все рвутся к нам, потому что поняли, что здесь их ждут, и есть зрители, наши посетители музея. И, в общем, когда я слушал в течение 2 лет, что поют дети, понял, что, так сказать, они поют примерно одно и то же, и в основном взрослые песни, которые иногда самим им мало понятны. То есть обнаружился дефицит именно нашего отечественного песенного такого гражданско-патриотического звучания, контента, именно детского, который был бы близок и понятен самим ребятам. И мы тогда вышли с инициативой, и нас, слава богу, поддержал президентский фонд культурных инициатив. Мы начали, объявили 2 конкурса параллельно. Конкурс для авторов песен, и для взрослых, и для детей. И параллельно конкурс для голосистых ребят и коллективов. И вот на определенном этапе, вот уже 4-й раз подряд, это уже длится почти 4 года, значит, мы их соединяем на финале и записываем эти песни вместе с этими ребятишками. И эти песни, в общем, стараемся их сейчас распространять и популяризировать. Поэтому сейчас уже создано 62 песни. На половину примерно из этих песен сняты еще такие мультяшные клипы. И мы, так сказать, всячески их продвигаем и на телеканалы, на детские, на карусели есть эти клипы, и на мультипликационных телеканалах. Вот, слава богу, песни звучат на радиостанции «Гордость». Мы тоже гордимся этим. Мы проводим всяческие марафоны песенные. Вот, например, в прошлом году вместе с фондом «Защитники Отечества» для 7 участников специальной военной операции мы проехали от Калининграда до Новосибирска, дали большие, в 1000-х залах большие концерты для 7 участников специальной военной операции, завершили, вот, как я уже говорил, в Кремлевском дворце. И сделали еще 2 телеверсии этого концерта. Один для телеканала «Звезда», а второй для... показывали 9 мая, прямо перед парадом прошлого года. А второй концерт с более таким детским репертуаром про дружбу, про семью, про маму, про папу. Это все мы сделали 1 июня на телеканале «Культура». В общем, мы поняли, что нужно... нам ведь важно разными способами, как к центру такой патриотики нашей страны, достучаться до подрастающего поколения. И один из способов – это как раз вот песни, музыка. И, кстати, эти песни сейчас звучат и фоном в музее вместе с песнями Великой Отечественной. Они сейчас нам помогают создавать ту музейную, именно правильную среду, когда мы воздействуем на все органы чувств.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Наталья Подольская, певица.
2: Я всегда верила, что труд становится по-настоящему созидательным только тогда, когда вкладываешь в него не только профессиональные знания, но и душу. Наверное, именно поэтому так важно найти дело, которое вдохновляет и позволяет приносить пользу другим людям. Мне повезло заниматься любимой профессией, но за каждым выступлением стоят огромный труд, дисциплина, постоянная работа над собой и целая команда людей, объединенных одной целью. Именно это научило меня ценить не только результат, но и сам путь, который ведет к нему. Для меня очень важно, чтобы моя работа дарила людям светлые эмоции, объединяла семьи, оставляла добрые воспоминания. Иногда одна песня способна поддержать человека в трудный момент или стать частью самых счастливых событий его жизни. И тогда понимаешь,

0: Твой труд имеет настоящий смысл. При этом я убеждена, что созидательный труд не зависит от профессии. Каждый человек может создавать что-то важное. Например, воспитывать детей, лечить, учить, строить, заботиться о людях, развивать свое дело. Когда работа выполняется честно, с любовью и ответственностью, она становится вкладом в общее будущее.
1: Истории о главном.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
2: В России крупнейшая в мире национальная система теплосетей. Многие иностранцы, впервые приехавшие в Россию, с удивлением замечают, температура в квартирах зимой здесь заметно выше, чем во многих других странах. Благодаря тому, что наша страна унаследовала советскую модель центрального теплоснабжения, в России в целом более 60% помещений до сих пор отапливаются централизованно. А, к примеру, в Москве тепло и горячую воду от теплоцентралей получают более 90% потребителей. ТЭЦ крупных, средних и малых газифицированных городов используют в основном природный газ. Негазифицированные малые города и поселки для производства тепла используют уголь и мазут. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
3: История одной песни. Песни Юрия Антонова снискали искреннюю любовь миллионов слушателей нескольких поколений. Одной из самых популярных стала песня «Крыша дома твоего», давшая название одноименному альбому и ставшая его главным хитом. Поэт-песенник Михаил Плецковский и композитор Юрий Антонов готовили эту песню для музыкального мультфильма «Приключения кузнечика Кузи». Песню должен был исполнять Георгий Вицин, но Вицин был занят на съемках. В результате песня вышла в сольном альбоме Антонова раньше, чем появился мультфильм. А через некоторое время несколько измененные строчки прозвучали в одном из выпусков мультфильма «Ну, погоди». Их пытался напеть Волк голосом Анатолия Папанова.
4: «Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего, под крышей дома твоего».
3: Напомним, в 2010 году альбом «Крыша дома твоего» был включен журналом «Афиша» в список 50 лучших русских альбомов всех времен.